слушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в

0: сделано в России.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник –

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица, что пожнем, когда пыль рассеется.

семени, не дошедшего, да не доставшего, жду от нового века белого продолжения, понимание, что мы часть всего безответного, что мы ночь.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время,

0: Наше радио.
1: Секретом тай на третьей планете. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится.

что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.

0: Настя! Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Комплексная диагностика зубов, стоматологии, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечение всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в Аврора Молл. Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Наша реклама.
2: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы».
3: Любимые хиты и новые песни.
2: Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
4: Город Самара,
2: 12+.
5: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая самарская оптика.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше
11: радио.
12: Знаете ли вы... Мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина вплоть до летального исхода.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
14: Небо здесь.
13: Имя.
14: Игорь Тимошин.
13: Легенда.
15: Почему небо здесь? Почему небо здесь?
16: Так скандировал перед сценой толпа людей, которые пришли на концерт моей группы в 1999 году. До этого на протяжении всех лихих 90-х моя группа называлась по-другому. Но у меня появилась песня, которая поменяла и название моей группы, и саму жизнь. Песня называлась «Небо здесь». Получилось, что я придумал не только новый текст, новую песню, новый оксюморон, новое емкое и точное название для своего проекта, я придумал еще и новое устойчивое словосочетание в русском языке. Когда нам делали пиар-компанию в 2000 году, наши пресс-атташе перерыли весь доступный тогда интернет, но не нашли ни в литературе, ни где-то еще никаких зафиксированных совпадений по запросу «Небо здесь», не связанных с моей группой. А по прошествии лет я уже натыкался на небо здесь даже в графе «Религиозные убеждения» в соцсетях. А спустя много лет мне даже как-то написал расстроенный автор песни собственного сочинения под названием «Небо здесь». Он горько сетовал на то, что его жестко и отчаянно критикуют за плагиат и уверял, что ничего не знал о совпадении. Мне оставалось только пожелать ему, если он вдруг ненароком сгенерирует новую песню под названием, скажем, «Война и мир», перед публикацией сначала все-таки вбить свой креатив в поиск в интернете. А тогда, в 1999 году, ответом на громкий и ритмичный вопрос толпы стали громкие и ритмичные концерты. И альбомы с новыми версиями песни «Небо здесь». И версий было много. Но «Небо здесь» — это все тот же перекресток жизни и смерти, которым является человек.
14: «Небо здесь».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Нади.
0: Имя
1: Надия Дарийчук.
0: Легенда.
2: К своему названию мы шли, можно сказать, в три этапа. Первый этап сходу в лоб по вспышке не прокатил, так как, ну, хотелось найти что-то емкое, но очень короткое слово и при этом вмещающее в себя нашу идею песен, цели творчества, то есть сакральность, человеколюбие, обязательно что-то вокруг понятия инди, то есть выходящее за рамки, независимое, вот, и поэтому мы решили собрать консилиум, то есть друзей и знакомых, кто уже слышал нашу музыку, и вот мы устроили мозговой штурм. Я помню, соединяли различные части слов, букв. Были такие варианты Индира, Индинадия, Надера. Ну, все в таком духе. И многое крутилось вокруг моего имени, Надия. Мне, конечно, это льстило, но хотелось все же не так сильно центрить именно в названии. Короче, все эти варианты мы оставили на подумать. Но вот однажды я изучала очередной труд по ведической культуре. Ну, чем давно уже увлекаюсь, потому что меня привлекает не глубина, а древность и накопленный многогранный опыт о человечестве из множества различных культур. Ну, такой синтез. И вдруг вижу термин «нади» — система каналов, по которым движется жизненная энергия, движение. Эврика! Вот, и тут меня как молния озарила. Всего 4 буквы, а сколько смысла? Одним словом, это было искомое, на то мы порешили.
1: Нади.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Броуновское движение.
0: Имя.
1: Андрей Серебренников.
0: Легенда.
2: Броуновское движение – это беспорядочное движение молекул. Физика. По-моему, за 6 класс. Ну, шоу-бизнес, вообще шоу-среда наша – это же материя, а материя состоит из молекул. Ну и вот как бы этот проект планировался, что нет постоянных участников, есть двигающиеся молекулы. Ну, как бы есть ядро, то есть я, а остальные двигаются вокруг ядра, беспорядочно.
1: Броуновское движение.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Пикчи. Имя
1: Алексей Донцов.
0: Легенда.
2: Пикчи, как название группы, стало нашим третьим и последним названием. До этого мы начинали как второй состав группы «Открытое небо», затем продолжили как «Love Poison», и только после этого, 15 апреля 2018 года, в 18:37, мы стали Пикчи. С большой буквы, с восклицательным знаком, как, собственно, сейчас и есть. Очень часто название нашей группы пишут неправильно, с маленькой буквы, либо без восклицательного знака в конце, поэтому мы уделяем этому особенное внимание. Также из-за того, что слово сленговое и в одно время широко использовалось в разговоре, становится трудным поиск наших страничек в интернете. Ребята, которые на нас подписаны где-либо и следят за обновлениями, это особенные, очень упорные и преданные люди, потому что все же когда-то нас нашли. Вся наша жизнь состоит из моментов, воспоминаний и ассоциаций. Мы просто совместили все это в одно понятие.
0: Пикчи.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наше радио.
2: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
3: Ты просто одинок.
2: Так вот, и тут я совершаю

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
2: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
1: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
2: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
1: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев это начало России.
2: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 3 человека стали жертвами атаки украинских беспилотников на Рязань. Еще 12 человек, в том числе дети, пострадали. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков. Он уточнил, что повреждения получили 2 многоэтажных жилых дома. Фрагменты дронов также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Сейчас ведется разбор поврежденных конструкций. Организованы эвакуации жителей для тех, кому необходимо, развернуты пункты временного размещения, написал рязанский губернатор в своем телеграм-канале. Это самое популярное. Популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сотни тысяч граждан Украины переехали в Россию после начала специальной военной операции. Об этом сообщил директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом российского МИД Геннадий Овечко. По его словам, эти люди обосновались в стране вне рамок государственной программы по переселению соотечественников. Как пишет РИА Новости, дипломат отметил, что для украинцев, прибывающих в страну, действует особая процедура верификации личности и обстоятельств въезда. До 15% российского микробизнеса может оказаться под угрозой закрытия. Это произойдет при слишком медленном снижении ключевой ставки, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов. Центробанк прогнозирует, что по итогам года среднегодовая ставка составит 14-14,5%. Высокая стоимость заемных средств уже лишает малые предприятия доступа к оборотным ресурсам. Кредитование малого и среднего бизнеса охлаждается. Количество заявок на реструктуризацию за прошлый год увеличилось более чем в 1,5 раза. Однако банки одобряют лишь 1/3 из них. Это может привести к резкому росту просрочек. США хотят увеличения присутствия американского бизнеса в Китае. Об этом по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил президент Дональд Трамп. Также Трамп утверждает, что КНР будет закупать значительный объем американской сельхозпродукции и инвестировать сотни миллиардов долларов в американские компании. Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая. В поездке его сопровождает группа крупных американских предпринимателей. На сегодня запланированы очередные переговоры лидеров США и Китая. В Госдуму направлен законопроект о налоговом вычете на свадебные расходы. Согласно предложению, супругам будет предоставляться социальный налоговый вычет на расходы, связанные с организацией и проведением свадебного торжества в рамках государственной регистрации брака. Чтобы получить вычет, нужно будет подтвердить затраты. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, не более 400 тысяч рублей на двоих. Планируется, что свадебный налоговый вычет будет предоставляться однократно, а популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
1: Американских предпринимателей. На сегодня запланированы очередные переговоры лидеров США и Китая. В Госдуму направлен законопроект о налоговом вычете на свадебные расходы. Согласно предложению, супругам будет предоставляться социальный налоговый вычет на расходы, связанные с организацией и проведением свадебного торжества в рамках государственной регистрации брака. Чтобы получить вычет, нужно будет подтвердить затраты. Максимальная сумма, которую можно будет вернуть, не более 400 тысяч рублей на двоих. Планируется, что свадебный налоговый вычет будет предоставляться однократно, а популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: 24 года. Выдано Федеральной службой по 24 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Баранова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 15 мая, сегодня пятница, на улице 13 градусов тепла, сейчас будет, обещают нам 22, как-то зябко утром. Я смотрю, ну, уже когда вышел раздетый, смотрю, а народ-то одетый. Вот, и...
3: Надо просто сказать доброе утро, что Саша в шортах.
2: Было так прохладно. Тут проблема не в шортах. Тут проблема в том, что вот сверху. В одной майке. Вот в этом. Вот было бы здесь, я не знаю, пуховичок, было бы тепло.
3: Ну, это да, было бы интересно наблюдать со стороны человека в шортах и пуховичке.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну, как дела? Как настроение?
4: Отлично, дела. Сегодня уматываю в деревню, я уже сижу на чемоданах, а в воскресенье вместе с вами с утреца на поезд и в Питер.
2: А да.
4: Ты, я строила все утро, уверена, сегодня маршруты. И пила кофе.
2: Так можно рисковать.
4: Да, конечно.
2: Ты уверен, что так можно рисковать, Лукьянова?
4: Конечно.
3: Но нужно пояснить для тех, кто, может быть, еще не слышал. С 18 по 22 мая утреннее шоу «Подъемники» будет вещать из Санкт-Петербурга. Наша открытая выездная студия. Можно туда всем желающим прийти. Находится она на территории Государственной академической капеллы в Санкт-Петербурге. Мы будем, если правильно это называют, по-моему, галерея во дворе капеллы она находится. Ну, туда есть доступ прямо с улицы. Все, кто захочет посмотреть, как мы работаем, и зайти к нам в студию, могут это будут сделать с 7 до 11 утра.
2: Да.
3: С понедельника по пятницу, соответственно. В пятницу вечером у нас будет вечеринка для желающих, кто успеет зарегистрироваться. Регистрация начнется 18 числа, мы в эфире объявим. А 23 мая фестиваль «Наши в городе», который объединяет сразу несколько поводов. Это 25-летие нашего радио «Санкт-Петербург», да, и 45 лет Ленинградскому рок-клубу.
2: Прекрасно.
3: Так что планы у нас грандиозные, и мы все в предвкушении. Давно мы не были в командировке, а еще столько событий и столько мероприятий. Ух!
4: Волнуйтесь, мальчики.
3: Эфиры будут.
2: Я возьму с собой амулет.
3: Жаркими всю следующую неделю.
2: Чтобы не соскочить на кривую дорожку.
3: Да, Саш, ты уж возьми какой-нибудь посильнее что-нибудь. Какой-нибудь амулет-амулетище. В общем, дорогие друзья, у нас хорошее настроение. Надеемся, что у вас тоже. Если нет, будем пытаться его поднять. Наш.ру — это на случай, если хотите с нами пообщаться. На главной странице есть два бота. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться. Ну что, поехали?
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Так бьется сердце.

0: наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут в столице.
2: Мы начали утро с того, что рассказали вам о наших планах. На ближайшую рабочую неделю мы отправляемся в командировку в Санкт-Петербург с выездной студией. И начали обсуждать тут за эфиром, кто куда пойдет, да, в Питере. И ведь это такая история, когда ты спрашиваешь, например, у местных, это связано с любым городом, куда сходить? Вот я буду там день-два, на выходных буду, неделю буду. Куда сходить, что посмотреть, где поесть и так далее. И не все могут посоветовать.
1: Я не могу посоветовать. Мне когда спрашивают, куда сходить в Москве, я думаю, куда сходить в Москве, потому что мест на самом деле много. И я всегда говорю, а вы езжайте в центр. Вот прям в центр езжайте.
3: Идите.
1: От Красной площади. И идите там вот в любую сторону, направо, налево повернете. И
3: везде
1: там
3: красиво.
1: Обязательно вы найдете все, вы вообще посетите одним днем все. Ну, одним днем навряд ли, но хотя, во всяком случае, очень много чего увидите.
3: Ну, это на самом деле очень сложная история, потому что кому-то нужны выставки, театры, музеи и вот такая культурная программа. Кому-то нужен такой сумасшедший андерграунд, бары, клубы. А кому-то парки, какие-то исторические достопримечательности, да? Ну вот как посоветовать, на самом деле? Это надо знать человека.
2: Ну вот по поводу центра и красиво. Я помню, как мы были, возвращаясь к Санкт-Петербургу, в Кронштадте с друзьями, ну, компании были. И мы спрашиваем у водителя такси, а где здесь красивый центр, ну, местного? Он говорит, а у нас нет красивого центра.
1: Да-да-да. В Кронштадте так.
2: Нет, ну, может быть, изменилось. Это было несколько лет назад.
1: Нет, ну, таксиста не обманешь.
2: Ну, и у каждого, опять же, свое представление о красоте. Может быть, сейчас нам местные жители скажут, вот туда, туда и туда.
3: Кронштадте атмосфера.
2: Безусловно.
3: Там это просто что-то про другое.
2: И храм невероятно красивый. Все понятно, но... История же в чем? Каждому свое.
3: Да, это да? Точно.
2: Но, тем не менее, в каждом из наших городов есть места, заведения, театры, музеи, парки, да, Яна, ты правильно сказала, которые могут понравиться большинству. И нужно дать им шанс.
1: Да, ты знаешь, это как вот, наверное, в большинстве городов, где есть набережные, они вот сейчас отправляют всех туда, потому что почему-то считается, что набережная должна быть отремонтированной. Все на все остальное как бы по барабану, а власти вот набережную, в любом городе возьми набережную, она всегда вот такая благоустроенная, ухоженная, и туда всех тащат.
2: Ну, надо сказать, мы, кстати, сегодня поговорим о красоте. У нас будет гость в 10 часов о красоте наших городов и куда сходить в том числе, и что делается, чтобы они стали еще лучше. Но обращаясь к местным жителям всех наших городов сейчас, вот куда бы вы посоветовали сходить в вашем городе, в вашем регионе? Вот если бы у вас спросили, даже если человек уже был, потому что бывает так, ты проездом в командировке или целенаправленно едешь в город и уже был в нем, но потом оказывается, что там есть такие классные места, которые ты по какой-либо причине, может быть, по незнанию не посетил. Если мы говорим про путеводители или вот всякие разные интернет-подсказки, гиды, когда люди набирают в интернете там, что посмотреть в Москве, условно говоря, да? Ну и там есть список мест, которые считаются обязательными к посещению. Вот что бы вы назвали в разных жанрах, от ресторанов, кафешек до музеев, парков и всего остального, обязательным к посещению в вашем городе? Ну и, естественно, из какого вы города? Я думаю, что эта информация всем будет полезна. Начинается сезон отпусков, и если вы путешествуете по стране, то, может быть, вам нужно будет записать те места, о которых мы сейчас будем говорить в том или ином городе.
1: Давайте.
2: Только про страну говорим, про Россию, вот внутри нашей страны.
1: Ну, города, в которых вы живете.
2: В которых вы живете. Ну, просто многие слушают нас сейчас из-за границы и через интернет.
1: То есть им...
2: Да.
1: Вы не участвуете.
2: Вы не участвуете. Да. Сейчас тема такая. Обсуждаем, куда сходить в вашем городе.
3: Куда бы вы отправили своих друзей? Вот они приезжают, представьте себе, вот хороших, старых, добрых друзей.
2: Ну, понимаешь, вот тут важно еще кого. Потому что сразу, когда ты говоришь хороших, старых друзей, то как будто бы все очевидно, что это какие-то увеселительные заведения будут. И вы давно не виделись или редко встречаетесь. И...
3: Хорошо, тогда людей, которые впервые едут в ваш город.
2: Не впервые.
3: Не впервые, вот ладно, просто, господи, да что ж такое.
2: Если бы вас спросили, куда сходить в вашем городе, что бы вы ответили? Вот мы, например, да, незнакомые вам люди, ну, относительно незнакомые, конечно. Я думаю, все поняли, о чем идет речь.
3: Да.
2: Наш.ру, на главной странице есть два бота. Пожалуйста, выбирайте любой, пишите и рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-0. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
12: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения. Куда бы вы посоветовали сходить в вашем городе?
13: Давайте только, это ваше мнение. Понятно, что это все очень субъективно. Поэтому, чтобы вы сейчас из одного города друг с другом не переругались, что нет, вот там плохо, вот тут хорошо. Вы написали, мы читаем. В Магнитогорске нужно обязательно посетить парк Притяжения. Огромное пространство с различными площадками как для детей, так и для взрослых. Собственно, прудом и пляжем. Новое и красивое место.
12: Да, говорят, крутое.
14: Город Пятигорск. Обязательно посетить провал. 12 стульев снимали у нас. Место дуэли Лермонтова. Прогуляться вокруг горы Машук. Посмотреть всю эту красоту. Посетить все источники минеральной воды и исторические места.
12: Это круто.
13: Сразу да. Прошу прощения, если ударение будем неправильно ставить.
14: Да, мы посыпемся обязательно, конечно.
13: Ижевск, зоопарк, музей Калашникова, центральная площадь с перепечами и травяным чаем, Михайловский собор, театр оперы и балета, сходить в микрорайон Новый город, посетить итальянскую пиццерию с невероятно вкусными изысками, спуститься на набережную и покормить уточек. Там же на набережной тоже можно пообедать в ресторане «Утки в городе». Если на авто доехать до города Глазов, тоже в Удмуртии, посетить аквапарк «Кристалл», там же отличная гостиница прямо через дорогу.
12: Ее тоже посетить?
13: Ну, можно там просто остановиться. В Санкт-Петербурге надо обязательно покататься на кораблике по рекам и каналам. Не по Неве, а именно по рекам и каналам. И надо в Выборг сгонять. Ну, очень душевный город.
14: Я, кстати, в эту поездку в Выборг планировала съездить.
12: Вот это единственное предложение, которое ты внесла сейчас, и я обрадовался. Я очень надеюсь, что если будет у нас под нами автомобиль, Янка, то мы, конечно, сгоняем в Выборг.
13: Я из Смоленска. Я не отправляю друзей, я все им показываю сам. Центр, крепостная стена, Лопатинский сад, усадьба Тенишевой, гнездовские курганы, Катынь, там аж до дрожи, национальный парк Смоленское Поозерье, Медвежья тропа, Зубринец или Зубринец, спросите. Сергей написал.
12: Да.
14: В Санкт-Петербурге, помимо центра, есть прекрасные романтические окраины. Например, поселок Кусть-Жора у нас в Колпинском районе. Это легендарное место проведения Невской битвы, где стоит прекрасная церковь и когда-то располагалась усадьба Меньшикова. А еще сохранилась та самая почтовая станция, где Александр Сергеевич Пушкин влюблялся до ноября. Добраться...

0: А еще там есть частный музей военных джипов.
1: Не знаю, я когда...
0: Самая большая коллекция.
1: Был в Самаре, мне сказали, сразу нужно идти в бар на дне. Куда я и пошел.
0: Ну вот и это культовое, на дно, конечно,
1: культовое
0: тоже.
1: Место, как и завод.
0: Севастополь. Места, куда пойти. Значит, 35-я батарея, диорама. Сходить можно на панораму, но она уже 8 лет реставрируется. Александр, Севастополь. Вообще, Севастополь удивительный город.
2: Если она реставрируется.
1: Прожил в Воронеже лет 20 с рождения, потом переехал в Москву. Так вот, в Воронеже помимо набережной можно сходить на могилу Хоя. Ни разу не был, к сожалению. Ну и на вокзал, чтобы уехать. Из кабаков разве что бар «Огни» и «Ливерпуль Паб».
2: Там говорят, на могиле Хоя очень...
1: Не знаю, у меня сейчас вот друзья были, выкладывали фотографии, все очень прилично.
2: Да, прилично.
1: Да.
2: Ну, классно.
1: Краснодар. Парк ФК Краснодар, ну, парк Галицкого, конечно, его еще называют, или я не знаю, как местный, ну, наверное, парк Галицкого. Да, потрясающее место, как и стадион, невероятно. Вот сколько человек сделал для города. Городской поселок Лентор, Югра. Куда сходить? Торговый центр «Аура» в Сургуте, 98 километров от Лентора.
0: То есть, ну, кстати, многие написали,
1: многие написали про торговые центры.
0: В Казани обязательно Кремль и Голубые озера.
2: Ну да.
1: Нижний Новгород, Стрелка, Казань, слияние Оки и Волги, ярмарка и, конечно, Кремль. Вид от Кремля великолепный.
0: Ой, Нижний Новгород обожаю. Очень мне понравился город.
1: Живу в Москве уже 6 лет, сам из Екатеринбурга. Рекомендую все-таки пройти по набережной. Там много скрытых памятников. В группе Beatles, памятник клавиатуре и так далее.
2: Угу. Это где?
1: В Москве, судя по всему. Ну, человек в Москве живет, но сам из Екатеринбурга. Хотя не знаю.
2: Памятник клавиатуре в Екатеринбурге.
1: В Екатеринбурге? А, да. Значит, это все про Екатеринбург. Я думал, что и в Москве тоже есть.
2: Не знаю.
0: На Камчатке именно в городе мало мест. В основном это природа, конечно. Но я бы из доступных и менее затратных посоветовала съездить на берег Тихого океана и посетить вулканариум.
1: Я в Екатеринбурге. Круто. Подругу Мишки. Из Краснодара водила в бассейн Высоцкого на 56-м этаже.
0: Мы там с Сашкой были.
2: А вот да. Ну, это как бы бассейном назвать, наверное, сложно. В бассейне все-таки плавают, а там люди как бы...
1: Смотровая площадка.
2: Как моржи сидят. Как, знаете, вот эти японские обезьяны в этих в источниках теплых сидят и вот так вот смотрят. Слушай, вид потрясающий.
0: Но мы выбрали классное время. Сашка, мы были на закате. Это вот на закате очень здорово.
1: Саш, в любом городе мира, где есть вот эти видовые бассейны на крышах небоскребов, там люди все-таки не плавают, а
0: фоткаются.
1: Момент, да, чтобы сфотографироваться,
2: а там негде плавать,
1: без толпы людей.
2: В Екатеринбурге было негде, ну, вот, чтобы плыть, там нет такого момента, извините, но...
0: Но это не спортивный бассейн, это конечно.
2: В общем, да.
0: Да.
1: У нас
0: это
1: традиция...
0: Смотровая
2: романтическое место.
1: У нас традиция ходить в Камчатку. Улица Блохина. Ребята неплохо исполняют песни Виктора Робертовича. В Питере бываем часто, и Камчатка всегда вечером в день приезда.
2: Да, Лукьянов, на карандаш.
0: Так, ну а ты не был там разве?
1: Мы планировали там студию сделать в том числе, но хотели, чтобы... Собственно, студия была с окнами, чтобы любой желающий, который проходит по улице, мог заглянуть. Даже если не заходить в студию, то посмотреть в окно, как мы работаем.
0: Вот. Саратов, набережная и Саратовский мост. А у вас еще совершенно потрясающая Саратовская государственная консерватория. Чтобы, само здание какое восхитительное.
1: Что бы вы посоветовали посетить в вашем городе или в вашем регионе? Пожалуйста, напишите, у нас еще будет время почитать несколько сообщений.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 46 минут в столице. Пятница сегодня, 15 мая.
3: Феодосия, музей Цветаевых, картинная галерея Айвазовского, Генуэзская крепость, море, конечно же. На самом деле мест намного больше, городу 25 веков, каждый дом история.
2: Про Севастополь читали. Херсонес, бесспорно, удивительное место. И там есть шикарный храм с такой раздвижной крышей в Херсонесе. Храм-парк Святой Троицы. Там днем эта крыша, она тень такую создает, а ночью открывается. И у тебя, вот представляете, да, и вот вечер, все, и у тебя звезды над головой. Ой, вообще удивительное место.
3: В Архангельске надо съездить в музей деревянного зодчества Малые Карелы и гостиные дворы, часть древней крепости.
2: Нижегородская область, стоит посетить Дивеево, Арзамас, Большое Болдино и много-много у нас красивых мест.
3: В Коломне целый микрорайон «Старый город». На территории Кремля куча музеев, калача, трамваев, медовухи, пряника и коломенской пастилы. Кондитерская лавка, огромное количество соборов и церквей. На прошлой неделе из Москвы приезжал начальник нашего парка с женой. Остались очень довольны.
2: Иркутск. Можно съездить в поселок Листвянка, по пути заехать в музей деревянного зодчества Тельцы, в Аршан на водопады и в Жемчуг на горячие источники. И в самом Иркутске можно посетить музей на свалке, статую бобра и московские ворота.
3: Брянск. Партизанская поляна. Парк «Курган Бессмертия».
2: В Костроме, кроме знаменитого Ипатьевского монастыря, восстановленного Кремля и центральных рядов, обязательно сходите в частный музей ювелирного искусства и музей сыра. А вообще у нас очень много знаменитых исторических локаций. Святое озеро, Луговой или Луговый тракт, центр, музей цыганского быта и многое-многое другое.
3: Янка, тебе нужно
2: музей Мне надо. Быта. Я, кстати, ни разу не была в Костроме.
4: В музей костромского сыра сходил. Это же мой самый любимый сыр.
3: Тула, Кремль, Сармской. Музей оружия, музей усадьбы Ясная Поляна, музей самоваров, музей пряников, набережная. Угу. Челябинская область. А? Саш, если ударение неправильно поставлю, прошу прощения. Еремель и Зюраткуль. Озеро Тругаяк.
2: И да, там же молодец. Рядом мясо, Ильменский заповедник, Таганай.
3: В Москве обязательно надо посетить старейшую Пончиковую, что возле Останкинской башни. И для фотосессии Крутецкое подворье. Крутицкое подворье. А если говорить про Верхнюю Пышму, то никак нельзя пройти мимо музеев военной техники. На это минимум целый день нужен.
2: Волгоград, Мамаев курган, конечно же, дух захватывает. Музей «Панорама. Сталинградская битва», отремонтированная набережная. Там и поесть можно, много кафешек. Ой, Волгоград — чудесный город.
3: Друзья, спасибо вам всем за советы. Не все сообщения, понятно, успели прочитать. Прекрасные, любимые наши города. Классно, когда есть возможность выбраться, погулять и посмотреть. А посмотреть, и судя по вашим сообщениям, да и мы без сообщений знали, есть что и на что. 7:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама — медицинский университет Реавиз.
6: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок — больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
7: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки получения на aurora.ru/18+.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Город Энергодар в Запорожской области подвергся массированному налету FPV-дронов ВСУ. Под ударами оказались автозаправка, гражданская инфраструктура и жилой сектор. Повреждено несколько домов и машин, сообщил глава города Максим Пухов. Он уточнил, что первые прилеты начались еще до полуночи и продолжались до утра. Информации о пострадавших не поступало. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Рязань подверглась атаке со стороны киевского режима. В результате погибли 3 человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения. Занятия в школах и детских садах Октябрьского района Рязани после атаки БПЛА отменены. Об этом сообщил в своем канале в Максе глава Рязанской области Павел Малков. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы, последствия атаки ликвидируются. Социальным службам и профильным ведомствам поручено оказать семьям погибших и пострадавших необходимую помощь. Глава Пентагона единолично принял решение отменить отправку американских военнослужащих в Польшу. Это стало неожиданностью для самих сотрудников ведомства и европейских союзников. Как пишет издание «Политика», точная причина, по которой Пит Хексет отдал этот приказ, не ясна. Ранее стало известно, что армия США отменила отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады, которая насчитывает более 4000 военнослужащих. В настоящее время в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных. Отношения Соединенных Штатов и Китая очень крепкие. Об этом на мероприятии с лидером КНР Си Цзиньпином заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, страны вместе добились многих замечательных вещей, но, как всегда, не привел подробностей. При этом одно из сообщений пресс-пула Белого дома заинтересовало журналистов. Стало известно, что Трамп и Си Цзиньпин провели частную беседу во время прогулки по парку в Пекине. Трамп обратил внимание на розы и высоко оценил их вид. Председатель КНР пообещал отправить американскому гостю семена этих роз. Россиянам дали рекомендации по здоровому образу жизни. Завтракать следует в течение часа после пробуждения, и при этом сразу нужно выпить стакан воды. Ужинать стоит за 3 часа до сна. Кроме того, между приемами пищи необходимо соблюдать 4-5-часовые промежутки. Из рациона рекомендуют исключить полуфабрикаты, колбасы, белый хлеб, сладости и пакетированные соки. Также следует ходить не менее получаса в день и использовать лестницы вместо лифта. Спать нужно от 7 до 9 часов при полной темноте и температуре воздуха от 18 до 20 градусов. Данные правила влияют не только на здоровье, но и на продолжительность жизни. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 7 минут в столице, сегодня 15 мая, сегодня пятница, до 22 градусов обещают синоптики, сейчас в Москве, здесь на Октябрьском поле уже 16 градусов, достаточно тепло на улице, поэтому раздевайтесь.
3: Будем играть в кинопробы, и сегодня будем принимать 15-й правильный ответ, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это, что разыгрываем.
2: Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежной комнатой. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну что, попробуем?
4: Бонжур, мадам! Хорошо ли ночевали?
5: Господин министр, у нас никогда не говорят «ночевали». У нас говорят «провели ночь».
4: Век живи, век учись. У нас на Руси, если человек спал один, то ночевал.
5: Да.
4: А ежели провел ночь, то не один.
5: Очень сложное задание, но мы верим в вас, друзья.
3: Я вот даже, зная правильный ответ, не могу вспомнить, что это за фильм. Но посмотрим, справитесь ли вы. 15-й, ждем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы».
8: Любимые хиты и новые песни.
7: Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
8: +12.
9: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствие. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре. 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
11: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Записывай, запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
14: Наше. Наше радио.
15: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
16: Слушай наше радио. Узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
17: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 14 минут в столице. Давайте еще раз послушаем задание.
3: Напомню, мы принимали 15-й правильный ответ.
4: Бонжур, мадам! Как здоровье? Хорошо ли ночевали?
5: Господин министр, у нас никогда не говорят «ночевали». У нас говорят «провели ночь».
4: Век живи, век учись. У нас на Руси, если человек спал один, то ночевал.
5: Да.
4: А ежели провел ночь, то не один.
2: О бедном гусаре замолвите слово. Гардемарины вперед, собака на сене, обыкновенное чудо и другие неверные ответы. Мы загадывали фильм «Табачный капитан».
3: Слушайте, прям захотелось посмотреть. Я сейчас читаю фильм 72-го года, и я его не видел. Советский художественный телевизионный цветной фильм.
2: С великолепной комедия. Подборкой актеров.
3: Да.
2: В аквапарк «Карибия» идет человек с номером телефона 917-576-70 и так далее. Мы вас поздравляем. Еще раз, «Табачный капитан», именно этот фильм мы сегодня для вас переозвучили.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 27 минут в столице.
3: Ребята, а поговорите о людях, которые легко и постоянно со всеми знакомятся. Я говорю о своем муже. Куда бы мы ни пошли или не поехали, в отпуск, например, он обязательно находит новых друзей, новые знакомства. И это для него просто очень важно. А мне не хочется ни с кем знакомиться и общаться. Но он постоянно тащит кого-то в нашу жизнь.
2: О, Господи, я вам не завидую.
3: Ну, есть, кстати, такие люди, которые действительно вот в новом месте тут же знакомятся со всеми, да, рассказывают о своей жизни, спрашивают у них и так далее.
2: Ради бога, знакомься, как бы, если ты такой человек, но если я с тобой рядом, зачем ты мне навязываешь свое же знакомство? Мне он не нужен. Вообще, не сдался тут вообще этот человек. Тем более на отдыхе. Я так-то знакомлюсь не очень. Впадаю в ступор.
3: А на отдыхе? Ну, то есть ты вообще, когда отдыхаешь, ни с кем не знакомишься?
2: Нет. Нет. И хочу, чтобы они знакомились со мной. Вот все.
4: Я человек общительный, но когда мы с мужем, ну или там с семьей, да, мы проводим время вот вместе, и мы ни с кем не знакомимся. Если я одна, то, ну, у меня бывают разные ситуации. Например, вот мы были в Екатеринбурге, у меня осталось несколько знакомых из Екатеринбурга. Там вот Аня, привет тебе огромное, если ты меня сейчас слышишь. Вот даже она прилетала в Москву, и мы здесь встречались и ходили вместе на концерт, и вообще все было прекрасно. Ну, то есть, и у меня так вот, ну, периодически бывает, что, ну, кстати, возникают, да, вот
3: Янка,
4: какие-то...
3: Если одна уходит куда-то, обязательно приходит
4: с кем-то. Нет.
2: Да.
4: Ну, неправда.
2: И потом он начинает говорить, что это невероятный человек.
3: Это мой друг или моя подруга.
2: Я прям вижу, это мой человек. Я говорю, так ты ее знаешь 2 часа.
3: Причем легко может уехать куда-то с ней, на экскурсию или еще что.
4: Ну, вот если вот про ту Жаню рассказывать, да, вот из Екатеринбурга. Да, мы с ней вместе поехали, она вызвалась меня отвезти на экскурсию в шахту. И мы поехали...
2: Ну, хорошо, Ян, это прекрасно. Но это не значит, что это
4: и классно
2: сестра.
4: Провели время, и мы, ну, как-то нашли просто очень много точек соприкосновений.
3: Нет, мужчины иногда просто на отдыхе ищут компанию. Да. Компанию по интересам.
4: Ну, мне тут тоже по интересам. Видишь, человек тоже такой же увлекающийся, разносторонний, да, и интересующийся много чем.
3: А как у вас, дорогие друзья, есть ли в вашем окружении, может быть, вы такой человек, который знакомится постоянно со всеми, и, может быть, с этим связаны какие-то истории, желательно курьезные, пожалуйста, расскажите. Наш.ру. На главной странице есть 2 бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно нам писать, с нами общаться, играть в наши игры. Так что, пожалуйста, наш.ру. Ждем ваши истории и сообщения.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно. Пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте «Зимани.ру». Отдыхайте, пока техника работает за вас.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Пьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение о вашей общительности.
2: Ну, либо на отдыхе. Общительных членах семьи или знакомых. У меня свекр такой, на отдыхе, в бассейне, в госпитале, в гостях. Свекровь просто принимает как данность. Дальше я со свекровью ездила на Байкал к вновь приобретенным друзьям. Ко мне в баню приходили непонятные люди. С кем-то ездили в грибные места, останавливались в Москве. Но без него. Свекру не надо, ему только поговорить и познакомиться. Поговорили, познакомились. Ну, а дальше вот моя жена, вы уже с ней там.
3: Да. На отдыхе в Таиланде познакомились с парой из Екатеринбурга, откуда и сами вылетали. Как-то сразу навязались проводить вместе время, ходить по их заведениям. Время назначали к назначенному часу. Еще и претензии предъявляли, почему опоздали на 5 минут. Самое удивительное, первым делом предложили в Таиланде пойти в кафе грузинской кухни, потому что морепродукты они не любят. 2 дня мы продержались из-за любезности, потом сказали прямо: вы сами, мы сами.
4: Ну да, лучше иногда сказать прямо.
2: Муж в молодости был очень общительный. Как только приезжаем на отдых в Турцию, сразу знакомиться со всем отелем. А я человек достаточно закрытый, мне с незнакомыми людьми общаться не очень нравится, но приходилось терпеть. Сейчас, видимо, в силу возраста стал уже не такой общительный, проводит время на отдыхе с семьей.
4: Все-таки прогнули его.
3: Моя мама всегда легко заводила знакомство, буквально на автобусной остановке. А я не очень люблю знакомиться. Мне проще, если кто-то меня представит, и я буду первое время скрытым.
4: И то я буду.
3: Да, и то. Но, несмотря на это, обзавелся большим количеством друзей и знакомых, которые прошли с ним через огонь и водку. Теперь называю их друзей, навязываю этих друзей своей любимой, но она почти не против.
2: Это точно про моего мужа. Сидим за границей в ресторане, где бы ни были. Ноет: Настя, закажи мне вот это. Я сам не могу сказать, английский типа не знает. А оставишь его где-то на минутку одного, уже стоит с кем-то лясы точит. Не остановить. И сын в него пошел. В любой компании через 5 минут у него уже друзья, кореша и совместные планы на ближайшие дни.
4: Прекрасно.
2: Да, в эти моменты языковые барьеры стираются.
4: В какие? Вот в эти?
2: В эти, да. О.
3: Периодически езжу в лагеря для отдыха и возможности разгрузиться от учебы. В лагерях, естественно, без знакомств никак. Но иногда хочется побыть одному. Да, хотя благодаря сменам в Артеке и Орленке у меня по сей день остаются близкие, крутые люди.
2: Я могу

0: Легко познакомиться, пообщаться, завести каких-то новых знакомых, но терпеть этого не могу и не делаю. Все считают меня веселым, общительным человеком, а я с удовольствием ни с кем не общаюсь. Читаю книги и совершенно замечательно гуляю с собакой один в лесу.
1: Да, не говорите. Это правда.
0: Не про тебя? Не ты написал?
2: Я обожаю знакомиться на отдыхе. Муж обычно сидит с кислым лицом, а мне хочется общения. Зато теперь у нас есть друзья почти по всему миру, и ко многим мы уже приезжали. В этом году вот встречались в Сингапуре с ребятами из Австралии. Это же круто.
1: Не знаю.
0: В 2011 году полетел в Америку на лето по студенческой программе. Я знакомлюсь легко. Знакомимся с ребятами, а они с моего города жили в соседних общежитиях. Вот эта встреча. Это, кстати, такая распространенная история, да, когда ты на отдыхе встречаешь соседа. Человека, да, не только из своего города, но там, возможно, даже из одного дома.
2: Да. Я махровый интроверт. Не понимаю вообще людей, которые общаются. Зачем? Это же съедает ресурс, тем более в отпуске.
1: Вы съедает, не говорите.
0: У меня муж на отдыхе совершенно необщительный, нелюдимый человек. Но только капля в рот попадет, он знает все языки и собирает вокруг себя все национальности, существующие в мире. Не остановить.
1: Капля в рот попадет.
0: 8.43 в Москве. Еще будет пару минут почитать ваши сообщения. Так что если вы такой общительный человек или рядом с вами такой живет, то напишите.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну, давайте дочитаем ваше сообщение.
3: Муж мой такой человек, а когда капля в рот, то все, человек мира. Он и с вами постоянно общается. Его наше радио Питер все ведущие знают.
2: Странно, что не заблокировали.
3: Мое мастерство и талант знакомства заканчивается на «Привет, как дела?». До сих пор удивляюсь, как я женат 10 лет.
2: Вот повезло вам, раскрутило вас, так сказать, после фразы «Привет, как дела?».
4: В юношеские годы пили с финнами в Карелии. Всю ночь свободно общались на английском языке, а с утра вспомнил, что учил только немецкий.
3: Это известный способ. У меня тесть с тещей такие. Мы построили дом, соседи не знали. Так они, пока там неделю помогали с ремонтом, уже знали, кто живет, как зовут, кем работает. Взяли им квартиру, спустя пару месяцев уже знали, кто в подъезде на каком этаже. Да, есть такие люди. Вот. Не только кто, как зовут, где работает, сколько зарабатывает, дети, это сколько детей, да. Чем занимаются дети, где живут и так далее.
2: У меня жена так вот знает про всех все.
3: Ну, сейчас, может быть, еще в переписке можно, там, в рабочих, в смысле, в домовых чатах еще, ну, чуть больше узнать о соседях. А есть люди, которые вот, здравствуйте, вы из какой квартиры? А кем работаете? А это ваша машина? О, красиво, да. А вы собрались на отдых, да, вот с чемоданом?
2: Я вас видел, да? Все, я бы умер, я бы просто ушел.
3: А кто к вам приходил?
4: Ой, я такое тоже не люблю. Я очень общительный человек, а муж наоборот. Но во Вьетнаме от местного Рома, Минздрав предупреждает, стал общительным тоже. Познакомились с парой из Подольска. Очень забавные ребята. Они развелись до поездки. Но так как путевку купили до развода, решили лететь вместе. Уплочено же, как мы с ними ушли в отрыв. Настолько свободных людей больше в жизни не встречали.
2: Ну что, ваши свободные отношения продолжаются или как-то?
4: История умалчивает.
2: Да.
3: У меня тесть таким был. Мог разговаривать с кем угодно на любую тему. Мы этим пользовались. Когда заказчик въедливый, а объект надо уже сдавать, то мы тестя к заказчику засылали. Он его забалтывал, и все принималось в полглаза.
4: Ой, я такая. Выйти погулять на улицу и сразу несколько людей подцеплю пообщаться. Узнаю, что и где, где какие кружки, магазины, что там с жилищником. На отдыхе то же самое. Но на отдыхе я отдыхаю в основном. Общение не продолжаю.
3: Я всегда на отдыхе знакомлюсь с новыми людьми, потому что это полезно. Лучше любого гида или подсказок в интернете. Люди, которые уже были на экскурсии, поделятся своими впечатлениями, знают, какие рестораны здесь вкусные, и так далее. Это же просто удобно.
2: Удобно.
3: Ну, а есть люди, просто которым нужно общение. Ну, вот не удобство, а общение. Просто приятно поговорить, обсудить, поделиться впечатлениями.
2: Да, а есть люди, которым это не нужно.
4: Вот так вот мы все хорошо, все когда живем. Встречаются те, кому тоже надо. Ну, если кому-то надо.
2: Ну, понятно.
4: И наоборот.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Экстренные новости. Автоста.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
6: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станке. Стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
7: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 7 пострадавших при атаке БПЛА в Рязани находятся в больницах. Среди них 4 детей, 2 взрослых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Он добавил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что Рязань подверглась атаке со стороны киевского режима. В результате погибли 3 человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения. Средства ПВО сбили за прошедшую ночь 355 беспилотников противника самолетного типа над регионами России. Как сообщили в Минобороны, в период с 11 вечера четверга до 7 утра пятницы дежурные средства противовоздушной обороны работали над территориями 18 регионов страны, в том числе над Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей. Атаки ВСУ на «Энергодар» являются психологическим давлением на сотрудников Запорожской атомной электростанции, их семьи и всех жителей города атомщиков. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее глава города Максим Пухов сообщил, что в ночь на пятницу «Энергодар» подвергся массированному налету FPV-дронов. Под ударом оказались гражданская инфраструктура, жилой сектор и автозаправка. Продажа организованных туров в страны Ближнего Востока может возобновиться в ближайшее время. Этого не исключил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что в ведомстве внимательно следят за переговорным процессом и видят предпосылки для снятия ограничений. При этом собеседник агентства подчеркнул, что основным требованием для старта продажи туров является безопасность пребывания российских граждан. Россиянам напомнили о пользе клубники. Она богата витаминами А, С, В9 и калием. Является антиоксидантом, укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи и препятствует старению. Как отметила в беседе с РИА Новости диетолог Ольга Емилова, оптимальная порция клубники для взрослого человека составляет 300 граммов в день, то есть примерно 20 средних ягод. Для детей с 1 года норма составляет до 50 граммов. С 3 лет порцию можно увеличить до 100 граммов. А после 7 лет разрешено не более 200 граммов клубники в день. При этом врач отметила, что не стоит налегать на какие-то определенные ягоды, ведь главным принципом здорового рациона является разнообразие. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 15 мая, сегодня пятница. Сегодня заключительный рабочий день на этой неделе в Москве, потому что следующую рабочую неделю мы проведем в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Наши в городе» и в рамках 25-летия нашему радио Санкт-Петербург.
3: Да, так что будем рады всех видеть. Студия будет открытой на территории Государственной академической капеллы, набережной реки Мойки, 20, с понедельника по пятницу с 7 до 11 утра. Можно к нам спокойно прийти, сфотографироваться, посмотреть, как мы работаем. Там еще будет у нас специальная галерея тематическая из очень необычных и важных фотографий, посвященных Ленинградскому рок-клубу. Поэтому это отдельное удовольствие. И закладывайте на это тоже время. Ну и, конечно, 22-го будет наша вечеринка, куда попадут не все, но вход по регистрации и бесплатный. Регистрацию мы откроем в понедельник в утреннем шоу. Так что слушайте да. нас внимательно. Мы скажем, куда идти, чтобы получить заветный билет. Ну, а пока давайте погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи» по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня пятница, значит, мы не будем изменять своим традициям. Обсуждаем большинство проблем в экспресс-режиме. Одного или одну из вас выводим в прямой эфир. Жене 45 лет, трое детей. Дети уже взрослые, и она решила начать заниматься боксом. Очень за нее переживаю. Говорит, всю жизнь мечтала, но ждала, когда дети подрастут.
4: Слушай, это на самом деле очень крутая тренировка. У меня девочка знакомая занимается. Тоже уже во взрослой жизни пошла на бокс. И это просто...
3: Ну, для многих это УФП, а не соревнования, драки и так далее.
4: Ну, возможно, и здесь, в этом случае, это тоже УФП в первую очередь. Вряд ли речь про соревнования прям сразу.
3: Не Хотя, знаю, ну, может и соревнования, быть. Но есть же любительские нет? соревнования разных да. возрастов, понятное дело.
4: У меня парни, вот, ну, двое младших сыновей и муж занимаются кудо. Все ходят к одному тренеру. Я периодически, ну, я их там же отвожу, забираю, ну, детей в смысле. И тренер мне тоже периодически говорит, что «Яна, давай!»
3: И?
4: Ну, я бы с удовольствием. Ну, вот если вот просто вот технику, да, для того, чтобы, ну, быть в тонусе, быть в хорошей форме, да, но так вот прям на соревнования, ну, нет, конечно, это не мое. Я такая больше девочка-девочка.
3: Да, Янка, ты же не можешь.
4: Но с точки зрения, но с точки зрения фитнеса или просто как физической нагрузки хорошей, качественной, это, конечно, очень крутая история.
3: Ну, и для многих это разгрузка. Эмоциональная и
4: стресс,
3: физическая,
4: да.
3: Да. Снятие стресса.
4: Да.
3: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт гранитпамяти.ру.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, друзья. 9 часов 15 минут в столице. Пятница сегодня, 15 мая.
3: Друзья, погадайте. Служил в ФСБ. Сейчас 5 лет как на пенсии. Всю службу стоял в очереди на предоставление денег на покупку или строительство жилья. И непосредственно перед раздачей слонов меня выкидывают из списков нуждающихся. Нашел юриста, подаем в суд. Погадайте, получится восстановиться в правах и уже построить свой дом?
4: Да, обидно. Но мы надеемся.
2: Желаем вам, чтобы получилось.
4: Найдете справедливость.
3: Судится и получает свое жилье. Это
4: главное не оставлять практика. Так. Потому что оно же все равно выделялось.
3: Мой любимый, но тут нецензурное слово, давайте скажем, странный муж завел муравьиную ферму. Год назад. Сначала, думаю, поиграется месяц и забудет, а сейчас у нас целую комнату занимает муравьиная ферма. Потрачено уже больше 2 миллиона на нее.
4: А как быть?
2: 2 миллиона?
3: Целая комната, представляешь? Муравейник. Увлекаются люди. Хобби вообще...
4: На собаку 2 миллиона не потратишь.
3: Слушай, ну, может быть, ему делают под заказ вот этот сам...
4: Ну, конечно, может быть, приезжает ферму. Ветеринар с микроскопом и делает медосмотр каждому муравью.
3: Может быть, редкие виды муравьев. Вообще, вот муравьиную ферму, такую вот самую простую, которую детям покупают в подарок, там можно купить от 1500 рублей. В среднем такая более-менее приличная стоит в районе 5. Совсем уже вот...
2: Вот, поэтому говорю, откуда 2 миллиона-то?
3: И с муравьями, и с едой, и с
4: муравейником. Надо сказать, что увлечение на любителя. Это, конечно, не марки собирать.
2: Но это надо любить, да.
3: Ну, человек любит, видишь, он целую комнату отдал муравьям.
4: Это как, значит, вот люди, которые заводят себе палочников.
3: Вот сидит человек.
2: Подарили.
3: Вот,
2: да.
3: Скажи нам, вот, что это? Чем отличаются палочники от муравьиной фермы?
2: У меня один стоит террариум.
4: Так. Сколько Янка потратил? Миллион потратил уже?
2: Ничего. Мне, кстати, террариум подарили наши слушатели. Вам еще раз огромное спасибо, ребята. Да, мне привезли террариум большой. У меня они были в небольшой коробочке. А потом очень вовремя подарили, теперь у меня их много, потому что они размножаются.
4: А ты как-то, ну, ты понимаешь, в природе все должен быть соблюден баланс, да? Ну, вообще в дикой природе. Вот у тебя баланс соблюдается, они же должны как-то... Ну, они
2: же мало живут очень.
4: А сколько они
2: живут? У меня уже вот все те первые, которые были, их уже нет. Все. Они же там год, а мне их взрослых тем более отдали. Они большие уже были на тот момент. У меня уже их дети подрастают. Уже их дети такие, как их родители были, такие же большие.
3: Вот нам пишут специалисты. Муравьев очень много разных видов. И есть очень дорогие виды муравьев.
4: Понятно. Я прям сейчас впечатлен, ты знаешь, вот очень дорогие муравьи. Это очень дорогие муравьи.
2: На самом деле,
4: не трогает, говоря.
2: Видишь, это мы так удивляемся и не понимаем, потому что нам эта вся история, это все чуждо.
3: У нас был муравейник. Ну, была ферма муравьиная.
2: Дома?
3: Нет, здесь, в студии, лет сколько уже, не знаю, 10 назад, наверное.
2: У вас не было целой комнаты. Но все равно, да, я имею в виду, что у вас так не горели глаза. Но это как любое хобби. Кто-то на рыбалку тратит огромные деньги, кто-то на путешествия, кто-то на книги. Кто-то на муравьев.
3: Интервью с одним рыбаком. Ну, он профессионально занимается и, по-моему, в соревнованиях участвует. И он показывал все свои сокровища. Значит, у него вот наборы этих спиннингов, плюс все приманки и прочая история, 30 миллионов. Вот стоит все. Вот он показывал, что сколько стоит. Там вот эта приманка, там она единственная вообще, там ручной работы, там стоит.
4: Я могу понять.
3: 2 миллиона рублей.
4: Это я могу понять. А вот я тут видел видео, муж с женой на рыбалке. На катере таком, значит, на нем экран. И он ей говорит, забрасывай на 15 метров. Она забросила. Он говорит, мотай. Она мотает, он говорит, стоп. Вот рыба идет.
3: Камера
4: на экране все это видно. Нет. Тихо, мотай, стоп. Мотай, стоп. И так они поймали. Она там кричала, визжала, и я подумал, в чем это, какая-то вообще? Это что за рыбалка? Ответьте мне, уважаемые рыбаки, вот так вот ловить рыбу. Честно ли это?
2: У рыбы нет шансов.
4: Ну, то есть, как бы.
3: Это камера или эхолот?
4: Одно
3: дело это эхолот, а одно дело есть еще камера. Прям опускают специальную камеру, и ты видишь просто, что происходит.
4: Потому что там были графики.
3: А, тогда это эхолот.
4: И показывал, где рыба там и так далее. Ну, то есть, это так было. Она, конечно, визжала там, что это ее первая рыба, там туда-сюда. Но как-то мне показалось, что рыбалка... Не мне говорить, какой должна быть рыбалка, но вот я имею право на свое собственное мнение.
3: Ты не застала, у нас был сериал в пандемию «День нашего радио». Или «Дом пандемии», по-моему, в пандемию.
4: И пандемию мы... он родился.
3: Пандемию этот. Он родился, да.
4: Можете посмотреть его.
3: Мы ездили на платный пруд ловить рыбу и снимать там одну из серий. Вот со всеми вытекающими. И рыба у меня украла удочку. Я отвлекся буквально вот за закуской сходить. Вот. И Саша убрал камеру. И
4: да все... я не убрал камеру, я как раз все снимал.
3: И потом мы взяли лодку и гонялись за этой рыбой по пруду, потому что она таскала спиннинг.
4: Удочку и рыбу этому поймали в результате.
3: Да.
4: Это было круто. Вот это было круто.
2: Какие воспоминания,
4: без экрана, видишь? Там и так далее.
3: Нет, там вообще ярко все было. Было время. Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Сектор газа. Агата Кристи. Парк Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чичерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда». Сегодня на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
10: Так, дорогие друзья, ну, давайте почитаем, что
11: сегодня как-то мало дозвониться. Проблем, это хорошо. Есть одна проблема, человек не хочет в эфире ее обсуждать голосом, но просил погадать и озвучить. Давайте попробуем так. Проблема, может быть, для кого-то актуальная. Жена летом не носит нижнее белье, и меня это раздражает. Я считаю, что это ненормально для 40-летней женщины, матери двоих детей. А она считает, что это нормально, и подружки тоже, мамы, ее в этом поддерживают. Постоянно спорим на этот счет. Рассудите, погадайте. Янка, ну давай начнем с мнения девочки. Ну, мы-то
12: с Александром. Ну, она взрослый человек, сама решает, как ей в чем ходить.
10: А это муж пишет, да?
11: Муж пишет, да. Но,
10: а он имеет в виду сейчас нижнее белье?
11: Ну, тут сказано, нижнее белье не носит летом.
10: А тут это какое, верхнее или нижнее?
11: Саш,
10: нижнее?
11: Без подробностей. Ну, наверное, все.
10: Не носит.
11: Ну, да.
10: Ну, классно, что она может себе это позволить.
11: Многие считают, что это не гигиенично.
10: Да, мне плевать, это же ее гигиена.
11: Вот, знаешь, ну, вот, он ее муж, и он переживает за это.
10: Так он за гигиену переживает или за то, что все-таки нет совсем никаких преград? Я сейчас

0: Нет, не обсуждала. Как-то не довелось, Гарри, прости.
1: Кто обсуждает эту тему?
0: Ну, видишь, люди просят адрес. Наш слушатель, адрес, попросите адрес.
1: Зачем вам адрес? Девушка по улицам ходит.
0: По улице, ищите на улицах вашего города.
2: Шагает босиком.
1: Да, ищите на улицах.
0: На самом деле, многие летом не носят белье. И это, повторюсь, личное дело каждого. Ну, это же все личные рамки и твои собственные отношения, да, и твои собственные границы.
2: А это вопрос удобства или вопрос какого-то внутреннего,
0: я не знаю, каждому
2: внутреннего
0: свое
2: настроения, состояния, что когда ты вот без всего у тебя какой-то, может быть, внутренняя свобода?
0: Ну, это у каждого свое, Гарри. Ну, для кого-то это настроение, для кого-то это возможность быть более раскрепощенным, для кого-то это свобода движения, чтобы тело дышало. Опять-таки, разные есть версии.
1: Да. Ну, женщинам проще, вот как бы, в этом смысле. Поэтому они...
2: А мужчинам что?
0: А мужчины тоже многие не носят белье.
1: Ну...
0: Я уверен.
2: Это шорты. Вот летом шорты.
0: Да?
1: И не все. Знаю, везде, где есть молния, я бы...
0: На всякий случай подстраховался, да?
2: Ну, давайте погадаем. Нас просят погадать.
0: Это из опыта, Сашка.
2: Сегодня 15 число. Я предлагаю тогда взять 15-ю страницу и возьмем 5-ю строчку. Обычно наши слушатели всегда говорят сверху. Давайте сегодня будет снизу. Итак, проблема следующая. Жена, ей 40 лет, выделяют возраст, мам двоих детей, летом не носит нижнее белье. Муж очень переживает, просит рассудить и погадать. 15-я страница, 5-я строчка снизу.
1: А вопрос-то какой, я так и не понял.
2: Ну, рассудите, погадайте, вот, как все, быть, давай вот понял, так. Давай.
0: Как, да. Быть, как быть в такой ситуации,
2: что делать? Давай вот тут.
0: Бить тревогу
2: нас
0: или не бить
2: не
0: тревогу?
2: Не спрашивают, что делать, но мы... Зададим книги именно этот вопрос.
1: А вот уже будет нам потеха. Вам, собакам, великая помеха. Не знаю, что это значит. Ну, кто-то будет потешаться, а кому-то будет как бы все равно.
2: Вот на этом...
1: Поэтому, если вы хотели, чтобы мы вашей жене, так сказать, ее пристыдили, или сказали, надень трусы...
2: Вы не туда обратились.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 46 почти минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 15 мая. Синоптики обещают нам до 22-23 градусов тепла сегодня. На выходных завтра 22 градуса, в воскресенье 25 в Москве.
3: Продолжаем говорить о ценообразовании в такси и мифах. Особенно сейчас актуальны сезонные, весенние, летние мифы, связанные с ценами в такси.
2: Давай.
3: Первый миф, который мы сегодня рассмотрим, на курортах такси просто завышают цены в сезон. На самом деле, в курортных городах цена действительно может чаще меняться, но причина в том, что как в течение дня перераспределяется спрос, так и меняются, соответственно, коэффициенты цена. На примере приморских городов это особенно заметно. Повышающий коэффициент утром чаще появляется в центральных районах у ЖД вокзала и отелей. Одновременно он может возникать и в отдаленных районах, потому что туристы едут в центр и к морю, а местные жители – на работу. В результате в разных частях города свободных машин не хватает на возросшее число заказов, и цена временно растет.
2: Да, вот что значит брать номер на первой линии.
4: Поэтому, если ты снимаешь не отель, а квартиру, так, и вызываешь такси к квартире, а не к отелю, то ты едешь чуточку дешевле.
3: Ну, зная тебя, Янг, ты все ножками и ножками. Цена меняется не из-за курортного статуса, а из-за баланса, сколько заказов в конкретной точке и сколько свободных машин рядом. Когда спрос и предложение выравниваются, цена возвращается к обычному уровню. Многие, кстати, на курортах вообще не пользуются такси, вот, предпочитают нахаживать пресловутые 10 тысяч шагов. Это прям вот...
4: Мы пользуемся такси на курортах вечерами иногда. После ужина можно оставить детей втроем, и сможем умотать куда-нибудь на пару-тройку часиков.
3: Если рядом проходит... Следующий миф тоже касается лет в первую очередь. Если рядом проходит фестиваль или городской праздник, цены поднимают специально под событие. Это миф. На самом деле цена не привязана к событию. Она реагирует на нагрузку в районе. Во время концертов, фестивалей или городских мероприятий тысячи людей одновременно вызывают такси, особенно в конце фестиваля или концерта. Часть водителей уже заняты заказами, спрос превышает предложение, в этот момент автоматически включается повышающий коэффициент, чтобы быстрее находились свободные машины, привлечь водителей в этот район. И это тот же механизм, что и в час пик, просто в конкретной точке города. Ну, все вы знаете. Во-первых, ну, городских фестивалей, наверное, это не касается, а вот фестивали, которые проходят за городом, там, в принципе, с логистикой не все так хорошо и просто.
2: С городскими тоже. Да.
3: Ну, за городом сложнее.
2: Тебе нет, нужно, за городом сложнее, но
3: пройти,
2: здесь все равно...
3: возможно, километр, чтобы вот найти место, куда вызвать машину. Еще придется ее ждать, естественно.
2: Самое главное – поставить за городом туда точку, определить точное свое местоположение и поставить точку туда, иначе приедет в другое поле.
4: У меня были ситуации, когда я ставила точку не туда и потом бежала к такси.
3: Я вообще даже не удивлен, вот, потому что мне кажется, что ты просто нажимаешь кнопку и даже не смотришь, куда.
2: Янка, вот когда мы еще раз
4: звонила, у меня была ситуация, когда я ошиблась с локацией, прости, Саша, ошиблась с локацией, и, значит, стою, все, я смотрю, мне уже такси вот ждет, оно приехало. А я не вижу его, я звоню таксисту, он говорит: девушка, вы где? Я ему давай объясню, он говорит: девушка, ну это же другая улица совершенно. Ну вот так, и я бежала к нему навстречу.
2: Просто ты попробуй ставить в следующий раз не точку, а запятую. Что?
3: Александр, жирнейшая шутка, жирнейшая.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Военные следователи СКР возбудили более 2000 уголовных дел в отношении украинских военных с начала СВО. В результате этой работы к суровым наказаниям приговорены свыше 700 боевиков. Такие данные приводит пресс-служба Следственного комитета России. Там добавили, что с первых дней специальной военной операции в каждом освобожденном населенном пункте военные следователи фиксируют следы обстрелов со стороны ВСУ, проводят осмотры тел мирных граждан, погибших от рук украинских преступников. Китай и США достигли консенсуса по поддержанию стабильных торговых отношений и расширению сотрудничества в различных областях. Об этом, подводя итоги переговоров на высшем уровне в Пекине, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что также есть понимание по надлежащему урегулированию взаимных проблемных вопросов. Президент США, в свою очередь, назвал свой визит в Китай успешным и незабываемым. Американо-китайские отношения крайне важны, они будут продолжать улучшаться, заявил Дональд Трамп. Его трехдневный государственный визит в Китай завершился. Спасатели снова приступили к поискам пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых. Как сообщили в местном поисково-спасательном отряде, мероприятие проводится по заявке следственных органов. Активная фаза поиска велась до наступления устойчивого снежного покрова. Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года. Двое взрослых и пятилетняя девочка не вернулись из турпохода в направлении горы Буратинка. Русский язык в Таджикистане является важным социальным и профессиональным ресурсом. Спрос на русскоязычное образование в республике остается высоким. Об этом агентству ТАСС сообщили в представительстве Таджикистана в России. Там отметили, что русский в республике официально закреплен в качестве языка межнационального общения. Ранее депутаты Госдумы внесли изменения в соглашение между двумя странами об организованном наборе граждан Таджикистана для работы в России. Трудовых мигрантов из этой страны будут готовить по российским программам профессионального образования. Составлен рейтинг самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха российских туристов. В десятку вошли Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий, люди бронируют жилье внутри страны в среднем на 4 дня и отдают предпочтение вариантам размещения по цене в среднем около 10 тысяч рублей за сутки. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом значительно вырос интерес к оздоровительному и нестандартному отдыху. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице, сегодня 15 мая. С чем мы вас поздравляем, впереди выходные, достаточно теплые, до 26 градусов обещают синоптики. Сегодня 23, но возможны кратковременные дожди.
3: Много интересных анонсов ждет вас на следующей неделе, дорогие друзья. Это касается и Москвы, и Санкт-Петербурга, и других городов, связанных с нашим радио. Мы в воскресенье отправляемся в Петербург, и с понедельника по пятницу будем вести эфиры из открытой студии, которая находится на территории Государственной академической капеллы набережной реки Мойки, 20 с 7 до 11, с 18 по 22 можно будет к нам прийти. Ну а 23 мы всех ждем на фестивале «Наши в городе», посвященному 25-летию нашего радио Санкт-Петербург и 45-летию Ленинградского рок-клуба. 22 числа будет еще вечеринка подъемников, об этом мы скажем в понедельник. Где, что, когда. Ну и сейчас хотелось бы посмотреть на календарь. У нас сегодня гость, поэтому, Игорь, кто кого не будет. Сегодня Международный день семьи, Международный день климата, день рождения... Ну, я не знаю, можно ли назвать это днем рождения метрополитена? Состоялось открытие первой линии московского метрополитена в 1935 году.
2: А не в 36-м?
3: 35-м.
2: Ну да, это день рождения нашего метро.
3: Состоялось открытие Крымского моста в 2018 году.
4: День лакоманьяка.
3: Это что такое?
4: Это представительницы прекрасного пола отмечают день рождения своему маникюру практически.
3: Что-то... это ваш праздник.
4: В общем, это связано с маникюром. Девчонки, сегодня надо наводить марафет, в общем, одним словом.
2: А педикюр день рождения есть?
4: Педикюр. Давайте сделаем все и будем во всей красе. Все-таки такая погода, я такое подумал, тепло.
2: Если на руки вот девчонки сегодня клеят большие длинные ногти на ноги, почему они этого не делают?
4: Подумайте. В кроссовке ноги не помещаются.
3: Подумаем, Александр, обязательно. Спасибо, что подал эту мысль.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и ночные снайперы. Любимые хиты и новые песни. Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
7: Город Самара, 106-631-505-78-96. 12+.
8: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Наше.
12: Знаете ли вы?
13: Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл. Немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех 5 боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
15: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10:13 в столице. Давайте начнем разговор.
0: Пространство для жизни.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать только вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». 14+.
3: И у нас в гостях сегодня, друзья, директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды Денис Цуканов. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Доброе утро, Денис.
3: На нашем радио мы уже начали рассказывать о том, как за последнее время стали меняться наши города, появляются крупные, красивые, комфортные объекты, например, благоустраиваются набережные, создаются удобные территории для занятий спортом. И вот, кстати, одно из заметных изменений – это городские парки. И это как раз непосредственно ваша тема, правильно, Денис, так как вы являетесь директором Ассоциации парков России. Расскажите, пожалуйста, о парковой премии, что это такое и как пришла идея эту премию организовать?
4: Да, действительно, парковая отрасль в последние годы развивается очень активными темпами, и Всероссийская парковая премия «Парки России» — это один из проектов, который направлен на популяризацию федерального проекта формирования комфортной городской среды, который у нас реализовывается в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». И, собственно, задача этой премии была и есть подсветить наиболее активные парковые территории с этого года, еще и людей, которые активно участвуют в процессе преобразования парковых пространств. Ну, собственно, вот уже два года назад мы запустили этот проект, наша Ассоциация парков России, Минстрой России, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Всероссийское общество охраны природы и Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Собственно, запустили этот проект, посмотрели на количество заявок и даже сами на тот момент удивились, потому что в рамках премии не выделяется никаких субсидий, никаких грантов, но уже ежегодно более 500 заявок мы получаем из всех субъектов Российской Федерации. Вот буквально недавно, в конце апреля, наградили победителей, лауреатов уже третьей парковой премии.
5: А вот вопрос. Какие номинации для категории «Парк года» есть в премии? Какие регионы России могут участвовать? Ну и самое главное, кто особенно вас впечатлил, Денис?
4: В этом году у нас было 32 номинации, это рекордное количество, и мы разделили их на три категории. Это парк года, это компания года и это человек года. Вот по человеку года мы впервые такую инициативу запустили, решили как раз подсветить и наградить наиболее активных директоров парков, сотрудников парков по разным направлениям. Непосредственно, если брать категорию парк года, то у нас были несколько тематических номинаций, такие как детский парк, спортивный парк, ландшафтный парк. Ну и, конечно же, мы отметили премьеры, те территории, те парки, которые были реализованы в течение 2025 года для городов до 100 тысяч человек, от 100 до 500 тысяч человек и свыше 500 тысяч человек. Ну, действительно, принимали участие абсолютно разные территории. Я, наверное, не буду делать акценты на какие-то отдельные парки, но хочу сказать, что действительно интерес был со стороны всех субъектов. Традиционно у нас самая активная — это Московская область, которая в рамках премии подали 35 заявок. И также из тех субъектов, которые постоянно очень активный интерес проявляют, это Республика Татарстан, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ Югра и в этом году Нижегородская область. Вот максимальное количество заявок, которые подавали на эту премию. Вот. Но я хотел бы отметить, так как все-таки наш эфир в большей степени посвящен национальному проекту «Инфраструктура для жизни», то парковая премия является все-таки одним из проектов, который направлен на популяризацию этого направления. А, конечно же, для всех нас, для представителей паркового сообщества, да и для людей в целом, все-таки важно говорить о том, что главный приоритетный проект для нас — это федеральный проект формирования комфортной городской среды, который был инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, как один из самых популярных, самых известных проектов был продлен по реализации до 2030 года. Вот для понимания хочу сказать то, что у нас в стране на данный момент существует 20 национальных проектов, внутри которых как раз зашиты федеральные проекты, которые развивают определенные темы внутри нас проектов. И вот федеральный проект формирования комфортной городской среды из более чем 100 федеральных проектов является самым известным, самым популярным в нашей стране. Это я говорю даже не столько про профессиональное парковое сообщество, сколько про население в целом, потому что ежегодно у нас проходит всероссийское онлайн-голосование, в котором уже стабильно вот за последние 3 голосования принимают около 17 миллионов человек со всей страны. Выбирают объекты для благоустройства, которые далее попадают на рассмотрение жюри, и на них выделяются специальные субсидии и гранты для того, чтобы эти проекты были реализованы.
3: То есть, по сути, любой желающий может проголосовать, да, за тот или иной парк?
4: Да,
3: правильно?
4: Все верно. В настоящий момент как раз идет в активной фазе всероссийское онлайн-голосование, которое продлится до 12 июня. И в этом голосовании могут принять участие абсолютно все жители Российской Федерации от 14 лет. Это была такая инициатива изначально принята. Проект реализовывает Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации. И действительно все жители из любого города могут принять участие в процессе голосования. Если говорить более конкретно про механику этого голосования, то на первом этапе, как раз до 12 июня, в каждом муниципалитете проходит голосование за выбор этих объектов. То есть люди сами решают, какой парк нужно благоустроить, или, может быть, на месте какой-то свалки или заброшенного пространства нужно благоустроить новую общественную территорию, разбить сквер или благоустроить набережную. Но на муниципальном уровне сформируется непосредственно список этих объектов, которые потом уже непосредственно региональная комиссия при поддержке губернатора, главы субъекта передает федеральной комиссии для голосования. Ну и здесь я подчеркну то, что действительно, если у крупных городов, у городов-миллионников все намного проще с выделением финансирования, да. И здесь, наверное, сложно говорить о том, что крупные города могут действительно как-то конкурировать с малыми городами, да, точнее наоборот, то, что у малых городов, исторических поселений, конечно, при участии в конкурсе достаточно было бы меньше шансов на победу. Именно поэтому непосредственно в всероссийском конкурсе на получение грантов у нас по территории всей страны участвуют города, населенные пункты с населением до 250 тысяч человек. То есть фактически помимо той субсидии, которая выделяется в рамках федерального проекта ФКГС, у них появляется возможность получить грант, причем достаточно такой серьезный, это может быть сумма там условно 50-100 миллионов рублей на благоустройство какого-то шикарного парка, который появится в этом городе, и который бы, наверное, ни при каких условиях не смог бы появиться, если бы в этом участвовал исключительно муниципальный бюджет.
2: А, ну, то есть они только друг с другом, вот эти малые города, конкурируют?
4: Да, да, это все города, которые до 250 угу. тысяч человек населения.
5: Интересно, по каким критериям оценивают участников вот в категории парк года?
4: Ну, если говорить, опять-таки, да, возвращаясь к нашей премии, у нас, как я сказал, там градация была достаточно разносторонняя с точки зрения того, какая специфика этой номинации. Спортивный парк, детский парк, мемориальный парк, парк у воды и так далее. Вот. Но так как это проекты, которые мы не относили только к новым реализованным в течение 2025 года, то здесь на первую роль выходило также и общественное мнение. Мы смотрели, насколько эти парки активно взаимодействуют с аудиторией, насколько они соответствуют специфике этой номинации, насколько люди давали какие-то позитивные отзывы о том, как качественно была благоустроена эта территория и так далее. Вот, непосредственно, если возвращаться к федеральному проекту, да, вот всероссийскому конкурсу, то действительно здесь на первом этапе проходит голосование среди жители, и любой человек может принять участие, соответственно, но это, наверное, больше такая субъективная оценка, и те проекты, которые набрали большее количество баллов, они уже идут на рассмотрение какой-то региональной комиссии, которая будет уже непосредственно давать проекты членам жюри, среди которых в том числе и специалисты Минстроя России, архитекторы, урбанисты, различные представители правительства Российской Федерации. Вот, собственно, здесь такая складывается целая цепочка, и проекты сами по себе не смогли бы пройти в качестве победителей, не смогли бы получить гранты, если бы не были разобраны максимально всеми членами экспертной комиссии. То есть я могу со своей стороны, как член экспертного совета, тоже заверить то, что все победители выявляются абсолютно на объективной основе в соответствии с теми заявками, которые подают города уже непосредственно на федеральный уровень.
3: А как
5: прервемся ненадолго. Mm-hmm. Денис Цуканов у нас сегодня в гостях, директор Ассоциации парков России. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Ответим через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. У нас сегодня в гостях Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды. Собственно говоря, о парках...
6: О пространстве для жизни.
5: Да.
6: Так это мы обозначили.
7: Не так давно, в апреле, прошел крупный форум «Парк Сизон Экспо», рассчитанный на большой охват участников, имеет уровень международного события. Вот об этом тоже, Денис, расскажите, пожалуйста.
8: Да, «Парк Сизон Экспо» — это на сегодняшний день самое крупное мероприятие, которое в парковой отрасли есть, в индустрии развлечений. В конце апреля проходила уже 7-я международная выставка-конференция «Парк Сизон Экспо», и она стала рекордной абсолютно по разным показателям. Но, во-первых, так как мы очень активно занимаемся развитием именно паркового направления, соответственно, сотрудничаем с различными правительствами и федеральными учреждениями. И вот с 2025 года «Парк Сизон Экспо» стал одной из площадок крупного всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Этот форум, который тоже проходил в этом году уже третий раз, в котором принимал участие президент Российской Федерации, и в рамках него проходило награждение, это муниципальная премия служения, отмечали наиболее отличившихся глав муниципальных образований и мэров. Вот, нас, как парковый форум, интегрировали в «Малую Родину. Силы России», и наш первый день, «Парк Сизон Экспо», был продолжением форума «Малая Родина. Силы России». И в первый день нас посетило 4038 мэров. То есть вот мы даже уже с коллегами по цеху шутим, то что самая крупная, единственная выставка в мире, «Парк Сизон Экспо», которая посещает такое количество глав городов. Вот. Но если говорить про форум в целом, то действительно это самое крупное парковое событие на данный момент, которое есть не только в России, но, наверное, и в Европе, потому что у нас собираются профессионалы парковой отрасли не только со всей страны, но также международные эксперты. Например, на этой же площадке проходит форум парков стран БРИКС. В этом году запустили международный саммит формирования комфортной городской среды и девелопмента. Традиционные мероприятия, всероссийский слет директоров парков. Действительно прилетают руководители парковых учреждений, объединенных дирекций со всей страны, абсолютно все субъекты Российской Федерации. Ну, конечно же, внимание со стороны бизнес-сообщества просто гигантское, потому что мы выставляем ведущих российских производителей, ну, собственно, вот всего того, что вы видите на территории парков и общественных пространств. Материалы, оборудование, техника, ну, там, если детализировать, да, это освещение, детские, спортивные, игровые площадки, покрытие, начиная от плитки, заканчивая ПДМ-крошкой, поддержкой, которая применяется на детских площадках. Это система автоматического полива, это коммунально-уборочная техника и так далее и тому подобное. Ну, то есть, действительно, на площадке форума объединились все, кто участвует так или иначе в развитии парковой отрасли. И международные эксперты к нам присоединились, и урбанисты, и представители бизнес-сообщества. И на данный момент это самая крупная B2B и B2G площадка, в принципе. Я даже не знаю, в мире, по-моему, нет более крупного события, которое занимается развитием именно паркового направления. То есть Park Season Expo в этом случае абсолютно уникальная площадка и территория.
7: Скажите, Денис, а вот мы косвенно сегодня в нашем разговоре уже коснулись темы, что горожане могут влиять на появление новых парковых зон в своем городе, да, в своем регионе. А каким образом, вот если, например, какое-то место было заброшено, может быть, вот самый обычный житель может обратить на это ваше внимание и на этом заброшенном, из этого заброшенного места сделать настоящую сказку? Как это можно?
5: Из заброшенного сделать незаброшенное.
8: Да, вот как раз здесь отлично работает тот механизм, который правительство Российской Федерации и Минстрой России запустили в рамках реализации нашего федерального проекта. И то онлайн-голосование, которое сейчас началось и будет продолжаться до 12 июня, вот я как раз агитирую активно всех неравнодушных жителей всех городов Российской Федерации принимать участие. У нас в этом году в рамках конкурса принимают участие все 88 субъектов. Говорю 88, а не 89, потому что Москва не участвует. У Москвы все в порядке, у Москвы свои программы, свои бюджеты. И также в этом году еще город федерального значения Байконур, жители которого тоже могут принимать участие в всероссийском онлайн-голосовании, несмотря на то, что он находится на территории Казахстана. И вот, собственно, любой человек, который примет участие в онлайн-голосовании, может напрямую повлиять на выбор тех объектов, которые будут благоустроены. Непосредственно на муниципальном уровне предлагается список тех территорий, которые могут быть благоустроены. Из них можно выбрать там рядом со своим домом или где-то в городе, потенциально которые могли бы стать не просто новым центром притяжения внутри города, но и своеобразной визитной карточкой муниципалитета в будущем. И, соответственно, если эти заявки далее проходят через конкурсный отбор, далее через экспертное жюри, то действительно у муниципалитета появляются дополнительные субсидии на то, чтобы благоустроить парковое общественное пространство. Я помню, когда мы только начинали заниматься этим направлением в 2010 году, все приезжали к нам в Москву из различных субъектов. Тогда уже как раз начиналась программа «Московская РИОТ. Развитие индустрии отдыха и туризма», в рамках которой были, как вы помните, первые самые крупные парки благоустроены. Это парк Горького, Сокольники и так далее. Ну вот все самые крупные известные парки Москвы. У муниципалов просто элементарно не было средств на то, чтобы заниматься благоустройством, потому что и так других проблем хватало. И вот благодаря как раз федеральному проекту формирования комфортной городской среды у городов Российской Федерации появилась реальная возможность сделать либо новые качественные парки, общественные пространства, либо благоустроить те, которые были еще запущены с советских времен.
6: А где, самое главное, где?

0: городской среды на сегодняшний день является безусловным лидером среди всех федеральных проектов, которые реализуются в рамках национальных проектов. И я так думаю, что это такая вот прям вишенка, изюминка, бриллиантик национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ежегодно участие в голосовании принимает около 17 миллионов человек. То есть максимальное вовлечение аудитории в процесс голосования. И я думаю, почему этот проект федеральный такой любимый и такой успешный, потому что люди чувствуют максимальную сопричастность к тому, что происходит в их городах.
1: Денис, а вот вы как директор Ассоциации парков России наблюдаете какую-то тенденцию, которая происходит с парками и у нас в стране, и в мире? Может быть, на форуме обсуждаете? Не знаю. Когда-то просто USB-розетки или розетки казались чем-то космическим, фантастическим. Какая тенденция сейчас вот в парковой индустрии? Что там, не знаю, больше детских площадок или там площадок для спорта или какие-то интерактивные, сейчас везде говорят все про искусственный интеллект, внедрение каких-то интерактивных зон с искусственным интеллектом. Вот. Есть какие-то вот уже модные тенденции, о которых можно поговорить, которые будут внедряться в наши парки?
0: Да, безусловно, и мы эту тему регулярно поднимаем на всех наших мероприятиях, не только в рамках Park Season Expo. Более того, Ассоциация парков России и подкомитет по паркам Торгово-промышленной палаты Российской Федерации инициировали рабочую группу, которая сейчас отрабатывает 100 плюс критериев парка будущего. То есть это вот если говорить про тренды в целом. Если некоторое время назад действительно все старались вот как-то напичкать парки как можно большим количеством различных объектов и развлечений, то вот в последние годы это мы регулярно обсуждаем не только с нашими российскими экспертами, но и с международными специалистами, урбанистами, которые отмечают то, что парки будущего все равно акцент будет сделан на природу. И наиболее востребованные территории будут все равно ассоциироваться у людей в большем степени с проведением времени на открытом воздухе, на природе. Вот я даже с вами до эфира успели чуть-чуть переговорить про формат любимых парков. Вот я для себя буквально года два назад открыл такой формат, как парки в лесу. Есть достаточно популярная программа в Московской области, которую непосредственно координирует губернатор Московской области, направленная на развитие как раз лесопарковых территорий. И вот я про эти парки, я их раньше не посещал, вот два года назад, и у нас как раз в рамках премии «Наши парки России» была такая категория «Парки в лесу», и победил один из парков Московской области. Вот я не очень понимал вообще, как это все выглядит, и в какой-то момент с детьми летом поехал на территорию парка «Раздолье». Это Одинцовский район, и, конечно, у меня такой был культурный шок, то есть, несмотря на то, что я сам очень много лет занимаюсь развитием парков и видел огромное количество парков не только в нашей стране, но и по всему миру, вот этот формат парка в лесу мне прям очень сильно зашел. Действительно, заброшенная территория леса, которая в течение некоторого времени была благоустроена с минимальным влиянием на природу, то есть это вот такие качественно сделанные тропинки. Это интеграция объектов, небольших объектов общепита и каких-то досуговых площадок, пунктов проката и так далее внутрь этого леса. И когда ты туда заходишь, понимаешь, что действительно здесь минимальное влияние на саму природу со стороны человека, а скорее наоборот, вот те процессы благоустройства, которые были произведены внутри леса, и те объекты, которые максимально гармонично были вписаны в эту инфраструктуру, ну, конечно, они вот создают какой-то это ощущение такого полноценного комфорта и гармонии с природой. А, кстати, такие форматы еще отлично подходят, когда вот мы с детьми спасались от московской жары, невозможно было гулять на пекле под открытым небом, и вот мы прям все жаркие дни проводили в лесопарках Московской области. Поэтому вот для меня этот формат за последние 2 года, наверное, самым любимым и стал.
1: Ну, такой Денис Цуканов у нас в гостях, директор Ассоциации парков России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10:46 в столице. Всем еще раз доброе утро. Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
3: Денис Цуканов, директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды у нас сегодня в гостях. Денис, еще раз доброе утро.
4: Доброе.
3: Денис, а вот с какими сложностями вы сталкиваетесь? Потому что, это же... распространенная история, когда ты, сейчас объясню суть вопроса, делаешь все, вот казалось бы, для людей, но...
2: Они портят.
3: Люди портят, либо пытаются часть всего этого, что для них сделали, забрать себе на дачу.
5: На приусадебный участок.
3: Или еще куда-то. Причем это не только с парками связано. Вот у меня летняя веранда в центре города, кафе, бар. И постоянно вот проходит кто-то и выкапывает себе. Вот ты просто подходишь, человек, говоришь, зачем вы это делаете? Это наше. Я хотел себе там на дачу забрать. Вот, женщины особенно этим славятся. Вообще без стеснения. Я представляю, что в парках-то творится.
4: Вы знаете, вот то, что вы рассказали, это скорее такая более частная история, скорее исключение из правил. Но я хочу сказать, когда мы только начинали заниматься развитием парков, это было конец 2010-го, начало 2011 года, как раз с приходом команды нового мэра на тот момент, Сергея Семеновича Собянина, и когда мы стали запускать пилотные проекты парков, тогда во главе угла, два таких прям столпа были, это парк Горького и парк Сокольники. Действительно, на тот момент, когда данная инициатива по развитию и благоустройству общественных пространств была абсолютно в диковинку людям, на тот момент мы, конечно, сталкивались вот прям с такими серьезными моментами, то, что завозили в парк белок, люди там в пиджак белку спрятали, вынесли. То, что в туалетах сливали жидкое мыло, мы думали долго, что же делать, пока пену эту не подобрали для всех общественных
3: туалетов. Ладно мыло, но белки-то.
4: Но, вы знаете, это было только в самом начале, как мы только начали заниматься парками. Я думаю, этот процесс занял, наверное, 1-2 года, прежде чем люди поняли то, что все эти преобразования делаются для них.
3: Спасибо вам огромное. Очень
2: спасибо.
3: Интересно.
2: Очень интересно.
3: Спасибо за интересный рассказ. Много нового узнали. Голосуйте, дорогие друзья, за благоустройство ваших городов. И действительно, за последние, я уже даже не знаю, сколько лет все наши парки вокруг нас, и городские, и лесные, преобразились невероятным образом. Спасибо вам большое. Денис, желаем вам удачи в ваших трудах. А всем нашим слушателям желаем хороших выходных и до понедельника.
4: Да. Спасибо. Приходите все в парки и участвуйте в всероссийском онлайн-голосовании до 12 июня.
2: Любим вас.
5: Не скучайте.
0: На нашем радио. Наша реклама.
6: Хватит начинать с

0: яблоко. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8 917 887 5330.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Торговые точки на первых этажах новостроек подорожали на 10-12% относительно начала прошлого года. К маю стоимость в среднем составляет 470 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом со ссылкой на данные экспертов рынка пишет агентство ТАСС. Уточняется, что речь идет о коммерческой недвижимости на первых этажах столичных новостроек в пределах МКАД. По мнению специалистов, скачок цены вызван нехваткой ликвидных лотов. Всего к приобретению предлагается порядка 3 миллионов квадратных метров коммерческих объектов, что почти на 20% меньше прошлогодних показателей. С начала реализации программы реновации в районе Люблино новое жилье получили свыше 4500 семей. Как сообщает столичный градостроительный комплекс, первое переселение в Люблине началось в 2021 году. Тогда участникам программы были предложены квартиры в новых домах, расположенных на Люблинской и Краснодонской улицах. Сейчас под заселение передано 20 новых жилых комплексов. В общей сложности по реновации в районе планируется расселить 152 старых дома. Это обеспечит новым жильем около 30 тысяч москвичей. Реконструкцию московского ипподрома планируется завершить в этом году. Ход выполнения работ осмотрели вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства страны Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, специалисты уже заканчивают работы. Жемчужиной ипподрома останется главный корпус исторического здания. Как отметил Патрушев, открытие ипподрома станет мощным импульсом для развития отечественного коневодства. А по словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, там будут проводиться работы для поддержания селекционно-генетического потенциала российского спортивного и призового коневодства. Капитальная реконструкция центрального московского ипподрома началась в 2024 году. Горожанам стало доступно онлайн-бронирование оборудованных мест для пикника. Зарезервировать площадку можно с помощью сервиса «Мосбилет». Всего для жителей и гостей города будет доступно 154 точки в 12 зонах отдыха. Они оборудованы мангалами, столами и скамейками. В некоторых локациях для компаний есть беседки с розетками. В Москве и Подмосковье вновь ввели повышенный уровень погодной опасности. Как сообщили в Гидрометцентре России, в отдельных районах региона возможны ливни с грозой и местами с градом. Во время грозы также возможно усиление ветра в порывах до 15 метров в секунду. При этом температура воздуха прогнозируется в Москве на уровне 20-22 градусов выше нуля, в Подмосковье от 19 до 24 тепла. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
3: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как жезл или палка. Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
9: Небо здесь.
8: Имя.
9: Игорь Тимошин.
8: Легенда.
10: Почему небо здесь? Почему небо здесь?
11: Так скандировала перед сценой толпа людей, которые пришли на концерт моей группы в 1999 году. До этого на протяжении всех лихих 90-х моя группа называлась по-другому. Но у меня появилась песня, которая поменяла и название моей группы, и саму жизнь. Песня называлась «Небо здесь». Получилось, что я придумал не только новый текст, новую песню, новый оксюморон, новое емкое и точное название для своего проекта, я придумал еще и новое устойчивое словосочетание в русском языке. Когда нам делали пиар-компанию в 2000 году, наши пресс-атташе перерыли весь доступный тогда интернет, но не нашли ни в литературе, ни где-то еще никаких зафиксированных совпадений по запросу «Небо здесь», не связанных с моей группой. А по прошествии лет я уже натыкался на небо здесь даже в графе «Религиозные убеждения» в соцсетях. А спустя много лет мне даже как-то написал расстроенный автор песни собственного сочинения под названием «Небо здесь». Он горько сетовал на то, что его жестко и отчаянно критикуют за плагиат, и уверял, что ничего не знал о совпадении. Мне оставалось только пожелать ему, если он вдруг ненароком сгенерирует новую песню под названием, скажем, «Война и мир», перед публикацией сначала все-таки вбить свой креатив в поиск в интернете. А тогда, в 1999 году, ответом на громкий и ритмичный вопрос толпы стали громкие ритмичные концерты и альбомы с новыми версиями песни «Небо здесь». И версий было много. Но «Небо здесь» — это все тот же перекресток жизни и смерти, которым является человек.
9: «Небо здесь».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Нади.
0: Имя
1: Надия Дарийчук.
0: Легенда.
2: К своему названию мы шли, можно сказать, в три этапа. Первый этап сходу в лоб по вспышке не прокатил, так как, ну, хотелось найти что-то ёмкое, но очень короткое слово и при этом вмещающее в себя нашу идею песен, цели творчества, то есть сакральность, человеколюбие, обязательно что-то вокруг понятия инди, то есть выходящее за рамки, независимое, вот, и поэтому мы решили собрать консилиум, то есть друзей и знакомых, кто уже слышал нашу музыку, и вот мы устроили мозговой штурм. Я помню, соединяли различные части слов, букв. Были такие варианты Индира, Индинадия, Надера. Ну, все в таком духе. И многое крутилось вокруг моего имени, Надия. Мне, конечно, это льстило, но хотелось все же не так сильно центрить именно в названии. Короче, все эти варианты мы оставили на подумать. Но вот однажды я изучала очередной труд по ведической культуре, ну, чем давно уже увлекаюсь, потому что меня привлекает не глубина, а древность и накопленный многогранный опыт о человечестве из множества различных культур, ну, такой синтез. И вдруг вижу термин «нади» — система каналов, по которым движется жизненная энергия, движение. Эврика, вот, и тут меня как молния озарила. Всего 4 буквы, а сколько смысла? Одним словом, это было искомое, на то мы порешили.
1: Надеюсь.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Броуновское движение.
0: Имя.
1: Андрей Серебренников.
0: Легенда.
2: Броуновское движение – это беспорядочное движение молекул. Физика. По-моему, за 6 класс. Ну, шоу-бизнес, вообще шоу-среда наша – это же материя, а материя состоит из молекул. Ну и вот как бы этот проект планировался, что нет постоянных участников, есть двигающиеся молекулы. Ну, как бы есть ядро, то есть я, а остальные двигаются вокруг ядра, беспорядочно.
1: Броуновское движение.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Пикчи.
0: Имя.
1: Алексей Донцов.
0: Легенда.
2: Пикчи, как название группы, стало нашим третьим и последним названием. До этого мы начинали как второй состав группы «Открытое небо», затем продолжили как «Love Poison», и только после этого, 15 апреля 2018 года, в 18:37, мы стали «Пикчи». С большой буквы, с восклицательным знаком, как, собственно, сейчас и есть. Очень часто название нашей группы пишут неправильно, с маленькой буквы, либо без восклицательного знака в конце, поэтому мы уделяем этому особенное внимание. Также из-за того, что слово сленговое и в одно время широко использовалось в разговоре, становится трудным поиск наших страничек в интернете. Ребята, которые на нас подписаны где-либо и следят за обновлениями, это особенные, очень упорные, преданные люди, потому что все же когда-то нас нашли. Вся наша жизнь состоит из моментов, воспоминаний и ассоциаций. Мы просто совместили все это в одно понятие.
0: Пикчи.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Бар Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

нижними ли, это будет нетрудно.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия и Украина обменялись военнопленными. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов. Взамен Украине также переданы 205 военнопленных ВСУ. Сейчас российские бойцы находятся в Беларуси. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации, сообщили в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что посредниками в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен состоялся 24 апреля. Тогда Москва вернула 193 военных. Киеву передали такое же количество пленных. Увеличилось число погибших в результате ночной атаки БПЛА на Рязань. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, по предварительным данным, в результате преступных действий вооруженных формирований Украины погибли 4 человека, в том числе несовершеннолетний. Пострадали не менее 12 мирных граждан. Ранее глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что Рязань подверглась атаке со стороны киевского режима. В результате погибли 3 человека, еще 12, в том числе дети, получили ранения. Повреждения зафиксированы в двух жилых многоэтажных домах и промышленном объекте. 7 пострадавших были доставлены в больницы, среди них 4 детей. Отношения президентов Владимира Путина и Дональда Трампа товарищеские и уважительные. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дух в отношениях между президентами России и США всегда дружеский, товарищеский и взаимоуважительный, цитирует министра агентства РИА Новости. Глава МИД также заявил, что у двух стран есть четкие понимания, достигнутые по итогам переговоров Путина и Трампа на Аляске. Ранее в Белом доме заявили, что президент США поддерживает открытые, честные и доверительные отношения с Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. Доля БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте составила 40%, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства направил видеообращение к участникам, гостям и организаторам ежегодного заседания Совета управляющих нового банка развития. Как отметил Мишустин, доля БРИКС в мировом ВВП выше, чем у стран группы 7 или Евросоюза. Этот разрыв, как ожидается, будет расти и дальше на фоне происходящей перестройки экономики и логистических маршрутов, подчеркнул премьер. Часть козырька упала у здания мэрии Екатеринбурга. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации, пострадавших нет. Эвакуация работников мэрии не проводилась. Сейчас идут восстановительные работы. О том, куда смотрели сотрудники мэрии Екатеринбурга до обрушения козырька, собеседник агентства не сказал. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Великолепная погода в Москве. То солнце, то дождь. Отражается полностью на нашем с вами настроении, физическом состоянии. Хочется ныть. Хочется спать, да.
2: Да нормально вроде бы.
1: Я
2: когда поешь, вообще хорошо становится.
1: Я утром на футболку
2: наорала. У меня вещи другие пострадали.
1: Вещи?
2: Двуногие прям ходячие, да.
1: Ладно, все же...
2: Сегодня прилетело всем! Вообще прям просто по полной программе.
1: Хорошо, что до меня не долетело.
2: Подожди еще.
1: Подожди, я поняла.
2: Ты только пришла, да. Буквально дайте минутку, сейчас я соберусь. Итак...
1: Ой. Друзья дорогие, давайте поговорим с вами, знаете, вот о чем. Наверняка у нас среди наших слушателей есть родители детей-подростков. Мы с вами все знаем...
2: Мы вам сочувствуем, во-первых.
1: Про себя мы с вами все знаем, что мы там вытворяли в наше подростковое там возраст. Не по-русски я сказала, но вы поняли. Давайте поговорим, а что сейчас подростки отчебучивают вот прям по жести? То есть не просто там прогулял уроки, курил за школой, да?
2: Напоминаю, что значит жесть? Давай вот сейчас просто уточним.
1: А вот мы
2: уточним.
1: И узнаем.
2: А, вот так.
1: Да.
2: Хорошо, а можно я задам тебе сейчас вопрос? Скажи,
1: давай.
2: Пожалуйста.
1: Вот у меня смотри. Нет детей-подростков. А, нет, у меня есть падчерица-подросток.
2: Внимание. Слушайте внимательно. Мы же хитрые. И иногда то, что мы отчебучиваем, наши родители либо никогда не узнают, либо узнают спустя огромное-огромное количество времени. Есть те вещи, которые ты, я думаю, никогда не расскажешь. Вот ты сейчас зашла с папой, разговаривала. Вот, дядь Миш, привет вам большой. И было весело, классно, ты. Вот. Но ведь, я думаю, есть же какие-то вещи, которые, ты никогда не будешь рассказывать. Хотя ты с ним, собственно, откровенно рассказываете вы вот друг другу все. Даже то, что... неважно. Вот, ладно. Как папа рисует голых женщин, я тоже знаю, понимаешь? Твой папа рисует
1: так
2: голых женщин.
1: Так это все знают, он прекрасно рисует голых женщин.
2: Да,
1: если кому-то нужны рисованные голые женщины,
2: обращайтесь. Да, портрет рисуем прям по вашим словам. Вы как бы себя опишите, а вот дядь Миш нарисует. Короче, вот как вот с этим быть? То, что наши слушатели, родители детей-подростков, они могут не знать того, что...
1: Естественно, о чем знают. Как можно рассказать о том, чего ты не знаешь? Хотя некоторые с этим справляются.
2: Тоже верно. Поэтому, если вдруг, то можете свою историю рассказать и камень с души снимите.
1: Я хочу прям про современное.
2: Хорошо.
1: У нас уже пришло, сообщение. Моя дочь подросток, ей 13. Спасите меня, пожалуйста. Я умоляю вас. И 5 рыдающих смайликов, не просто плачущих, они рыдают. Дорогие
2: на
1: друзья.
2: На этой двери, которая выпала из Титаника, мест больше нет. Поэтому, как там звали героя Ди Каприо?
1: Джек,
2: вы как-нибудь сами.
1: Вы сами их родили.
2: Это ваш 13-летний Титаник. Все.
1: О, да, это ваш айсберг 13-летний.
2: Это ваш айсберг. Да. Поэтому гребите к берегу. Так, друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает. С удовольствием обсудим эту тему.
0: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Сделано в России.
9: Знаете ли вы,
8: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
7: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у родителей подростков, какую жесть настоящую творили ваши дети. Не то, что прогуляла школа, а вот прям вот по жести. И знаете... А жесть-то есть.
2: Но, во-первых, да. Ну, давайте вот, правда, перед этим. Вот у нас было, что моя дочь подросток, спасите, умоляю вас. Да. И тут же у меня сын 14 лет. Да, помогите. Капслоком через все буквы А, потому что другие буквы сюда не подходят никак.
1: Начну прям с самой жести, с вашего позволения. Моя дочь, будучи 11 лет от роду, довела нас до ПДН без всякого курения. Она при приходе в другую школу не нашла ничего лучше, чем сказать учителям, что я ее избиваю, пью, и что она хочет Роскомнадзор. За 11 лет я ни разу ее не ударила, не пила алкоголь больше 12 лет, то есть перестала пить еще вообще, выпивать сколько-нибудь до рождения ребенка, до зачатия ребенка, и работала дома, чтобы больше уделять ей времени. Пришлось идти в суд. А еще через 2 года она рассорила нас с ее отцом так, что мы уже 2 года судимся с ним за алименты и ее место жительства. Уф.
2: Да.
1: Уф, вот это жесть. Это натуральная жесть.
2: Детеныш в последний учебный день выпускного класса пробил насквозь дверь в спортзал. И вместо последнего звонка я ездил, покупал дверь и ставил ее на место. А дверь, я так понимаю, не маленькая, да? Не вот эта вот в квартирку, да? Такая узенькая, вот куда бочком. А, ну, как в спортзал, она же пошире всегда была. Угу.
1: Доброго наши. 3 сына, 15, 16, 18. Очень классные. Они у меня не особо-то отчевучивают, но из такого, чтобы неожиданно, старший сделал татуху и съехал в съемную квартиру. Поздравляем, ребеночек, как это?
2: Когда сепарировался.
1: Как там говорят, когда вы почувствовали шевеление ребенка, когда он съехал, съехал и снял квартиру, да.
2: Да-да-да. Вот. Но это же тоже такая штука, слушайте, ну если нет работы, вот у меня куча знакомых, у которых дети-подростки съезжают на съемные квартиры. Если раньше ты домой покупал еду и его кормил, то теперь его нужно кормить отдельно, поскольку работы у него нет, и он там прикрывается учебой, понимаешь? Вот, которые тоже могут прогуливать. Ну,
1: не,
2: короче...
1: Мне кажется, что съезжать на отдельную квартиру можно тогда, когда у тебя ты снимаешь за свои деньги.
2: Студенты.
1: Да, и что?
2: Студенты, бывает такое, что им они вынуждены съехать. У нас не при каждом вузе, к сожалению, есть общежитие, или есть места, или еще что-то. Поэтому родители иногда снимают складчину квартиру. Mm-hmm. А если снимают складчину квартиру, а он учится на очной, ну, как называется это, форме обучения, вот, ему некогда работать, получается. Ну, ты должен его кормить.
1: Я так жила, ну, это и, ты. И я работала.
2: Это ты, я так жил. Но сейчас очень сложно, сейчас, видишь, выгорают.
1: Ну, и это ж не массовая какая-то.
2: Выгорают.
1: Сын подруги в школе устроил продажу энергетика. Покупал в пластиковой бутылке и продавал по одному колпачку напиткам лучшеклассникам. Мой в свои 10 пока только втихую смотрел кино 18+. Морально готовлюсь к звездецу ближайшие 6-8 лет.
2: Нет. Всю вашу жизнь. Всю вашу жизнь.
1: Это же мальчики.
2: Да. Чего тогда будем? Понятно, что многое мы будем потом решать самостоятельно.
1: У меня мальчик 68 лет, и все равно звездец меня не покидает.
2: Друзья, что ваши подростки отчебучивали, что, казалось бы, ну вы поняли. Пишите, пожалуйста, делитесь.
1: По жести, хотим жести, давайте.
2: Мне нравится слово «жесть». Как это, ну, жесть — это прям что-то такое, прям жуткий криминал уже получается. Не хочу жесть. Нет, вообще.
1: Я, может быть, готовлюсь морально. У тебя же все на этом месте берут. Я должна была пошутить на эту тему. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров, все работает, ждем.
2: Не верю я в твои шутки.

0: Наша реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Я куда-то нажала, и все сломалось. Мы обсуждаем с вами ваших детей-подростков, которые творят какую-то лютую дичь. И вы нам рассказываете по секрету, какую такую лютую дичь вытворяют ваши подростки. Доброго дня, пишет нам Александр из Краснодара. Мой сын буквально сегодня утром хлопнул дверью школьного кабинета так, что та слетела с петель. Сижу печальный, жду счет.
2: Ладно, видите, тут вот дверь ремонтировали в спортзале. Спросите, может быть, где-то есть поставщики, дешевле будет. Так, дальше смотрим. Привет, Дмитрий и Алиса. Недавно с братом вспоминали наше детство и задались вопросом, как мы выжили. У нас было все, и догонялки на высотных стройках, и погоня от сотрудников на мото и авто самодельно. Это я не буду читать. И это только начало, нифига себе начало. Ну, хотя так же жил, господи, чего я выпендриваюсь. Хотя нам тогда еще и 14 не было. Лекарства от всего у нас был подорожник. Это правда. Мой же младший сын в 14 лет хрустальный споткнулся и в травмпункт чихнул в школе на больничный. Как же изменился мир? У нас, да, знаешь, там полщеки вырвало тебе.
1: Пришел,
2: прилепил грязным платком.
1: Когда ты боишься идти домой, чтобы тебя еще и не выпороли за это.
2: Да. Это вот эта же история, понимаю.
1: Здравствуйте, ведущая. У меня не подростки. Две дочери, 8 и 5 лет, с подружкой 7 лет. Образовали преступный синдикат. Хотел сказать. Бросали камнями через забор в соседку. Было два попадания в голову и в ногу. Когда пошел разбор полета, видимо, полета камней, на вопрос, почему, сказали: не нравится она нам. Соседке под 70 было. Немножко тревожит слово «было». Гонялся за учениками со шваброй по коридору. Вроде жесть, но разобравшись оказалось. Двое учеников ломились к девочкам в туалет. Мой исправил это. Горжусь им, хотя и пришлось выслушивать от директора.
2: У меня святые подростки. Точка. Однажды сыну говорю: вы идеальные подростки с сестрой. Он правда? Я говорю: конечно. Вот, не грубите, не пьете, не курите, по ночам не шатаетесь, хату не спалили. Он хохочет, но попытки были.
1: А вот смотри, да. Отчебучил не подросток, но все равно просто отчебучил, слов нет. Добрый день, мой сын 22 лет от роду. Ходил на свадьбу к лучшему другу и пришел трезвый, как стекло.
2: Я не верю, это какая-то придуманная история.
1: Невероятная история, о которых невозможно молчать.
2: Да.
1: Сын, ребенок-исследователь, после 9 класса летом пошел в поход на катамаранах по красивой сибирской реке Ака-Саянская. Умудрился намеренно веслом дотянуться до высоковольтной линии, видимо, слишком низко провисшей над водой. Результат: электрошок, электротравма, месяц травматологии, такое детское лето.
2: А вот смотрите, тут ладно, вот видите, о себе, но просто забавная история. Вот, хотелось бы встретить, ну ладно, вот такого Робин Гуда. Наша привет, в третьем классе украл много денег у родителей. Так, вот так и написано, в этом же тоне. Вот, и раздавал их одноклассникам, угощал в столовой едой всех, и еще часть дал учителю. Разумеется, учитель не взял. Вот, и вызвал родителей. В результате стоял весь вечер на гречке и остался без новых вещей на следующий учебный год.
1: И без гречки, видимо. Есть знакомая, очень хороший детский психолог. Все, говорит, знаю, но с дочкой 14 лет ничего сделать, говорит, не могу.
2: Ну, а что вы хотели? А, кстати, друзья, и тоже тут вот была уже эта история, я не помню, рассказывал ее или нет, сын моих знакомых, господи. Нашел карточку банковскую, чужую. Ничего лучше не придумал, умное дитё. В принципе, дитё умное. Он пошел, купил себе бутылку воды и сникерс. Чек этот, естественно, по карте. Там все, теперь его там, короче, там штрафы, еще какие-то там все прочее, и по малолетке какие-то вещи. Понимаешь, потому что ему больше 14. Вот. Поэтому детям тоже скажите, пожалуйста, что нашли, пусть идет мимо. Или да вообще не трогайте.
1: Вообще.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Спросили родители и подростков, какую дичь, жесть творят ваши дети. Чем сейчас, то есть чем мы-то промышляли в подростковом возрасте, мы помним.
2: Да, и не рассказываем. Что ж, мы дураки палиться, что ли? Так, на днях ездил на дачу с сыном, где выросли с братом. Пошли гулять навстречу бабушку соседскую. Сыну 5 лет, хулиганил, лазил под соседским трактором. Соседка говорит, что вот растет хулиган, конечно, не так, как вы, но какие его годы? Классно.
1: Боже мой. Привет, дневники. Старший сын благополучно вылетел с первого курса института из-за пропусков. Когда приехали в вуз узнавать, в чем дело, то преподаватель одной из кафедр сказал, что видит этого студента впервые. Я устроила сына рабочим водоканала. Проработал он там осенний, зимний, весенний период.
2: Ну, прилично.
1: После чего бегом побежал учиться. Сейчас работает одним из ведущих инженеров крупной строительной компании.
2: Ну, иногда нужно дать под пятую точку, чтобы двигались мы в нужную сторону. А, вот очень классная шутка прилетела насчет юноши, который вернулся, в общем, трезвым со свадьбы. А, трезвым он через сколько дней вернулся? А то, знаешь, ушел сегодня, вернулся через неделю, но трезвый.
1: Здравствуйте. В прошлом году дочь 14 лет на день учителя понесла учительница коробку конфет. Дома сказала, что поздравила, и учительница была довольна. Оказалось, трескала все конфеты сама и школы в тот день прогуляла.
2: Ну а что?
1: А, боже.
2: Иногда, знаешь, лучшее поздравление нашим учителям, и это просто оставить их в покое. А, смотрите, у меня брат-подросток посреди ночи просто вышел из дома и уехал в другую страну.
1: Охренеть.
2: Да.
1: Да.
2: Согласен.
1: Слишком много вопросов.
2: Старше в шестом классе, когда был, вот, было сообщение в дневнике красной ручки. Ручкой бил и душил мальчика. В ответ он мне сказал: «Папа, это просто стальной захват».
1: Лет 15-16 сын попробовал, наверное, не в первый раз, но все же алкоголь. Курил в окно, порвал тюль, так его еще и рвало. Тоже в окно. Что поделать, бурное детство. Отмывали вместе. Боже. Я напоминаю, что и Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя и курение вредит вашему здоровью. Тем более это запрещено абсолютно полностью детям, не достигшим 21 года.
2: Кажется, да.
1: Кажется, так.
2: Тут же времени у нас уже не остается.
1: Все.
2: Все, друзья.
1: Это достаточно невинная история-то. Ну, там
2: и хорошо, мы все прекрасны.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Система ПВО сбила еще два летевших на Москву беспилотника. Об этом в своем канале в Максе сообщил Сергей Собянин. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр столицы. Как отмечает сайт nsn.fm, всего после полуночи пятницы столицу атаковали 7 беспилотников. Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 355 дронов самолетного типа, в том числе над московским регионом. Водитель электросамоката сбил девочку-пешехода в центре Москвы. Как сообщает столичная прокуратура, это произошло на улице Большая Грузинская. Молодой человек на электросамокате сбил 9-летнего ребенка и скрылся. Девочку доставили в медучреждение. Отмечается, что прокуратура Центрального административного округа контролирует установление личности водителя и привлечение его к ответственности. Правоохранители пресекли деятельность группы, которая продавала нелегалам документы миграционного учета. По версии следствия, участники преступной группы продавали в магазине на улице Щепкина и в ресторане на Кронштадтском бульваре уведомления о прибытии иностранного гражданина, миграционные карты и другие документы. Задержаны 7 фигурантов из числа сотрудников указанного магазина и ресторана. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Свыше 130 столичных компаний присоединятся к акции «День без турникетов». Она пройдет в рамках Московской недели предпринимательства в конце мая. Среди компаний-участников – представители высокотехнологичного бизнеса, производственного сектора, креативных индустрий, сферы общественного питания и многие другие. Помимо экскурсий, впервые в рамках проекта проведут онлайн-трансляции с участием руководителей предприятий. Для участия в акции потребуется предварительная регистрация на сайте проекта. Горожанам стало доступно онлайн-бронирование оборудованных мест для пикника. Всего будет доступно 154 точки в 12 зонах отдыха. Они оборудованы мангалами, столами и скамейками. В некоторых локациях для компаний есть беседки с электророзетками. Зарезервировать площадку можно с помощью сервиса «Мосбилет». Выходные в Москве будут теплыми и без осадков. Об этом НСН рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, на следующей неделе в столичном регионе ожидается близкая к рекордной жара. Будет очень теплая погода в субботу и в воскресенье, до 25 градусов. Начиная с понедельника, температура будет все ближе к 30, а в центре города, возможно, и перевалит за 30 градусов. Без осадков, палящее солнце и зной, предупредил синоптик. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Так, в прошлом часе мы с вами обсуждали, что вытворяли ваши дети. Оказалось, что, в общем-то, не так страшно-то все, как будто бы. Либо мы были страшнее, чем наши дети. А давайте теперь поговорим, а что чебучивают ваши взрослые родители? Потому что я сегодня наткнулась на такое мнение.
2: Я вроде предложил тему.
1: А?
2: Я же вроде предложил тему тебе, какую обсудить.
1: Я прослушала.
2: Ладно, давай. Угу, хорошо.
1: А я правда прослушала.
2: Ничего страшного, все, давай. Ну, мы как бы сейчас уже вряд ли ее будем. Давай. Так, отчебучивают родители.
1: Да,
2: давай.
1: Что отчебучивают ваши взрослые родители? Со взрослыми детьми мы разобрались, теперь взрослые родители. Сегодня наткнулась на интересное мнение в сети. Родители хотят, чтобы дети решали их проблемы, к которым они пришли своим незрелым поведением. Но когда дети начинают пристраивать для них стратегии для непопадания в такие ситуации, то сразу начинается яйца курицу не учат и так далее. Просто решай мои проблемы, которые... А я буду пока чудить.
2: Угу.
1: Вот. У тебя бывало такое?
2: Нет, у меня адекватная мама, не знаю, все как в порядке. Ну, только что у нас теперь есть питбуль. Слушай, ну она спасла, ее подбросили. Там очень много брошенных собак, поскольку идут там боевые действия, поэтому, естественно, вот, мама спасла собаку, выходила ее, стоила она дороже, чем, не знаю, мои все вещи вместе взятые, чтобы выходить эту собаку. Вот, и все, теперь у нас питбуль. Вот, ну, а так все, что, естественно, молчит, ничего не просит. Все у нее есть, ничего не надо.
1: А если она принесет еще одного питбуля?
2: Ну, что? Что сделаешь?
1: И этого усыновим.
2: И этого усыновим, да. И этого усыновим, и все остальное. Не-не-не, в этом плане как-то все нормально. Вот. Там бабушка могла что-то в свое время, но это уже была старость, поэтому тут уже как бы сложно было говорить.
1: Ну, это уже, да, это уже немножко...
2: Поэтому, а что не отчебучивают? Что не отчебучивают? Да нет,
1: что не зло, что?
2: Ты знаешь, на самом деле, вот если так подумать, то даже при всем том, что они лажают, а родители лажают, и это нормально, и в этом нет ничего плохого, они такие живые
1: люди,
2: и время меняется, да. То как-то они сами налажали, сами решают. А вот если какие-то у меня сложности, я понимаю, что крышку рвет, и я знаю, что мама все равно не сможет целиком и полностью, ну, чем-то мне помочь, хотя бы там советом, я все равно с ней делюсь. И мы вдвоем как-то, знаешь, вот когда ты все вот это вот выдашь, и сразу решение как-то само находится. Поэтому...
1: Это, в принципе, очень рабочий инструмент проговаривать свои проблемы.
2: Да.
1: И очень часто ты даже не то, что советуешься с кем-то, а просто проговаривая свои проблемы вслух, ты включаешь какие-то другие доли своего мозга, и вдруг тебе приходит решение, которое почему-то до этого не приходило.
2: Вот. И при всем при этом мама может сказать такую фразу: «Ну вот, я всегда готова тебе помочь, хотя решение придумал. Я сам принес в Подоле проблемы, я сам нашел решение».
1: У меня такое было, да-да-да, когда я вот так же в разговоре что-то там придумала, и не прошло и дня, как папа: «Ну хорошо, я тебе подсказал, да?
2: Вот.
1: Скажи, у меня папа чебучил один раз, значит, недавно, он отправил котов не тем поездом». Ну, я рассказывала эту историю.
2: Да, я помню, да.
1: Да, но если вдруг кто-то ее не слышал, история такая.
2: Мы повторим. Да, давайте.
1: Ты не сам говорил, что у нас меняется.
2: Я просто подкалываю тебя, пожалуйста, Алиса Михайловна.
1: Ладно. В общем, папа мало того, что он выбрал не тот поезд, так он еще и убедил проводниц в том, что это на их стороне какая-то ошибка, а билеты котов именно на ваш поезд, поэтому, пожалуйста, прекратите выпендриваться, примите котов.
2: Короче, твои коты в одночасье стали зайцами, поскольку проехали в этом поезде бесплатно.
1: У них были билеты, но на другой поезд.
2: Ну, отлично, чем.
1: В общем, слава богу, папа сфотографировал хотя бы табло отходящего поезда. Ну, в общем, что немножко повлияло на мои планы по встрече этих котов, потому что один поезд шел 4 часа, другой 8, но ничего страшного. Главное, что коты приехали в целости и сохранности.
2: Вот, это же прекрасно, я считаю. И тем более у тебя сразу была уже фотография табла. Вот, друзья, давайте, взрослые тоже могут отчебучивать.
1: Да.
2: Вы тоже, если что, являетесь взрослыми.
1: Да.
2: Хотя все мы чьи-то дети. Вот.
1: И чьи-то взрослые, да.
2: И чьи-то взрослые.
1: Грустно подытожили мы. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, а мы будем ждать и дискутировать на эту тему.
0: Наша реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: наше радио.
1: Я проснулся днем.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем, как родители что-нибудь отчебучили.
2: Они могут. Вот, поехали. Привет, душнилы. Теща получила квартиру еще в январе. Казалось бы, собирай вещи, готовься к переезду. Но нет. Сбор вещей начался месяц назад и нашими с женой силами. Теще же говорить ничего нельзя, иначе станешь врагом номер один.
1: Мы перевозили папу.
2: Крепись.
1: Около года. Начали, наверное, с полгода.
2: А вот смотрите, глаз...
1: Мы еще не закончили.
2: Мои родители после 42 лет брака взяли и дальше капслоком развелись. А что вы им не дали по пятой точке? Я не понимаю, что вы в угол поставить их?
1: Вот. Вспоминается анекдот про Чебурашку, да, когда уже почти переплыли реку и поплыли назад. Привет, сейчас, может, это нормально, но лет 15 назад, когда родителям исполнилось по 60 лет, они пошли в ночной клуб отмечать юбилей. Это было событие, как будто в космос полетели.
2: Ой, круто же. Всем привет из Мичуринска. Моя мама решила погладить мое платье, в скобках, тоже капслоком, дорогущее, дизайнерское, пошитое для фильма «Стиляги». Как вы уже поняли, это платье нельзя гладить. Пришлось идти в таком сжопленном, в самом видном месте. Не надо второй раз произносить. Я так рискнул, думаю, нельзя же такие слова.
1: Ай, боже мой, да. У меня родители любят рестораны. И вот проездом в Москве они оставляют меня трехмесячную спать в ящике для белья. И убегают в ресторан. Приходит наша родственница с работы, а я ору. Мамы с папой нет, пишет нам Анжелика. Москва 40 лет. В скобочках. Выжила.
2: Ну, знаете, вы бы могли этого и не помнить бы. Вот. Привет, ведущие. Моя бабушка 86 лет, не то чтобы чудит, но отжигает. Она дама активная, любит везде ездить. По осени забирали ее из санатория, а там в номере провожает незнакомый дед.
1: Уф.
2: Мы обалдели, что, в общем, где-то есть живой мужчина, а одинокий мужчина 80 плюс лет. А теперь они пара, решили не жениться, живут то у нее, то у него. И все мы очень рады. На самом деле, это класс история. Это прям...
1: Гостевой брак 86
2: да,
1: лет.
2: Да просто вообще наличие... Да вообще просто взять и решиться на вот такое в таком возрасте, это дает надежду, что мы тоже в таком возрасте что-то еще будем могеть.
1: Главное дожить до этого возраста, Митюнюшка.
2: Не надо вот этой печальных вещей, пожалуйста. Печально. Я верю в это. Я очень не люблю пенсионный фонд. И все-таки... И, кстати, пенсионный фонд не любит тебя, Ленский.
1: Да.
2: Так, друзья, когда взрослые, особенно там, бабушки, дедушки, да и родители, чем-нибудь такое, как это, ну, вы поняли, какое слово, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Не получается, я говорю.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоми. И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

теперь другое. Ты хохочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе не

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы обсуждаем, что немножечко чебучили наши взрослые родители.
2: Я тут вспомнил, я уже эту историю рассказывал, кстати, когда бабушка приехала и почистила первую тефлоновую сковородку, дорогущую, стоившую как чугунный мост. Вот. Она просто подумала, что это мы так ведем себя очень плохо. А я еще маленький был, слава богу, не я.
1: Это что ж вы с ней делали?
2: И она ножом отскребла тефлон.
1: Мужественная женщина.
2: Да.
1: Очень целеустремленная.
2: Да, еще обвинила нас, что мы в этом, и мы согласились, что мы сами были в этом виноваты.
1: Хочешь жить, согласишься.
2: Да. Против бабушки, которая почистила только что тефлон от сковородки, спорить, ну как-то переть нельзя.
1: Да.
2: Итак, отец с тестем, оба вдовцы, загуляли на двоих и перепутали банковские карточки. Так пытались жить неделю. У одного вечно отказ покупок, на второго свалился безлимит. Безлимитная кредитка.
1: А потом был сюрприз. Добрый, моя мама 80 лет умудрилась подарить мне на день рождения видеорегистратор. Она в этом совсем не разбирается, но купила прямо то, что нужно. Хороший, дорогой. Наверное, продавец ей просто продал самое крутое, что было.
2: Либо у него тоже есть мама, и он прекрасно понимает. Приходит женщина, хочет подарить сыну. И да, возможно, он выбрал самый... Ну да, и тут вот он выбрал самый лучший, в общем, то, что надо, этот продавец или продавщица тоже. Поэтому молодцы. Молодцы. Угу. И мама, и продавец.
1: Да, подружка поехала с родителями в отпуск в Корею. Рассказывает. Я вот сейчас с родителями ездила, их такими же словами ругала, как они меня в детстве. Вы ничего не слушаете, ничего вам не надо, это не хотите, то не хотите. Вам вообще-то что-то нравится в жизни? Ни к чему не стремитесь. Интересно, что они на это ответили. Не угодишь вам, знаешь, это возишь по заграницам. Хоть каплю благодарности, кого я вырастила.
2: Доброго дня. Моя мама на прошлой встрече одноклассников устроила истерику, когда услышала мужской голос моего одноклассника в трубке. С какими ты там мужиками шляешься? И она орала так громко, что одноклассник услышал и ответил, что вообще-то мне 36 тогда было, а я взрослая девочка. После этого начался Армагеддон. Мама, наверное, не ожидала, что среди моих одноклассников были и мальчики, которые выросли мужчинами.
1: Да, знаешь, она же представляет, что они остались вот этими мальчиками, зайчиками, с бантиками,
2: с этим
1: бабочками.
2: Жутким пушком.
1: Ой, слушай,
2: а тебя
1: сватала мама к каким-нибудь одноклассницам?
2: Да. Да.
1: А было потом вот этот момент,
2: только
1: когда...
2: Только коллегам по работе. Одноклассницы все были недостойны моей сыночки-корзиночки. Ну да, у нее же коллеги были, и у них были дочери. Они учились в других школах и все прочее.
1: То есть дочь маминой подруги.
2: Да.
1: А было вот это вот, знаешь, когда потом проходит какое-то время, и вот эта вот дочь маминой подруги показывает себя с не лучшей стороны, ну там какая-нибудь Светка, и ты говоришь, мам, вот ты мне помнишь, к Светке сватала, а она вон...
2: Нет, такого не было.
1: Не
2: как-то.
1: Было?
2: Не
1: то
2: было. Нет, у нас маленький городок, у нас все люди очень приличные были. У нас нельзя было быть неприличным. Это сразу становилось известно. Поэтому даже если что-то и было, мы об этом молчали, а все остальное для виду все были очень культурные люди.
1: У меня просто бывало такое, что мама там в детстве, ой, такой мальчик, вот тебе надо с ним вот дружить, у тебя мужа такого, а через 2 месяца этот мальчик что-нибудь отчебучивает. И мама делает вид, что он никогда такого не
2: говорил.
1: Я?
2: Хватит придумывать!

Алиса, хватит придумывать, не говорила такого я.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А у меня жена посадила в теплице арбузы и огурчики. Были хорошие всходы. Приехала моя мама и прополола начисто всю теплицу. Это был шок, но маме ничего не сказали, а то расстроилась бы жена, запретила говорить.
2: Ну и жена, да.
1: Благородная жена. Вот тут еще история, как бабуля оттерла рисунок с ложек и отстирала желтое полотенце до белого цвета.
2: Чистенько-чистенько.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Россия передаст Украине 526 тел погибших военных ВСУ. Взамен получит от Киева 41 тело погибшего российского бойца. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее сегодня Минобороны сообщила об обмене военнопленными. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 бойцов. Взамен Украине также были переданы 205 человек. Сейчас российские бойцы находятся в Беларуси, им оказывают психологическую медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации. Посредниками в проведении обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Территорию Рязанской области ночью атаковали 99 вражеских дронов. Об этом сообщил глава региона Павел Малков. По его данным, в результате атаки в областной столице повреждены 2 многоэтажных дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Погибли 4 человека, среди них ребенок. Еще 12, в том числе 4 детей, пострадали. По сообщениям оперштаба региона, содержание загрязняющих веществ в воздухе Рязани после атаки ВСУ не превышает установленные нормы. Отмечается, что областной Роспотребнадзор проводит постоянные проверки качества воздуха на территории жилой застройки. Подготовка к визиту президента России в Китай завершена. Он состоится совсем скоро. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что все основные параметры визита согласованы. О сроках поездки Владимира Путина в Китай будет объявлено по согласованию с китайскими друзьями, уточнил официальный представитель Кремля. Ранее СМИ писали о том, что поездка Владимира Путина в Пекин может состояться в 20-х числах мая. Выпускников школ предупредили о мошенниках в преддверии сдачи ЕГЭ. Они предлагают купить якобы имеющиеся у них контрольно-измерительные материалы или слитые ответы на задание единого госэкзамена. Как подчеркивается в сообщении Рособорнадзора, утечка экзаменационных материалов невозможна, а любые предложения об альтернативных схемах являются мошенничеством. Сэкономьте свои деньги, а время лучше потратьте на подготовку, посоветовали в Рособорнадзоре. Борцов из России допустили до мировых соревнований с флагом и гимном страны. Как написал в своем телеграм-канале министр спорта Михаил Дегтярев, Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. При этом глава Минспорта отметил, что отечественные борцы традиционно выигрывают много медалей. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так, что вы на меня так смотрите, Алиса Михайловна?
1: Так у тебя тема была хорошая.
2: Хорошая была тема, да. Так, друзья, смотрите. Слушайте, у вас бывает такое, когда хочется просто вредничать, потому что...
1: Да, у меня утром такое было.
2: Было, да? Прям вообще вот и...
1: Да, у меня муж сказал, что я похожа на его дочь, когда ей было 5 лет.
2: Хорошо, так, все, мы себе тут же представили. Не хочу, я видел. Не, у меня там.
1: Я видел.
2: У меня есть говядина. Я видел сегодня мороженое. Этого достаточно. Вот. Нутрициологи говорят, мне уже нельзя. В моем возрасте лактоза.
1: Какие? Где они сейчас? В этой комнате вместе с нами?
2: Я нашел в интернете.
1: А, они тебе говорят.
2: Лично. Но они же говорят: привет, здрасте. Хочу рассказать вам, вам не подходит лактоза. Вы будете плохо себя вести. Так, друзья, давайте поговорим о серьезном.
1: Давай.
2: Подумайте хорошенько. Я знаю, что у каждого из нас есть огромное количество правил, которых мы придерживаемся. Они наши, они могут и совпадать с правилами. Да. Но это наши правила, если они нам подходят. Вот я хотел вас спросить, какое правило вы никогда не будете нарушать в вашей жизни?
1: Не писать в бассейне.
2: Это единственное?
1: Нет,
2: я хочу, чтобы вы из всех правил выбрали и просто вот... Написали вот это точно. Потому что, давайте честно, там есть какое-то допущение. Там про то, что сказала Лиза Михайловна, всяко бывает в жизни. Иногда просто не добежал.
1: Спасибо, что сказал.
2: Да, иногда не добежал, иногда еще что-то. Поэтому тут тоже есть какие-то допущения. Но вот есть правила, и, возможно, которые вы вывели сами для себя опытным путем, эмпирическим путем, скажем так, да, когда вы сами стали на эти грабли, и второй раз вы на них наступать не хотите, может быть. Mm-hmm. Может быть, с этим связано что-то. Вот я, допустим, знаю, что и это было как раз вот именно в этом ключе. Я никогда больше не буду заводить романов на работе.
1: Больше.
2: Да. Это было единожды. Это было много лет тому назад, больше 20 лет тому назад. Я считаю, что ни к чему хорошему это не приводит.
1: И мы вошли в эту воду однажды.
2: Да, и не войдем в нее дважды, потому что да.
1: Дважды.
2: В итоге остались все очень недовольны и так далее и тому подобное. Я понял, что даже если между вами летят искры, вам классно, здорово, весело, хорошо и приятно.
1: Уволься и дальше искрись,
2: сколько тебе влезет. А дальше думай, да. Потому что 24/7 быть даже самым любимым человеком очень сложно, будем честными. Иногда нужно отдохнуть от этого человека только для того, чтобы прийти, встретиться и рассказать. Блин, прикинь, а у меня было вот это. А вас вот это, все вместе. И тебе нечего вообще, бывает иногда, и другие там всякие неприятности, и быт, он же все же разрушает нашу с вами жизнь. Короче, правила, которые вы, исходя из вашего жизненного опыта, никогда, либо больше, либо никогда не будете нарушать. Напишите его, пожалуйста. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Да, все верно.
2: Да, и сейчас я теперь подзадумался над синонимом к слову мессенджер.
1: Вестник.
2: Да, через ваши телетайпы. Пишите нам, пожалуйста. Первое, берем вокзалы, телетайп.
1: Мобильный вестник,
2: да. Пишите, друзья. Но только подумайте, чтобы не было такого, знаете, как в бассейн. Там хоть раз там...
1: И мы вошли в эту воду.
2: Да. Вот теперь что-то мне не хочется.
0: Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем правила, которые мы никогда решили не нарушать.
2: Ну, какой-то, да, ну такое прям точное. А вот смотрите, не буду нецензурно выражаться, все вокруг матерятся, а я останусь единственной, кто ни разу в жизни. Пишет нам Ольга из Екатеринбурга.
1: Ух ты, достойно.
2: Да, молодца, да.
1: Я не буду встречаться с женатым мужчиной. Меня прям так бесит, когда женатики начинают ко мне клеиться, сразу перевожу тему на их жен. Опыта не было и, надеюсь, и не будет.
2: Не вести бизнес с родственниками, точка. И дальше капслоком никогда. Да, да, это правда. И с друзьями. Кстати, к сожалению, с друзьями тоже. Чем ближе вы дружите, вот если вы еще особенно с детства, то тем больнее будет потом все это настолько...
1: А вот буквально на ту же тему смотри. Здравствуйте. Ответ на вопрос, что бы я никогда не делал, упаси всех, идти на работу или принимать на работу друзей или родственников. Чур меня, чур, прошел и то, и другое, чуть не потерял близких друзей. Но, видимо, потеряли работу. Или
2: ну,
1: работников.
2: Либо наконец-то поговорили как взрослые, все все поняли, и люди оказались в адеквате. Вот. Это, к сожалению, редко бывает, потому что когда глаза застятся, вон Линда Фадеев сейчас судится и так далее. Были же друзьями такими.
1: Да ладно, завал, друзьями. Вон его двоюродная сестра, это группа Total, Марина Черкунова, двоюродная сестра Фадеева.
2: Ну,
1: то
2: вот.
1: То же самое.
2: Вот. Поэтому, да, не надо. Вот, ну, как-то надо. Одно дело поддержка, помощь, да, согласен, но вот. Привет, душнилки. Здравствуйте. А еще одно золотое правило. Никогда не говори... Ой, никогда не говори никогда. Ладно, да тут понятное дело. Вот. Понятно, что всегда есть какие-то исключения из правил. Но вы тоже, знаете, вот... так, давайте договоримся. Никогда не писать вот такие сообщения. Потому что каждый раз, когда что-то возникает, никогда не говори никогда. Хорошо, спасибо большое. Нет, я прям искренне, это не наезд, но просто настолько... Ну, ладно.
1: Да, никогда не перестану слушать наше радио и всех наших великолепных, неповторимых, потрясающих соведущих. Всегда поднимайте настроение до невероятных высот. Это действительно навсегда.
2: Если оказался в магазине с низкими ценами, будь осторожен. Можешь накупить всякой ненужной ерунды, а до зарплаты будет, может быть, еще очень далеко.
1: Ну, это и придется есть ерунду.
2: Да, а она несъедобная. Это были не те шарики.
1: Садовые гномы.
2: Да, я посмотрел тут на свою луковицу садовую. Так, друзья, пишите, пожалуйста, есть ли в вашей жизни какое-то правило, которое вы не собираетесь? Вот видите, не собираетесь никогда нарушать, поскольку, ну, вы поняли это на, скажем так, личном опыте, что делать это не нужно. Пишите через ботов в ваших мессенджерах. Пиши ведущим, по-моему, так и называется.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем про 8-й проект Олега Степанова и поговорим о терапевтическом эффекте с группой «Буерак». Олег Степанов основал новый проект «Ноль нога» и выпустил дебютный альбом «Силы свайба». Это уже 8-й по счету проект музыканта, и вы точно знакомы как минимум с двумя его альтер-эго. Это «Пневмослон» и «Нейромонах Феофан». В новом проекте Степанов поет и играет на акустической гитаре. По словам артиста, такие треки не сможет написать ни одна нейросеть. Получилось минималистично и абсурдно. Альбом музыкант записал за час и обещал записать второй, если слушателям понравится.
4: Лучше б ты, мужик угрюмый, ехал на велосипеде. Там, глядишь, в какой канаве, где-то сушка завалялась или бублик.
3: Оценить новый проект «Ноль нога» можно на любой удобной цифровой платформе. Группа «Буерак» выпустила сингл «Терапевтический эффект». В релиз вошли два трека. Собственно, «Терапевтический эффект» и «Городская романтика». Подробности о релизе узнали у лидера команды Артема Черепанова.
5: Когда я писал эту песню, я вдохновлялся музыкой с игр с первого и второго PlayStation, в который в то время очень сильно превалировал такой стиль, как джангл. Я подумал, что нет идеи лучше, чем совместить меланхоличность группы «Буерак» с джангловым брейкбитовым безумием и посмотреть, что из этого получится на выходе. На мой взгляд, это довольно смелая идея, хотя как будто бы довольно очевидная, но в гитарной музыке до этого момента я ничего подобного не встречал. Надеюсь, что вы не встречали тоже и впервые услышите подобное звучание. Приятного вам прослушивания. Мы очень старались, думаю, получилась отличная песня.

0: Послушать новый сингл от группы «Буерак» уже можно на всех цифровых платформах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену, теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
4: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти Соль, Легенда сегодня на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, в этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события. Наше радио отмечает свое 25-летие, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, Пикник. Подробности и билеты на сайте evafond.ru, ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-005-0721. Возрастное ограничение фестиваля 16+.
2: Так, друзья, мы у вас спросили ваши правила, которые вы никогда не хотите нарушать. И вот поехали. Первое. Не трогай чужих дам. Чужая дама, ну, дама, в смысле, женщина, естественно, имеется в виду, равно русалочка. Я не знаю, что это значит.
1: Это значит, что у нее ножек нету.
2: Все, я понял, ножек нету. Не изменяй. Если изменяешь, не уважаешь свою вторую половину, равно свой выбор, равно себя, равно не мужик. Третье. Живи, как нравится тебе, и плевать, что скажут другие, они завидуют.
1: Добрый день, ведущий. Никогда не сяду за руль после принятия алкоголя. Один раз в жизни была у гостях в подруге буквально в соседнем дворе. Выпили вина, я поехала по дворам домой. Было очень страшно и неприятно. После этого я решила, что ни за что.
2: Умничка.
1: В жизни, молодец.
2: Даже в похмелье не надо. Даже в похмелье, пожалуйста.
1: Жизнь. Не предупреждают, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а управлять транспортными средствами и средствами, представляющими повышенную опасность для окружающих, запрещено категорически в состоянии алкогольного или любого другого опьянения или измененного сознания. Даже в плохом самочувствии нельзя. Ну, если голова кружится. Нельзя.
2: Ты на такси домой?
1: Почему? У меня не кружится голова.
2: Я шучу. Так, никогда не буду ставить одних людей выше или ниже других по профессиональному или либо социальному статусу. Уважение достойны все, написал Кирилл нам из Москвы. Умница,
1: да,
2: Кирилл, вы большой...
1: Солидарно, да. Абсолютно. Угу. Никогда не работать у родственников, опять пишут.
2: Да.
1: Там, переработки, задержки и так далее. Александра, бухгалтер.
2: Да.
1: Вот, смотри, какой хороший. Никогда не буду вытаскивать людей из зависимости. Также никогда не буду пить с пьющим человеком.
2: Это жить. Такая... пить или жить?
1: Пить,
2: там,
1: жить.
2: Там
1: а жить. Простите,
2: пожалуйста. Жить с пьющим, да.
1: Ну и пить с пьющим тоже, наверное, не стоит. Вообще, согласна?
2: И пить-то с непьющим тоже смысла нет.
1: Во-первых, да, спасать человека в зависимости, который этого не просил, это совершенно не нужно, потому что он не просил, тут достаточно все банально. Но даже с теми, кто просит и говорят, мне нужна помощь, нужно просто быть максимально...
2: Ой, Алиса Михайловна.
1: Как сказать, не принимать близко к сердцу. И быть готовым к тому, что через 2 часа после того, как вы начинаете ему оказывать первую помощь, вы окажетесь просто последним человеком, обруганным последними словами и вообще.
2: Я уже забыл, какая у нас тема с вами.
1: Да,
2: друзья.
1: Правила, которые не надо нарушать. Ну,
2: спасибо.
1: Так, да.
2: Спасибо, да. Надо что-то подумать еще насчет там душнить. Да.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Департамент транспорта Москвы предупредил о возможном затруднении движения в вечерний разъезд. Пробки прогнозируются в центре города, на Садовом кольце, третьем транспортном, МКАДе и в элитных магистралях по направлению в область. В департаменте отметили, что сегодня короткий рабочий день и разъезд начнется раньше обычного, около 16 часов. В Московской области на следующей неделе будет действовать увеличенный штраф для пассажиров за беспилетный проезд в автобусах. Об этом предупредила пресс-служба регионального министерства транспорта. Изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях области. Штраф за беспилетный проезд составит 5000 рублей. Сейчас с безбилетников берут 2000. Супруга актера Юры Борисова опровергла сообщение о якобы участии актера в ДТП на улице Большая Никитская. Анна Шевчук рассказала РИА Новости, что никакого ДТП не было. Сегодня утром СМИ сообщали, что предположительно Юра Борисов попал в небольшое ДТП в центре Москвы. На кадрах за рулем автомобиля был мужчина, похожий на актера. Добавлю, Борисов был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера. Но статуэтка досталась Кирану Калкину. В Москве простились с журналистом и телеведущим Владимиром Молчановым. Церемония прощания прошла в храме святых Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке. Журналист умер 13 мая в возрасте 75 лет. Карьера Владимира Молчанова началась в агентстве печати «Новости», где он работал корреспондентом в Нидерландах. В 1987 году журналист пришел на центральное телевидение, где начал вести программу «До и после полуночи». Позже вел программу «90 минут» и «120 минут», «Время», «Частная жизнь», снял более 20 документальных фильмов. Средняя сумма, которую родители в столице планируют потратить на последний звонок для одного ребенка, составляет 18 тысяч рублей. Об этом агентству новостей Москва сообщили в ивент-агентствах по организации праздников. Праздник обычно проводят в лофтах, парках или на загородных площадках. Чаще всего запросы родителей заключаются в предоставлении безопасности, отсутствии алкоголя, фото и видеосъемки, организации трансфера и закрытой площадки. Также есть спрос на празднование выпускного на теплоходах, которые организуют сами родители. Однако многие отказываются из-за высокой стоимости. Выходные в Москве будут теплыми и без осадков, а в понедельник начнется настоящая жара, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
2: Близкая к рекордной ожидается жара на следующей неделе. Очень теплая погода. В субботу-воскресенье до 25 градусов. Уже начиная с понедельника, все ближе и ближе к плюс 30, а может быть в центре города и перевалят через 30 градусов, до 31 дойдет. Без осадков, палящее солнце и зной. Понедельника по четверг.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Итак, не прошло и... Сколько не прошло? Всей жизни, наверное, да, не прошло? Ольга, добрый день, здравствуйте.
2: Всей жизни будет мало.
1: Ольга Ершова в гостях, да и ну как в гостях, в принципе. Этот час всегда как бы уже Ольгин, уже пару лет как.
2: Я вам сейчас коротко расскажу. Чувствуйте себя как в гостях, но не забывайте, что вы дома.
1: Да, вот, чувствуете, да, вот прям, хозяйка пришла Медной горы. Да, так вот, друзья, смотрите, Ольга Ершова, это поэт, назовем так, мне так больше нравится, чем слово поэтесса, без обид, пожалуйста, девчонки, пишущие стихи, здесь сидит поэт, дальше, актриса, драматург, писательница.
2: Достаточно.
1: Лауреат кучи премий, причем не только лишний. Российских, член Союза писателей Чехословакии. Уже такой страны нет, но Ольга ею является. Я тут недавно узнал... Чешской республики. Нормально вообще?
2: Да, с Чехословакией это было смешно. Спасибо.
1: Так вот, как будет проходить этот час? Ольга пишет замечательные стихотворения, не только лирические, там философские и прочее, но еще специализируется на коротких иронических стихотворениях. Она их называет шпильки. И так вот уже пошло в народ. И что мы вам предлагаем? Ольга читает вам одну из своих шпилек. Кстати, у нее есть свой канал. Называется «Ершова пишет». У меня Ленский жив. Но «Ершова пишет» вам сейчас будет важнее. Он сейчас вам ничем не поможет. Да.
2: А он все-таки жив. Я это могу засвидетельствовать. Я его вижу напротив.
1: Да. Он, конечно, усиленно пытается что-то сделать, но упорно живет.
2: Упорно.
1: Да, поэтому друзей становится все меньше и меньше в этой жизни. И пусть их будет меньше. Ладно, но качественнее.
2: Ладно.
1: И подальше. И желательно не давайте им ключи. Ну, неважно, ладно, бог с ним. Короче, друзья, рассказывай.
2: О своем, о больном.
1: Да. Я должен был высказаться, поскольку я тут работаю уже так долго, и все мы большая семья. И люди поддержат, скажут, так тебе и надо, скотина, и мне будет так хорошо и легко. Так вот, друзья, Ольга прочтет одну из своих шпилек, вернее, не полностью, а три строчки. И мы вам предложим продолжить эту шпильку. Напомню, в интернете они есть, но, друзья, ваше чувство юмора, ваше чувство ритма, рифмы и так далее, владение словом нам гораздо интереснее и вам самим. Поэтому пишите, пожалуйста, вашу авторскую строчку, ваше авторское завершение шпильки, а там как раз вся суть и вся соль, да, Ольга? Вот именно последняя строчка.
2: Конечно, конечно.
1: Да, делай.
2: Поэтому
1: так.
2: Это будет интрига до самого конца, я в конце прочту свою версию, но мою версию повторять не надо.
1: Не надо, потому что мы ее и так знаем. Я еще не успел ее узнать, но мне скажут по секрету.
2: Да, если просто она будет такая же, как у меня, мы просто ее не зачитаем, и вы впустую потратите время. Так что пишите свои.
1: А хочется посмеяться и развлечь вас перед хорошими теплыми выходными. Синоптиков слышали? Жарко будет, потеть будем. Давайте. Ольга, итак, первые три строчки.
2: Значит, шпилька будет о сложностях женского характера. Вчера еще смеялась и шутила, а нынче грома грозного раскаты. Друзья мои, вы видели закаты?
1: И ваши версии, дамы и господа, присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах. Ольга, будьте столь любезны еще раз. Вы же понимаете, мы же не профи, и мы...
2: Любезной быть могу, пожалуйста, еще раз.
1: Будьте столь,
2: сколько угодно. Вчера еще смеялась и шутила, а нынче грома грозного раскаты. Друзья мои, вы видели закаты?
1: И ваши версии присылайте.
0: Наша реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
3: Сложный рецепт на очки? Астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки? Не приговор. Мы точно справимся. И вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Это навсегда.
8: Знаете ли вы, Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 «Оскаров», 2 высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ольга Ершова, простите, пожалуйста.
2: Готова побыть немножко Алисой, ничего страшного.
1: Это неплохо, кстати, это неплохо, да.
2: Ах, Алиса, я хотел... как бы нам встретиться. Вот,
1: так вы что, что, виделись?
2: Моего детства.
1: А это вот была песня из моего детства. Кстати, друзья, мы детство тоже с Ольгой обсуждали. Хочу сказать, что по воскресеньям в 6 часов вечера на нашем радио выходит проект Ольги Ершовой и, в общем, Дмитрия Ленского. Называется он «Наше все, нескучные поэты». Да. Где мы иногда читаем стихи, иногда не читаем стихи, иногда к нам приходят гости. И нам мы просто разговариваем. И, в общем, слушайте нас, как раз вы будете с дачи ехать все. И в 6 часов вечера включайте, и вы вновь будете в нашей компании.
2: И с юмором, сегодня... и с легкой философией, в общем-то, там...
1: И сгрустнуть иногда можно.
2: Да.
1: И детство мы, кстати, тоже вспоминали песни, знакомые с детства.
2: У нас, кстати, в это воскресенье, если я не ошибаюсь, тема будет что-то про первое чувство, про влюбленность.
1: О, как?
2: Да-да-да.
1: Не смотрите так на меня. Я не могу работать. Ольга.
2: Знаете, я плохо вижу, поэтому я работать могу. У меня так, знаете, какое-то просто светлое пятно в конце.
1: Вот видите, идите на свет. Идите на свет, идите к светлому пятну.
2: Вот он, тот свет в конце тоннеля, да.
1: Да, вот так... Вот так летишь через весь коридор, а там Ленский, да?
2: Да.
1: Спасибо большое. Так, Ольга, пожалуйста, первые три строчки вашей шпильки, и мы начнем читать версии наших слушателей.
2: Вчера еще смеялась и шутила, а нынче грома грозного раскаты. Друзья мои, вы видели закаты?
1: Когда 150 я накатила.
2: А я сготовлю полуфабрикаты.
1: Такие вот он у нас шпагаты.
2: Забавно.
1: Ну, да, все мы знаем, да.
2: Я на закате кошку утопила.
1: А, ладно. А я живу от шпилек до зарплаты, пишет нам Карлсон Леха из Краснодара, который спрашивает регулярно, куда же вы, Ольга, пропадаете?
2: Ну, вот специально для вас я сегодня вышла. Сразу скажу, было сложно, но мне Дмитрий сказал, у нас очень один слушатель интересуется.
1: Да, да,
2: я
1: да.
2: говорю, не могу, просто не перейти.
1: Леха, я не скажу этого никогда больше, ладно. И в это время были и откаты. Друзья мои, вы видели закаты? В это время были и откаты.
2: Да. Очень хорошо. Классно, кстати.
1: Закрепляем.
2: Да, закрепляем.
1: Готово.
2: После которых я безбашенно кутила.
1: Нормально, ладно. Ну-ка, смейтесь, я говорю лопата. Тоже хорошо. Так.
2: Да, после слова лопата смейтесь. Один звонок, и видите ей больничные халаты. Как-то очень замудрённо.
1: Да, зачем? Ну, зачем вы тогда? Дальше смотрим. А, нет, от офтальмолога иду.
2: Так, а я за вечер банок закрутила.
1: А вот это вот, кстати, очень круто. Здесь не в рифму, но вот такая версия. Думаю, это произведение «Гроза» Островский.
2: Да.
1: Да? Хорошо, да?
2: Хорошо.
1: И полетела она. «Луч света в темном царстве». Все ж помним это, да?
2: А боже, какая поэтичная, лирическая, красивая версия. Они всегда предвестники рассветов.
1: Да.
2: Друзья мои, вы видели закаты? Они всегда предвестники рассветов.
1: Да,
2: вот
1: да,
2: так
1: да.
2: Вот, Дмитрий, не расстраивайтесь, потому что если даже вы на закате сейчас своих чувств, то будет рассвет.
1: А чего?
2: Чувств.
1: Чувств. Я понял.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио. А,
1: да, и Ольга Ершова. Да. Ольга, а вот если бы вы просто прочли первые три строчки вашей шпильки, то было бы сразу Ольга Ершова.
2: Да, вчера, прочту сейчас.
1: Давайте.
2: Вчера еще смеялась и шутила, а нынче грома грозного раскаты. Друзья мои, вы видели закаты?
1: И ваши версии, друзья, мы сейчас как раз и будем зачитывать. А, так вот, от вас я жду откаты, тоже вот версия похожа.
2: Увы, мужчины нынче не богаты.
1: Так, поплавок двоится и без них. Я не знаю, что это, ну ладно. Зачем я это читал? Ну, ребята, давайте без пошлости. Мы же в прямом эфире. Вы чего? Мы взрослые люди. Наши дети слушают. Вам же будет перед нами стыдно.
2: А нет, я просто так спросила.
1: А, хорошая тоже версия. Дальше. Ко мне с цветами едет жених на самокате. Тоже есть такая версия.
2: Вчера спустили всю зарплату.
1: Вася, куда же ты полез? Ты же уже, тебе же уже хватит. Тут вот немножко другое слово, но мы все поняли.
2: Сегодня утром я их отменила. Кстати, отличная версия.
1: Так, вы его закрепляете?
2: Наталья из Челябинска.
1: Вот, прекраснее, чем я глазенки закатила. Вы видели закаты? Вот, прекраснее, чем я это сделала. Хорошо.
2: Давай я еще раз прочту.
1: Давай.
2: Только что подключился. Вчера еще смеялась и шутила, а нынче грома грозного раскаты. Друзья мои, вы видели закаты?
1: И ваши версии, дамы и господа, присылайте, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: И Ольга Ершова. Друзья, напомню, у Ольги есть свой канал, называется «Он Ершова пишет». У меня Ленский жив, и по воскресеньям в 6 часов вечера выходит программа Ольги Ершовой в нашем эфире с моим участием. Тоже называется она «Наше все». «Наше все», да, где мы просто разговариваем. Да про жизнь мы, собственно, разговариваем. Поэтому присоединяйтесь к нам по воскресеньям в 6 вечера. Так, друзья, первые три строчки для разгона, пожалуйста, будьте столь любезны,
2: да,
1: для настроения.
2: Шпилька о тяжелом женском характере и нелегкой мужской доли.
1: Это любая ваша.
2: Вчера, да, именно так. Вчера еще смеялась и шутила, а нынче грома грозного раскаты. Друзья мои, вы видели закаты?
1: Да, закаты глаз моих некаянных.
2: Смотря на них из пасти крокодила.
1: Вот, очень хорошая.
2: А, вы видели закаты, смотря на них из пасти крокодила?
1: Хорошая версия, да?
2: Это впечатление на всю жизнь.
1: Моих очей, когда я вас простила, вариант.
2: Мне очень понравилась версия. Так, как говорится, без затей, откровенно, честно, да.
1: Нет,
2: друзья мои, вы видели закаты? Да.
1: Так, друзья мои, вы видели закаты? Не видели, а надо.
2: Нет, сунул я очки куда-то.
1: О, хорошо, тоже версия, да. Дальше, красиво, но кушать хочется. Вот.
2: Друзья мои, вы видели закаты? Вот я под одним однажды согрешила.
1: Тут черный юмор пошел. А я даже это не могу сказать теперь. Вот. А в общем, Стиви Вандер нет.
2: Мне нравится версия. Пришлите фото, я их пропустила.
1: О, это хороший, да, очень хороший, да, да, да, да, да. А вас кусала муха дрозофила? Друзья мои, вы видели закаты, и вас кусала муха дрозофила?
2: Да,
1: хорошая версия, да?
2: Еще забавная версия. Так посмотрите, скучные дебилы, если не видели. А мне на выбор дали две лопаты. Кстати, ну сейчас же удачный сезон у всех.
1: Ой, молчите.
2: Люди вспоминают про лопаты.
1: Так, кончай стишки писать, гони зарплату. Ольга, это не ваша подчиненная, нет?
2: Нет.
1: Нет. Нет.
2: Я бы не сказала, что у меня прям есть подчиненные, ну, есть люди, сотрудники.
1: Просто вы меня не просили. Что?
2: Так, давайте попозже. Всю ночь тебя проблемами грузила.
1: Так, интернета нету, иду пешком я по Арбату. Ну, к закатам, хорошо. Угу. А я вчера его любила, тоже есть версия.
2: Увы, мужчины нынче не богаты. Где поэтичная версия, вы видели закаты, где море, штиль и томные регаты.
1: А-а-а! Кто это? Ой, да. Так, друзья, будьте столь любезны. От вас ждем четвертую строчку шпильки от Ольги Ершовой. Оля, напомните, пожалуйста, три, и мы сейчас уже движемся к финишной прямой.
2: Вчера еще смеялась и шутила, а нынче грома грозного раскаты. Друзья мои, вы видели закаты?
1: И ваши версии, друзья, присылайте, пожалуйста, нам.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: И Ольгой Ершовой. И сегодня мы вам, друзья, предложили продолжить одну из шпилек Ольги. Ольга, напомните, пожалуйста, первые три. И сейчас у нас, я сейчас буду пытаться понять, что по времени у нас.
2: Вчера еще смеялась и шутила, а нынче грома грозного раскаты. Друзья мои, вы видели закаты?
1: А это я всю желчь свою разлила.
2: Угу.
1: Да, почему нет?
2: Слушай, какая красивая версия, такая многослойная. Интересно, закрепи.
1: Закрепил. Я мужу бы, собственно, истерик закатила. Тоже есть такое.
2: Мне очень нравится версия. Карлсон Леша из Краснодара. Как написать вам личные контакты?
1: Нет, Леша просто на самом деле хочет ваши личные контакты, Ольга. Это не строчка продолжения.
2: Ваши личные контакты уже я знаю, Леша. Я сейчас не буду всем его читать.
1: Не надо.
2: Но он здесь у нас написан, ваш номер телефона.
1: Так, они похожи на глаза гориллы. Друзья мои, вы видели закат? Они похожи на глаза гориллы.
2: Вот что значит урбанизация. Их мне закрыли рекламные плакаты.
1: Вот, кстати, хорошая вещь.
2: Вот понимаешь, вся суть вот нашей сейчас проблемной жизни. Человек себе всю жизнь упрощал. И в итоге усложнил до невозможности.
1: Да почему же?
2: Что все переходят уже сейчас, знаешь, поколения новые.
1: Да, которые уезжают.
2: Они
1: да.
2: просто уезжают. Им ничего не нужно доказывать, во-первых.
1: Потому что папа с мамой доказали.
2: Они не видят в этом смысла. Уже мы, миллениалы, все себе доказали.
1: А, так вы миллениал.
2: Да.
1: Все, я просто это самое, я за 2,5 года общения пытаюсь выяснить, сколько Ольге лет, и вот теперь хотя бы я выяснил поколение. Потому что, ну, там разброс 15 лет, фигня какая.
2: Плюс-минус. Да. Хотя бы уже понятно, в каком диапазоне.
1: В каком веке.
2: Да, так, собственно, новое поколение, оно не хочет ничего доказывать. И они тянутся к природе. И я так на них смотрю и думаю, а вообще-то молодцы.
1: Конечно, конечно, новое поколение. Хотите рвать одуванчики? Я вам могу показать, где.
2: Долой общество потребления, понимаешь, говорят эти люди. Все, вы на нас не влияете, мы на ваши вот эти чипсы все уже не ведемся. Нам нужны закаты, понимаешь,
1: закаты.
2: А не плакаты. А,
1: слезая мать шея, отсюда тоже видно. Это продолжение вашей строчки, Ольга. Так что, слушайте, давайте тогда уже до конца добьем вот этот час, и мы сейчас будем тогда уже прощаться. Именно в этом выходе, Ольга. У нас с вами еще есть...
2: Мне же надо выбрать победителя.
1: У нас с вами есть еще 3 минуты с половиной. Мы еще можем по

0: почитать и еще что-то выбрать, хорошо?
1: Хорошо, ну я постараюсь.
0: Но да. Мне нужно хотя бы секунд за 20 сказать. Так, что еще тут у нас есть? Небо горит, я так тушу. Вот, дальше, когда Венера в воду уходила. Вообще там Венера разве ходила в воду? Там
1: же, она выходила из воды.
0: И не Венера?
1: Допустим.
0: Да.
1: Ну, давай не будем придираться.
0: Хорошо.
1: А то вот эта чашка с надписью «Душнила», я чувствую, что она разливает какие-то флюиды неправильные.
0: Их было три чего аж. Вот. А закат истерики и тут вот не хочется про взрывы говорить, но вот не буду тогда. Вот, правда,
1: пишу,
0: извините.
1: Я вам, а где чернила?
0: А, опять зятья пред тещей виноваты. Друзья мои, вы видели закат? Опять зятья пред тещей виноваты. Подходит под любое абсолютно стихотворение, согласен. Вот, что еще?
1: Так, ну подожди, давай ты почитаешь, я пока буду выбирать победителя. Так разделимся, ладно?
0: Хорошо, Ольга, давайте. Вот мы уже и разделились.
1: Вчера еще смеялась и шутила, а нынче грома грозного раскаты. Друзья мои, вы видели закаты?
0: У нас в деревне после трудового дня. Так это очень хорошо.
1: Вообще, как сейчас жизнь в деревне гораздо выше ценится, правда? Вот раньше у всех были бабушки в деревне где-то, у кого-то. Сейчас уже все, бабушки уже городские все. Некуда съездить, понимаешь? Как-то вот детство не то.
0: Я не знаю, что по этому поводу сказать. Ольга, вы так сокрушаетесь по этому детству, как будто, вот я не знаю, вы чего-то, вы это сейчас к чему говорите? Скажите, Ольга,
1: я
0: пожалуйста.
1: Я не по своему сокрушаюсь, а по детству нынешних детей.
0: Они, да что их жалеть? Они нас переживут, поверьте. Я язык недавно прикусила, тоже одна из версий, вот, которая здесь солнце позабыла, случайно мужа я прибила, там солнце закатилось в крокодила. То есть мы на солнце, мы на закаты, а так вот тоже версию уже насчет крокодила. Нет, не успела, я опять чудила. Зачем мне виски, я коньяк просила. Изумера принцесса полюбила. Тут вот вообще прям просто сложные все вещи. Дальше, что еще? Случайно мужа я прибила. Это была такая же версия. Дальше. А, так вот они. Вот, друзья мои, да, вы видели вот закаты? Так вот, кстати, вчера...
1: Скажи, пожалуйста, Дима, а у нас сегодня какой приз?
0: Приз у нас это приглашение к нам на экскурсию сюда 29 мая.
1: Хорошо, я сейчас называю имя победителя.
0: Да, имя, но мне бы, где бы, номер бы, где бы?
1: Их у нас будет два, они закреплены. Сегодня утром я их отменила, Наталья Челябинск, шикарная версия, но я просто сомневаюсь, что Наталья из Челябинска к нам приедет, поэтому еще, а это
0: вы их закрепили, второй раз нажали, они исчезли, да, Ольга?
1: Нет, они есть.
0: У вас, да?
1: А это я всю желчь свою разлила. Это второй победитель.
0: А выдайте, пожалуйста, приз. Видите, там такая штучка есть. Видите, Ольга?
1: Да.
0: Выдайте, пожалуйста, приз, и там есть. Вот видите, 29-е.
1: Да.
0: Все,
1: ура.
0: Спасибо. Итак, теперь самое главное. Ольга, у меня к вам же будет просьба. Мы же должны под финал прочесть вашу оригинальную версию, верно?
1: Да.
0: Давайте попробуем. У нас вот есть с вами буквально несколько секунд.
1: Вчера еще смеялась и шутила.
0: Не торопитесь.
1: А нынче грома грозного раскаты. Друзья мои, вы видели закаты? Я закатила.
0: Друзья, это была Ольга Ершова. Напомню, Ершова пишет. И слушайте нас, пожалуйста, по воскресеньям. Программа «Наше все» в 6 часов вечера на нашем...
2: Наша реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная, 6, строение 1, 270-70.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова гудит в ушах.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При массированной атаке БПЛА в Рязанской области пострадали 28 человек. Жертвами атаки стали четверо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. После атаки госпитализированы четверо детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. ВСУ атаковали Рязанскую область с помощью 99 беспилотников сегодня ночью. Повреждены два многоэтажных жилых дома. Начался пожар на промышленном предприятии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил орден Александра Невского. Награждение Гладкова, который на этой неделе покинул пост главы региона, стало известно во время представления нового врио губернатора Александра Шуваева. Накануне орденом Александра Невского был награжден экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз, который покинул пост одновременно с Гладковым. Богомаз после отставки получил мандат депутата Госдумы. В Красноярске более 30 учащихся кадетского корпуса заболели кишечной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Заболевание учащихся протекает в легкой и средней степени тяжести. По данным регионального Минздрава, один из кадетов доставлен в больницу. Кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения. Устанавливаются причины массового заболевания. Специалисты изучают продукты, обследуют сотрудников, которые участвовали в приготовлении пищи для кадетов. С марта кадетский корпус обеспечивал питанием новая компания. С начала года в России закрылось 30% предприятий микробизнеса. Больше всего пострадали легкая промышленность и розница, рассказала НСН председатель региональной общественной организации содействия малому бизнесу Янина Гришина. Она рассказала о причинах.
2: Мы прогнозировали ситуацию, которая случится на фоне введения налогового режима новых. Уже на бизнес делается чрезмерная нагрузка. Очень много неналоговых платежей. На каждый вид бизнеса производство очень подкосило повышение НДС, плюс отношение к российскому бизнесу, сколько на него падает обязательств. Это не дает не то, что говорить о развитии, даже удержаться невозможно.
1: При слишком медленном снижении ключевой ставки под угрозой закрытия в этом году могут оказаться до 15% микропредприятий, пишут в свою очередь «Известия» со ссылкой на своих экспертов. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером. Об этом сообщает «Таймс». По данным газеты, состояние Бекхэма и его супруги, дизайнера Виктории Бекхэм, превысило 1 миллиард фунтов. «Таймс» связывает рост капитала с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхэма в клубе главной футбольной лиги «Интер Майами», за которой выступает аргентинец Лионель Месси. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Это мы, ребята. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добрые, проверенные, надежные, как автомат Калашникова.
2: Это точно. Да.
1: Здравствуйте.
2: Причем надежные во всей обозримой вселенной.
1: Мы или они?
2: Нет, мы, конечно. А кто они?
1: Ну, они, люди, которые возле приемников сидят.
2: И они, конечно.
1: И они.
2: Ну, мы же с ними.
1: И мы, и они.
2: Да. Ребят, я хочу похвастаться. У меня вот... У меня новая свинка.
1: Новая свинка розовая, как и положено.
2: Да.
1: А я со старой до нашего. Здравствуйте, ребята.
2: До нашей старой свинью. Это ужасно.
1: До нашего старого свинью. Как бы это ни звучало.
2: Мужчина, не повторяйте, пожалуйста, эти слова дома.
1: Это правда. Вот, ребят. А что?
2: Ты хотел сказать, что мы на ближайшие три часа.
1: Три часа, ребят.
2: Загружаемся
1: в ваши приемники. Пока вы собираетесь там на даче, пока едете по пробочкам, пока заканчиваете. Да, кстати, ребят, не забудьте. Сегодня капнула зарплатка.
2: Не забудьте, ну, не всем, но тем, у кому по 15-м,
1: не забудьте, да, оплатить коммуналочку и счетчики сегодня, ребята, счетчики сегодня. Ну, с сегодняшнего дня, начиная, можно уже показания счетчиков передавать.
2: Что ж ты с такой интересной информацией
1: как
2: начинаешь наше веселое шоу?
1: Я же полезное.
2: Думайте о шашлычке, который вы будете жарить в эти выходные. А при усадебных работах, ну, и о чем-нибудь еще приятном.
1: Ну, про дачу, про парник, про...
2: Прогулки, если кто-то будет
1: картофеля
2: гулять, ни у кого нет дачи, например.
1: В общем, ребят, мы сегодня по пятничному в ваши радиоприемники ненадолго. Часика на три до чартовой дюжины. Если хотите нам что-нибудь прекрасное написать, давайте прекрасного хочется. Что-нибудь прекрасное. Вот прекрасное, как майская роза. Вот есть же такое расхожее выражение, как майская роза. Вот хочется чего-то прекрасного, как майская роза. Напишите нам что-нибудь прекрасного, прекрасное, как майская роза, а мы в долгу не останемся.
2: Да, давайте.
1: В общем, ребята, ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов, кто вместе с 10-бальным шоу устраиваем перекличку.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ребят, спасибо большое. Накидали нам приветиков про хорошее, про прекрасное сегодня у вас спросили. Вот что пишете.
2: Что может быть прекраснее однодневной рабочей недели после отпуска, который закончился вчера? Там уже и выходные. Так. Всем того же желаю, пишет нам Антон из Анжеро-Судженска.
1: Шикарно у вас просто рабочая неделя.
2: Мне тоже было такое.
1: А я уже жарю шашлык. Привет всем рошальским.
2: Рошальским?
1: Из кого жарите, из какой части свиньи? Может быть, вы из другого животного шашлык предпочитаете?
2: Привезли нижнее белье мне на 25 тысяч. Муж будет доволен.
1: Еще как. А вы как будете?
2: А интересно, вот...
1: Муж будет дважды
2: вот доволен. Вот знаешь, когда говорят, вот мне на 25 тысяч привезли того-то, и ты не можешь понять, это там условно 3 позиции или 300.
1: Но... В любом случае, муж будет
2: доволен.
1: Первый раз, когда ему на телефон придет сообщение о том, о списании. И второй раз, когда будет видеть вас вот во всем этом, в кружовчиках. Добрый день. Сегодня последняя ночная смена перед отпуском. Это ли не прекрасно? Это восхитительно. Мы за вас искренне рады.
2: Так, ну что? Пельмешки еще со сметанкой.
1: Это на ужин, ребят. У меня сегодня на ужин.
2: У тебя опять пельмени?
1: Да. У меня по пятницам традиция.
2: А ты как собака будешь?
1: Нет, ну, в смысле, без водки, да, без водки. Я не пью, ну ты же знаешь.
2: Я знаю.
1: Что-то я вот это, я погубил эту страсть в себе.
2: Ну, да.
1: Мне реально, Андрей, мне в какой-то момент стало невкусно, противно, и вот, ну, об этом мы как-нибудь поговорим в другой раз.
2: Да, не будем. Сегодня мы должны поговорить о чем-нибудь прекрасном, веселом. Я предлагаю, у нас с тобой в загашнике есть одна прекрасная тема.
1: У Андрея Германовича беда случилась.
2: Какой у меня
1: минус? Его сыночка научился попрошайничать.
2: Да, ну ты опередил меня.
1: Да.
2: Собственно, у меня собаке было запрещено, в принципе, попрошайничать. То есть мы сильно разбаловали предыдущего пса, и вот над этим поставили эксперимент, можно ли сделать так, что собака не... Он не попрошайничал. Никогда. То есть он... ты ешь, например, он усаживается где-то в углу кухни или там где-нибудь у окошка сядет и ждет. То есть если ему оставляют какую-нибудь вкусняшку после еды, он с удовольствием ее в своей миске доедает. А тут я обратил внимание, он стал делать... Он стал... когда ты что-то вкусное ешь, сначала...
1: Он эволюционировал.
2: Да, сначала он облизывался, а теперь начал приоткрывать так рот, показывая, что ему бы тоже было бы вкусно, если бы
1: сюда.
2: В его рот попало бы вот то, что ты ешь. И это настолько ржачно. То есть я понимаю, что он сам допетрил до какой-то вот такой вот схемы, да, схематоз, как сейчас молодежь говорит. Как развести хозяев на то, что... Вот... Причем он мне говорит, это не откровенное попрошайничество. Он не приходит, там тебя не бьет лапой, не там гав-гав дай мне, или там скулит, ой, как вкусно. Нет, это красиво.
1: У меня коты тоже по-своему попрошайничают. Кошка, значит, она садится, ну, она приходит, во-первых, садится где-то рядом, знаешь, так ненавязчиво, типа, мне только спросить. Сидит и начинает смотреть, что я ем, так, знаешь, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, и при этом делает такие брови. У нее такое выражение морды, что это самое несчастное в мире существо, которого, если сейчас не перепадет кусочек чего-то, что я, собственно, вот ем, то все, земля перестанет крутиться.
2: Я считаю, что вот те, кто просит подаяние какого-то, да, им надо у животных поучиться.
1: Конечно.
2: Потому что у тех это что-то врожденное. Одними глазками они так сыграют, что все, ты не можешь, ты не пройдешь мимо. Да.
1: А вот у кота, у него другая тактика. Я, значит, сажусь что-то есть, там, или он очень любит молочку, или свиные шкурки от сала он очень любит. Вот если он это только учувствует, значит, я сажусь есть. Он ходит вокруг меня кругами. Ходит, и он кряхтит. Делает так вот. Типа, жрешь, а я.
2: Молодец, кстати.
1: Он не мяучит, ничего вот этого нет. Не когтит меня. Он просто ходит кругами.
2: Ну, что ты, серии пу-пу-пу.
1: Да, и это очень забавно.
2: Молодец.
1: Ребят, а как ваши четвероногие питомцы, может быть, у вас крылатые питомцы или какие-то другие, как они у вас клянчат вкусняшку? Да, как они у вас клянчат какую-то вкусняшку? Наверняка же у них какие-то свои отработанные схемы.
2: Конечно.
1: Какие-то методики уже проверенные годами и отточенные, проверенные на вас.
2: А вы по-прежнему покупаетесь.
1: Да. Давайте сегодня это пообсуждаем. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджере, как ваши питомцы клянчат вкусняшку или просят, чтобы вы с ними поделились чем-то им лакомым.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как клянчат ваши животные вкусняхи? Мы у вас сегодня спросили. Вот о чем вы пишете.
2: У кота свое меню, он, в принципе, с этим согласен, стар уже. Но когда он слышит запах жареной курицы, то садится на табурет напротив меня, прищуривает глаза и смотрит на меня матом.
1: Вот, прямо читаешь по морде. Кот Семен подходит к вкусняшке. Ну, такое лакомство подушечное. Зубами начинает кусать пакет. Если я не реагирую, скидывает пакет на пол. И так каждый день в 20:00.
2: А у него режим. А вот кота нельзя, да, наказывать? Бессмысленно.
1: Да любое животное нельзя наказывать.
2: Нет, у собаки причинно-следственная связь мгновенно появляется. Если наказали за что-нибудь, за нашкодил, лишний раз шкодить не будет.
1: То есть ты его застал...
2: А кот насыт тебе ботинки, насколько я знаю.
1: Нет, то есть ты его ловишь на месте преступления,
2: да.
1: Вот когда мой пытается украсть у меня мой обед, я мариную индейку, если я его ловлю за этим, собственно, за фактом, я его, конечно же, треплю за холку, не причиняю ему какой-то боли, просто показываю, что я здесь альфа-самец, и красть у меня... И буквально на пару дней его хватает. То есть пару дней он шелковый. Потом он снова понимает, что... А почему бы не попробовать не поальфачить?
2: Продолжим сообщение. Попугай, когда заканчивается еда, орет таким истошным криком, что, наверное, могут прийти соседи этажей так с 5 со своим кормом.
1: А он у вас орет какие-то, слова или просто вот по-попугайски он орет? Вот этот
2: не, я думаю, по-попугайски.
1: Чирик-чирик. Просто если он у вас еще и говорящий, он что-нибудь...
2: Если вот эти арочки...
3: Зина!
0: Жрать! Наша реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Как ваши четвероногие или двуногие питомцы клянчат у вас вкусняшку? Вот о чем спросили, вот что вы нам ответили.
2: А у меня кошка душу продает за вареное яйцо. Как только ударишь скорлупой об стол, все, она уже сидит грустная и умоляет.
1: Да, вот этот грустные коты, это прям вот кошка, которая хочет что-то вкусняшку.
2: Мне вот это очень нравится сообщение. Кошка просто ходит за нами и ждет, когда проснется совесть.
1: И как?
2: Долго? Ну, конечно, просыпается у хозяев совести. Куда же деваться?
1: Неважно, что я делаю. Но стоит достать сливочное масло и начать резать. Нос собаки уже под рукой. И тихо стоит, взглядом съедает. Если игнор, то садится рядом. Если снова игнор, то будет лапой просить. Но в третьей я уже не выдерживаю. Собака не слюнявая, но если долго не давать, слюней будет вагон. Все собаки слюнявые. Вот, знаете, так как-то устроено природой, что все собаки слюнявые. Вот если собака сидит...
2: Ну, это нет. Просто если сравнивать бульдога условно с терьером, то терьер — это не слюнявая собака.
1: Ну, как сказать, ты никогда не видел таксу, которая сидит, смотрит на кусок мяса
2: нет,
1: в течение получаса.
2: Понятно.
1: Там такие шнурки торчат изо рта.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, ребята, как клянчат, попрошайничают вкусняшки ваши питомцы?
2: Здравствуйте, меня зовут Люся. Родители работают ветеринарными врачами, и у нас трое домашних животных. Собака, кошка и котенок. Собака Джек Рассел, его зовут Каспер, и когда мы садимся есть, он всегда забегает на кухню и садится к ногам. Кот же запрыгивает на стол.
3: Это вот так вот.
2: Люся, спасибо вам за сообщение, меня порадовало, что сообщение со всеми знаками.

0: открывающегося ящика, в котором оливковое масло стоит. Супер лакомство.
1: Ничего себе. У меня лет 25 назад был кот. Ну, любил он яйца. В любом виде. Вареные, жареные, изредка сырые. И приходилось ему одно яйцо готовить вместе со своими. Иначе исходился криком. Вот. А то как-то они едят, а мне не дали.
0: Прекрасно. Ну, вообще-то, да, в стае это нехорошо. Конечно, лужаки должны есть первыми, но то, что оставить оставшуюся стаю без еды, это тоже не здорово.
1: Ну, это животное, давайте не забывать. То есть, главное, альфа, ну, альфа-животное в этой семье вы поели.
0: Не у всех это так.
1: Ну, вот когда вот не альфа-животное, не человек.
0: Если когда собачка или кошечка становится альфа,
1: это беда. Это беда в семье. Лучше жена алкоголик.
2: Наше радио.

0: вкусняху.
1: А у нас собака Рада, породы бернский зенинхунд, одного года от роду.
0: Так.
1: А как только мы садимся за стол, начинает лапой полировать холодильник. Таким образом выпрашивает вкусняшки или хоть что-то.
2: А вы на лапке какие-нибудь такие специальные тряпочки, пусть она пыль вытирает.
1: И полироль.
2: Да. Кот приходит и говорит: мяу, с такой претензией, что если не дашь, ползет вверх по ноге. Клянчит обычно мясо, когда вареное в суп разбираешь, или какие-нибудь йогурты, кефирчики.
1: Моя кошка гоняет лапами керамическую миску по кафельному полу, пишет Ольга.
2: Наш привет. Мы своего пса сами научили просить. Он садится и двумя лапами машет или моську трет. Типа стесняется.
1: Да, это смешно
2: очень. Пишет
1: Калюха,
2: да, из Зеленограда.
1: Это здорово.
2: Пес Бигль Фигара.
1: Мой дюк подходит к задаче индивидуально. Но супругу громко лает, перед мамой чихает. На меня же смотрит, и его черных глазках слезы. И взгляд готовый на все.
2: Угу. Кошка гоняет лапами, то есть двигает керамическую миску.
1: Это я уже сейчас прочитал.
2: Да, да, да.
1: Так, кошка Анжела едва слышит, как я начинаю точить нож на точилке. Бежит как сумасшедший, говорит, сейчас будут мясо резать, главное успеть.
2: Да, вот знаете, ребят, вот все-таки животные, они эволюционируют вместе с нами. Они как-то вот подходят к этому творчески. Ищут слабые места в человеке. Ну, потому что все-таки они животные, они привыкли жить в стае, а в стае всегда есть некая иерархия.
1: Тем более, будем честны, домашние животные с человеком живут не одно тысячелетие вместе. Поэтому
2: да.
1: Понятно, что они очень хорошо за это время научились, так
2: нами
1: сказать,
2: манипулировать
1: да, человеком и его эмоциями.
2: Да, и вот это вот, как, у кого собачники сейчас поймут, когда ты сидишь, что-то ешь, он приходит, кладет тебе голову на колени. И так вот из-под лобья смотрит тебе в глаза. Угу. И взгляд такой преданный. Такой вот искренний. Как будто, знаешь, мне не надо ничего. Ты там ешь что-то вкусное мясо. Мне не надо вкусного мяса.
1: Не надо,
2: совсем не хочу этой колбасы.
1: Я просто так тебя люблю.
2: Да, и просто потому что я намокаю штаны от моих слюней. Это просто от моей...
1: Но с другой стороны, ты знаешь, мне кажется, у них есть одна ошибка, которую они почему-то не могут учесть. Это собак, наверное, больше касается. Когда приходят гости, например, в зале ставят стол, садятся люди, собака забирается под стол и начинает зловонить.
2: Ну,
1: то ли она хочет выгнать всех из-за стола,
2: нет,
1: чтобы насладиться.
2: Ну, не все собаки зловонят.
1: Все.
2: Нет. Ну, может быть, тебе просто не... Может быть, на тебя...
1: Все.
2: Может, твои узнали, что на тебя это действует, и тем самым...
1: Не знаю. Это интересное суждение, я его обдумаю.
2: Ребят, спасибо большое за ваши сообщения.
3: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, сроков, месте порядки, получение на aurora.ru/18+. Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что не посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Вынесен первый приговор по делу о коррупции в столичном департаменте культуры. Как сообщает газета «Коммерсант», довольно суровым приговором завершился процесс над Константином Яковлевым, главным свидетелем обвинения в деле бывшего начальника столичного департамента культуры Александра Кибовского. Заключившего с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, фигуранта не только отправили в колонию особого режима на 7,5 лет, но также обязали выплатить штраф в 35 миллионов рублей. Также у него конфисковали ему имущество, которое оценивается в 114,5 миллионов рублей. По версии следствия, Яковлев носил взятки Кибовскому. Чиновники и бизнесмены незаконно зарабатывали на госконтрактах. Акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 25 по 31 мая. Будет подготовлено около 200 экскурсий по организациям города. Регистрация на мероприятие уже открыта на сайте проекта, сообщили в столичной мэрии. К акции присоединится больше 130 столичных компаний. Среди них представители высокотехнологичного бизнеса, производственного сектора, креативных индустрий, сферы общественного питания и многих других. Впервые в рамках проекта пройдут онлайн-трансляции с участием руководителей инновационных предприятий. Они расскажут о своем деле и ответят на вопросы. Посмотреть прямые эфиры можно будет на странице акции «День без турникетов» во ВКонтакте. Водитель электросамоката сбил 9-летнюю девочку-пешехода на Большой Грузинской улице и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Девочка доставлена в больницу, подробности о ее состоянии не сообщаются. Полицейские сейчас занимаются розыском и установлением личности участника ДТП, который скрылся с места аварии. Онлайн-бронирование 55 оборудованных мест для пикника в зеленых зонах столицы откроется сегодня. Сделать это можно с помощью сервиса «Мосбилет», сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры. Площадки будут доступны в 4 парках Москвы. Например, в зоне отдыха «Борисовские пруды» подготовили 25 оборудованных зон с открытыми беседками. В зоне отдыха «Покровский берег» будут доступны для бесплатного бронирования 8 беседок. В парке «Ходынское поле» организованы 3 оборудованные зоны. Разведение открытого огня там запрещено, но в беседках можно устроить пикник. Выходные в Москве будут теплыми и без осадков, а в понедельник начнется настоящая жара, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
2: Близко к рекордной ожидается жара на следующей неделе. Очень теплая погода. В субботу-воскресенье до 25 градусов. Уже начиная с понедельника, все ближе и ближе к плюс 30, а может быть в центре города и перевалят через 30 градусов, до 31 дойдет. Без осадков, палящий солнце и зной. С понедельника по четверг.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня всем, друзья.
1: Пятница, значит, в этом часе вас не будет ждать игра «Успеть за 60 секунд».
2: Конечно, нет, потому что будет Пихтория.
1: Да, если хотите вопросиков, то в мессенджере «Макс» или в социальной сети ВКонтакте найдите то, что называется «Умник дня», подпишитесь, и там вопросиков за неделю накопилось отвечать, не на отвечать.
2: Да,
1: все выходные можно. А в этом часе мы с Андреем Германовичем, точнее, Андрей Германович будет вам рассказывать.
2: Сегодня авторство мое, так сказать, на рояле отвечает за комплименты Игорь Владимирович.
1: Да, все как обычно. Мы рассказываем какие-то избранные главы из жизни какого-то, кого-то из персонажей, чье имя и фамилия Word не подчеркивает. И сегодня Пихтория будет плодово-выгодной, поскольку у нас есть возможность разыграть среди вас экскурсию на 29 мая к нам сюда, в студию нашего радио. Победителем станет человек, чей верный ответ окажется, ну, пусть будет 67.
2: Ну, хорошо, пусть будет 67.
1: Вот. Как обычно, версии свои вы можете присылать либо через сайт наше.ру, либо через ботов наших в мессенджерах. Мы и там принимаем.
2: Да, так как хотите.
1: Так вот так вот. Условия обозначены. Буквально через пару минут приступим к повествовательной части.
0: Наша реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
5: Анимация, квизы и ростовые куклы.
4: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
4: Праздник для всей семьи.
5: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
6: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.
11: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: Пихтория.
1: И мы готовы с напарником, точнее, он будет вас сегодня баловать своим рассказом, а я буду ему тихо подыгрывать на рояле. Как обычно, ребята, Пихтория вот-вот начнется. Так, усаживайтесь поудобнее.
2: Давайте начинать.
1: Магия, волшебство.
2: Примерно век назад в местечке, которое именовали Вилла Тартл, на свет появился мальчик. Не спешите гуглить, ничего по Вилле Тарт не найдете. Таких вилл, разбросанных по нашему миру, полно, и в каждой наверняка на свет появлялся мальчик. Рос он в весьма странной семье, сейчас объясню почему. Папа был священником, а по совместительству подрабатывал плотником. Но поговаривали, что главным делом его жизни был подпольный бизнес. Отец нашего героя держал небольшой отельчик, в котором не столько селили постояльцев, сколько приторговывали спиртным во времена сухого закона. Мать же была директором местной школы и делала вид, что ничего не знает о делах мужа, хотя, впрочем, может, она действительно ничего не знала. И тут начинается самое веселое. Несмотря на подпольный алкоголь, семья была невероятно набожна. Мальчишке влетало по губам, когда он мяукал мелодии из соседских кабаре. Папа разрешал петь только в церковном хоре или дома под пианино, да и то строго определенные музыкальные произведения. У мамы, к слову, было шикарное сопрано, а у папы роскошный бас. А вот насколько хорошо пел наш герой, история умалчивает. Парень рос в строгости, а душа требовала тусовок. И однажды он соврал маме, что идет на футбол, а сам упорхнул на музыкальный концерт. И вечером его выпороли. Впервые. Ну нет, не за концерт, внимание, за то, что мать узнала правду от соседки, и логика хромает на обе ноги. На концерт нельзя, а порят просто за некое разоблачение. О школе. В школе вообще наш герой был тихоней. И вы знаете, в тихом омуте черти водят хороводы. Едва стукнуло 18, и мальчик оторвался по полной. В компании таких же тихонь он угоняет грузовик в Канзас-Сити, прокатился через 3 штата и ограбил, внимание, 3 табачные лавки. Судья оказался без чувства юмора и дал всем по 10 лет тюрьмы, как организованной преступной группировки. И плевать он хотел, что пистолеты были муляжами, а парни клялись, что это была просто дурацкая шутка. Вот с этого тюремного срока и начинается взрослая история нашего героя. О ком может речь идти в нашей сегодняшней Пихтории? Присылайте ваши варианты либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Новое на нашем. Казус кома. Расстояние.

0: Пихтория.
1: И традиционно начнем мы, точнее, продолжим с неверных версий, которые нами уже получены.
2: А нет, друзья, это не Фрэнк Синатра.
1: Это не Элтон Джон.
2: Да, это не Клин Иствуд.
1: И не Аль Капоне. Нет. Давай, Андрей Германович, продолжай.
2: Давайте продолжим. В тюрьме, вернее, в исправительной колонии, наш герой вдруг увлекся пением. Удивительно, но петь в этом заведении не возбранялось, если у тебя есть слух и хоть немного голоса. И он организовал вокальный квартет, который репетировал прямо в камере. А надзирателям творчество пришлось по вкусу, и никто не мешал. А потом они даже стали давать небольшие тюремные концерты. Заключенные охранники называли их «четверка из блока Д». И именно там наш герой впервые понял, что когда он поет, другие затихают и слушают. И однажды на Рождество они выступили с новой программой. Ну, как программой, скорее с парочкой песен, но настолько трогательными, что по щекам старшего надзирателя, очень сурового мужчины, покатились скупые слезы. Возможно, после этого эпизода начальство колонии пошло на уступку, и группе стали разрешать гастролировать, правда, в рамках штата и под строгим присмотром стражей порядка. Возвращались они с концертов, ну, примерно как Юрий Деточкин с премьеры, вот так, с цветами и под конвоем. Но для четверки из блока Д это стало прямо самой настоящей отдушиной. Через 3 года заключения нашего героя досрочно освобождают. Официально за примерное поведение, а скорее всего тюремщики просто решили не ломать талантливому парню жизнь, но забегая вперед скажу, что это был первый срок, но далеко не последний. Итак, в день своего рождения он покидает исправительную колонию и начинает новую жизнь. Женится, устраивается на работу, днем красит людям волосы, как стилист, а по ночам собирает кузова Кадиллак на автозаводе Fisher Body. Впрочем, и музыку окончательно не забрасывает. В качестве хобби играет в клубах, на дешевой акустической гитаре, купленной в ломбарде, а еще таскает с собой оригинальный музыкальный инструмент. Расческу, которая при определенном использовании может имитировать звук, ну, духовых, будем так говорить. Ну, знаете, расческа, бумажка. У таких инструментов даже появилось некое название «поющий мембранофон». И вот наш герой развлекает своих знакомых игрой в бешеном ритме на этом инструменте. Однажды на вечеринке его игра на мембранофоне не понравилась саксофонисту. Конфликт закончился мордобоем и разбитым саксофоном. При этом наш герой, явно вышедший победителем из драки, требовал, чтобы саксофонист учился играть по-новому. Быстро и не так нудно. На что получил от побитого музыканта ответ: «Твой безумный ритм все равно никому не нужен. А утиная походка на сцене вызывает у публики только смех. Знал бы этот саксофонист, что утиная походка станет визитной карточкой целой культуры, можно даже сказать эпохи, которая не закончилась и на сегодняшний день, наверняка бы в тот момент он заткнулся». О ком может речь идти в нашей сегодняшней пихтории? Ваши варианты присылайте через сайт нашего и наши боты.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-662-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Пихтория.
1: И мы, прежде чем продолжить, озвучим немножечко неверных версий, которые нами получены.
2: Элвис? Да не может быть! Нет, ребят, это не Элвис.
1: И не Дэнни Трехо.
2: Нет, это не Майкл Джексон, не Чарли Чаплин и даже не Боб Марли.
1: Ну и давайте продолжим.
2: Давайте, наверное, продолжим. Нужно понимать, что наш сегодняшний герой быстро оказался звездой клубных вечеринок. Своим исполнением он умудрился размыть границы между популярным тогда кантри и блюзовым звучанием, то есть музыкой белых и черных. Его исполнение настолько понравилось местной публике, что даже в какой-то степени примирило две стороны. И именно этот музыкальный эксперимент и привлек внимание звукозаписывающей компании под названием Chess Records. Какой талантливый парень, надо бы с ним поработать, сказали там. Да вот незадача, парень-то хоть и талантливый, но он не композитор, не поэт, а просто исполнитель. Его все же просят записать что-нибудь свое, и вот он приносит лейблу песню, уже с названием, которое начинает спутаться. Он написал ее вдохновленной и популярной в то время композицией, которая известна как «Ида Рэй». Свою же он называет «Ида Мэй». Буду придерживаться такой транскрипции. Директору студии название не зашло, говорит, что за деревенщина. В итоге свет песни увидела под названием «Мэйбелин», как модная тушь для ресниц, которая в тот момент, в момент мозгового штурма, валялась на столе. Только слегка изменили написание, чтобы избежать судебных исков. Кстати, трудно сказать, насколько популярной была бы эта песня, если бы не модный радиодиджей из Кливленда, Алан Фрид. Он влюбился в песню и ставил ее в эфир, как говорят, по 100 раз в день. В итоге тираж сингла уходит за миллион. А наш герой, поймав волну, выдает целую пачку хитов. И следующие 5 лет Алан Фрид забивал песнями нашего героя эфирную сетку своего радиошоу. И, кстати говоря, этот же Алан Фрид впервые использует такое словосочетание, как рок-н-ролл, который позднее закрепится как музыкальный термин. А все песни нашего героя становятся безоговорочными хитами и окончательно разрушают границы между музыкой для белых и черных. Правда, нельзя сказать, что с этого момента жизнь музыканта становится безоблачной. Попытки сбить его с музыкального олимпа были регулярными. Сначала он попадает в тюрьму по обвинению гардеробщицы, которую он якобы склонял к проституции. Потом за уклонение от налогов, за незаконное хранение и даже за видеокассеты с недостойным содержимым. И каждый раз новый срок. По совокупности приговоров он должен был провести в заточении около 16 лет. Однако каждый раз ему удавалось добиться досрочного освобождения. А пока наш герой творил, малоизвестные на тот момент группы, такие как Beatles, Rolling Stones, Animals, записывали каверы на его песни. Позднее это делали AC/DC, Judas Priest, Motorhead. Даже король рок-н-ролла Элвис исполнял его песни на концертах. Если честно, трудно найти группу или исполнителя, в чьем репертуаре не было бы каверов на песни нашего сегодняшнего героя. Ну что ж, друзья, ждем ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Траектория.
1: И в далеком 77-м году два космических зонда, Voyager 1 и Voyager 2, стартовали с мыса Канаверал в бездну космического пространства. И, ребята, на своем борту оба зонда имели золотые пластинки. Записаны там приветствиями, всякими вещами, в том числе и музыка там была.
2: Расположение нашей галактики, да. Нашей планеты.
1: И вот

0: среди прочего всего на золотом диске была записана композиция нашего сегодняшнего героя Чарльза Эдварда Андерсона Берри, а совсем если просто Чака Берри, которая отправилась в далекий космос и вполне вероятно когда-то будет прослушана в других мирах. И очень сложно было сегодня подобрать песню, которая прозвучала в эфире, но давайте уж мы послушаем вместе с инопланетянами тот замечательный трек.
1: Джонни Бигут впервые, мне кажется, впервые, в эфире нашего радио.
0: Знаешь, напарник, тут вот эта фраза должна быть: «Чак, это Мервин, твой кузен! Мервин Берри! Ты знаешь тут новый звук, который ты ищешь? Так вот, послушай вот это!»
1: И Марти Макфлай, который задает жару на школьной дискотеке.
2: Ребята!

0: что, ребята?
1: Что, ноги в пляс идут, да, что тут скажешь?
0: 67-м верный ответ. Чак Берри прислал нам человек, чей номер телефона заканчивается на 7197. Он и получает приглашение на двоих на экскурсию к нам в студию нашего радио на 29 мая. И Пикторию, если вы сегодня не дослушали или послушали ее урывками, или хотите переслушать, можно будет с ней ознакомиться целиком, переслушать в сообществе Пиктория на 10 баллов в социальной сети ВКонтакте. Я думаю, что в понедельник...
1: Ну, максимум во вторник.
0: После обеда мы ее туда уже...
1: Обязательно, ребята, после обеда. До обеда мы этого не делаем никогда.
0: В общем, ребят, все опубликуем.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, место, порядки, получение на aurora.ru/18+.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
6: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики, Новосадовая, 24, телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики заявил, что принятые властями меры начали давать результат. Он уточнил, что этот результат сдержанный, но определенно положительный. По словам Путина, об этом свидетельствуют позитивные статистические данные за март. В частности, ВВП тогда вырос на 1,8%, привел Путин оценки Минэкономразвития. В марте, как утверждает глава государства, ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. Президент также отметил, что безработица остается на минимальном уровне – 2,2%. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. По данным Минэкономразвития, ВВП России в январе снизился на 2,1% в годовом выражении, в феврале – на 1,5%. А по итогам первого квартала спад составил 0,3%. МЧС сообщила о восстановлении систем жизнеобеспечения в Дагестане и Чечне. Глава ведомства Александр Куренков провел в Москве заседание правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий паводков в этих регионах. В Дагестане освободились от воды более 40 гектаров сельхозугодий, а из двух пунктов временного размещения вернулись домой все 66 человек. Минюст расширил реестр иноагентов. В список внесли в том числе поэтессу Елену Фанайлову, информационно-аналитический центр «Башня», Ассоциацию по охране окружающей среды «Охрана природы», украинского блогера Дениса Казанского, социолога Сергея Ерофеева и бывшего зам главного редактора журнала «Афиша» Георгия Биргера. Кроме того, Росфинмониторинг включил пан-группу «Pussy Riot» в перечень террористов и экстремистов. В сентябре прошлого года суд заочно приговорил 5 участниц группы к срокам от 8 до 13 лет колонии. Их признали виновными в распространении военных фейков. В декабре коллектив запретили в России и признали экстремистской организацией. В Афганистане заявили о желании направить трудовых мигрантов в Россию. Об этом заявил министр торговли и промышленности Исламского Эмирата Нуриддин Азизи. По его словам, в настоящее время Кабул прорабатывает такую возможность, отмечая интерес со стороны Москвы по этому вопросу, передают ТАСС. Министр отметил, что единственное препятствие – это вопросы, связанные с языком. Сирень может стать причиной аритмии, а ее запах способен вызывать головную боль, рассказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Булебок.
2: Сирень содержит вещества, которые могут оказывать раздражающее действие. Эти вещества могут выделяться из растения запахом, предстоком. Ну и там сильно запах сирени, могут возникать и головная боль, там мигрень, там бронхоспазм. Если вы там домой принесли сирень, то лучше не ставить ее в спальню, проветривать.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья. Да?
1: Добрый вечер. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу и вечерние пробки, по которым вы едете.
2: По пробкам обычно не едут. В пробках обычно живут.
1: Ну, вы добираетесь из пункта А в пункт Б. И знаете, Андрей Геннадьевич, хочется с вами и с нашими добрыми, проверенными друзьями подискутировать вот такой вопрос. Ну, он такой, знаете, пятничный. Угу. А когда лучше ехать на дачу? В пятницу вечером или в субботу рано утром? Позвольте предложить вам пару доводов в пользу
2: другого. Давай, интересно.
1: Довод в пользу выехать в пятницу вечером после работы. Ты приехал, да, ты собрал все пробки, ты приехал в ночи, уже стемнело, но ты проснулся утром. Птицы щебечут, свежий воздух, никакой вот этой городской суеты. Позавтракал роскошно на даче. А может быть, даже с вечера, когда приехал, слегка себе позволил, ну, если позволил, позавтракал шикарно, и у тебя весь день впереди. Довод в пользу ехать в субботу. Ты не собираешь эти пятничные пробки, которые, ну вот, они просто, они непредсказуемы. Сколько ехать, непонятно. Плюс ты приезжаешь уже измотанный на эту дачу, весь потный, мокрый. Тебе хочется только одного – в душ.
2: Если какой он есть, душ на даче?
1: Если он есть. Да. Смыть себя вот этот вот пот, весь всю эту усталость и завалиться спать.
2: А что ты потный-то? У тебя же кондиционер, наверное, есть.
1: Ну, потому что даже в кондиционере то холодно, то еще что-то. Ну, то есть, ну...
2: Ну, не знаю, мне кажется, это немножко такая притянутая за уши история.
1: Хорошо, ты потный от того, что ты помылся последний раз утром.
2: Это другое дело. Ну, хорошо, вот. Да, ну, даже бог с ним.
1: Тебе хочется себя все это смыть.
2: Это минус, ты когда считаешь.
1: Это большой минус. И ужинать, какое ужинать? Уже времени 12 там, или 11, какое ужинать? Уже спать пора, потому что завтра нужно вставать, вот это вот...
2: Жуковскую лараску сжать.
1: Ну, то есть, ребят, есть плюсы и минусы во всем.
2: Знаешь, вот если про меня говорить, ну, я никогда на какие-то вот дальние дачи-то у меня что-то...
1: Ну, понятно, да.
2: Вам повезло. Говорить нечего. Вот. Но когда мы ездили вот к друзьям в Дубну, мы уезжали в пятницу. Это было, конечно, проклятие, потому что меньше, чем за 3,5 часа
1: была ваша.
2: Вообще. Ну, мы через Ленинградку ездили, тогда еще не было никаких обводных дорог. Но я понимал, что мы лучше поехать в пятницу, и мы уже вот реально утро будем встречать там, чем я поеду, я потрачу еще какое-то время, мне надо рано встать, а так я могу уже встать во сколько я хочу. Вот. Надо рано вставать, чтобы проскочить. Потому что если ты не проскочишь, эти пробки опять начнутся.
1: Логика есть. Поэтому, ребят, хотим у вас поинтересоваться. Да. Вот на ваш взгляд, когда лучше выбираться на дачу? В пятницу с вечера или все-таки в субботу по холодку? Раненько встать, приехать. Там же, опять же, и доспать можно, если что, на дачке. Да. После обеда прикорнуть. Вот как вы практикуете? Как вам кажется более удобно добираться? А самое главное, почему? Какие аргументы в пользу того или иного времени выезда вы бы могли привести? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня пообсуждаем эту тему.
0: Наша реклама.
3: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова-Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем про 8-й проект Олега Степанова и поговорим о терапевтическом эффекте с группой «Буерак». Олег Степанов основал новый проект «Ноль нога» и выпустил дебютный альбом «Силы свайба». Это уже 8-й по счету проект музыканта, и вы точно знакомы как минимум с двумя его альтер-эго. Это «Пневмослон» и «Нейромонах Феофан». В новом проекте Степанов поет и играет на акустической гитаре. По словам артиста, такие треки не сможет написать ни одна нейросеть. Получилось минималистично и абсурдно. Альбом музыкант записал за час и обещал записать второй, если слушателям понравится.
2: Лучше б ты, мужик угрюмый, ехал на велосипеде. Там, глядишь, в какой канаве где-то сушка завалялась или бублик.
1: Оценить новый проект «Ноль нога» можно на любой удобной цифровой платформе. Группа «Буерак» выпустила сингл «Терапевтический эффект». В релиз вошли два трека. Собственно, «Терапевтический эффект» и «Городская романтика». Подробности о релизе узнали у лидера команды Артема Черепанова.
3: Когда я писал эту песню, я вдохновлялся музыкой с игр с первого и второго PlayStation, в который в то время очень сильно превалировал такой стиль, как джангл. Я подумал, что нет идеи лучше, чем совместить меланхоличность группы «Буерак» с джангловым брейкбитовым безумием и посмотреть, что из этого получится на выходе. На мой взгляд, это довольно смелая идея, хотя как будто бы довольно очевидная, но в гитарной музыке до этого момента я ничего подобного не встречал. Надеюсь, что вы не встречали тоже и впервые услышите подобное звучание. Приятного вам прослушивания. Мы очень старались, думаю, получилась отличная песня.

0: Послушать новый сингл от группы «Буерак» уже можно на всех цифровых платформах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену, теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас поинтересовались, ребята, когда лучше отъезжать на дачу? В пятницу вечером или в субботу утром? Как практикуете вы и какие аргументы можете привести в пользу своего выбора?
2: С пятницы всех наших. А вот мы сейчас едем с семьей, с новым сыном на дачу. С псыном. Я считаю, что лучше ехать в пятницу. Можно потерпеть пробки, зато вечером, сидя на крыльце, можно немножко расслабиться, насладиться тишиной. А с самого утра вместо сборов и дороги ты уже на крылечке, под пение птиц, с чашечкой кофе, планируешь свой день. Пишет нам Евгений Павлович. Евгений Павлович, абсолютно я с вами согласен.
1: Конечно же, надо ехать в пятницу. Если не уехал, все равно позволишь себе.
2: Вот!
1: Встанешь с больной головой в субботу к обеду, и уже делать ничего не захочется.
2: Я как раз хотел этот аргумент привести, потому что многие в пятницу приехали, расслабились, а утром жена уже везет на дачу. Это еще хороший вариант, а плохой вариант — до обеда сидят.
1: Добрый вечер. Не понимаю москвичей с этой дачей. Помешательство какое-то. 2-3 часа пробок туда, столько же обратно. Люди зачем? Ну как зачем? Тянет людей к семейке.
2: Да. Однозначно суббота. Жители области без пробок вернутся домой. Но, вы знаете, вряд ли. Вряд ли они без пробок вернутся домой.
1: Ну, конечно, пятница. Какие пробки? Это только у вас там пробки. В остальной стране нормально все. С утра пятницы все продумал, закинул в машину. В обед что-то подкупил. Вечером по пути купил все остальное. И хоба, ты уже на даче. И твои выходные начинаются в пятницу. В 19:20 приехал. Сразу затопил баню, пока машину разгрузил. Огурчики порезал. Баня готова. Сходил, помылся, потом открыл напиток. Отдыхай себе на всю катушку.
2: Здорово. Ну, я понимаю, что, конечно...
1: Звучит как план.
0: Наша реклама.
3: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
4: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
3: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
4: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы тут решили, что-то я забыл микрофоны включить.
2: Ну ничего, такое бывает.
1: Переволновался, да. Решили поинтересоваться у вас, как ехать лучше-то, в пятницу или в субботу, так, чтобы с комфортом, чтобы получить максимальное удовольствие от этого, от поездки на дачу.
3: Ну, проверено временем. Выезжаю в пятницу в районе 11 вечера. Все зеленое, после работы отдохнул, собрался, душ. Дача под Клином, Ленинградка, в это время уже летит.
1: Во сколько?
3: После 11.
1: После 11. То есть вы мне предлагаете после 11...
3: А что-то у тебя свобода. Я посмотрел, там вообще зеленое.
1: Тихо. Все, все бордовое. Никто тут...
3: Тоже бордовое.
1: Никакой свободы. Это...
3: Свобода... А еще я посмотрел, Волоколамка вообще отличная.
1: Ребята, знаете, вот есть прекрасное Минское шоссе, там и Платник, который прям вот объезжаешь, прям все вот туда все, пожалуйста.
3: Ну, вы знаете, сейчас два рыбака выдают рыбные места.
1: Ребята, ну какие могут быть аргументы против того, чтобы приехать в пятницу вечером к себе на дачу, расслабиться, отлично поспать, а утром уже отдохнувшим заниматься важными делами не спеша?
3: А вот смотри, какой интересный вариант, отличающийся от двух предложенных. Отработал для себя следующую практику. В четверг вечером с работы еду на дачу на машине.
1: Так.
3: В пятницу утром до электрички и вечером на ней же обратно еду на дачу.
1: Отличный вариант.
3: Хороший вариант.
1: Угу.
3: Причем без пробок, без всего приехал. А ты же еще и на электричке.
1: Ну, конечно. Ну, можно себе...
3: Вообще.
1: А, не, нельзя, тебе же потом от электрички до дачи-то на машине ехать.
3: Ну, какой машине?
1: Ну, ты же до...
3: Пешком.
1: Под соловьиные трели. Ну, как вариант. Ехайте все на дачу в субботу утром по холодку, чтобы нам в пятницу побыстрее доехать.
3: Это хорошо. Как всегда, крайности. После работы отдохнул, заремнул часиков 10 по прохладе и уже без пробок. Вот многие откладывают просто поездку там на более позднее время и все.
1: Ну, в 10, ну, это уже...
3: Ну, просто, ты знаешь, это такая ситуация, что ты...
1: Чем позже выйдешь, тем быстрее приедешь, Андрей Геннадьевич.
3: Абсолютно верно. То есть ты можешь выехать сейчас и приедешь в 11, а можешь выехать в 10 и приедешь в 11.
1: Я полностью разделяю эту теорию. Парни, привет. Я поставил себе в графике выходные в воскресенье и понедельник, поэтому на дачу еду в субботу вечером, чтобы вообще никаких пробок, и возвращаюсь в понедельник вечером тоже без пробок. Ужас, как надоело ехать до дачи 70 километров 2,5-3 часа.
3: Дача находится рядом с Москвой. Сел в позднюю электричку, и через час ты уже на природе. Часов 11, народу уже мало. Утром выспался и купаться в озеро. Огорода нет, только лужайка.
1: Вот это вот хороший план, как бы на электричке на последней. Мне понравилось. Ребят, как считаете, как лучше ехать на дачу, в пятницу или в субботу? Какие аргументы в пользу своего выбора вы можете привести? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.

0: или иным образом. Мы поэтому и поинтересовались, основываясь на какой логикой вы оперируете, когда едете в пятницу или в субботу на дачу. Почему именно так?
1: Угу. Работаю ИПшником, уехал на дачу на все лето. Что такое пробки?
0: Ну, вам везет, потому что, ну, не всем так везет. Своей дачи нет, но к друзьям по Ярославке пробки всегда. Слава богу, наши работы позволяют иногда уезжать в четверг днем, так как вечером все равно все стоят домой, а возвращаться в воскресенье утром, когда прям хорошо.
1: Можете меня проклинать, но я живу в Лобне, до дачи 15 минут пешком. Мне без разницы, когда идти, пишет Алексей.
0: Мы вам завидуем. Всегда едем в ночь из Москвы в Раменский район. А потом спим сколько хотим, и даже если рано встаю, такой кайф. Тишина, птичка.
1: Да, да.
0: Главное ощущение, что 2 часа на диване, вот, а не одна.
1: Угу. Живу рядом с Можайским и Минским шоссе, видно из окна. Свободно только очень рано в субботу. А в пятницу после обеда и в субботу после 9 утра полная же. Проблемная ситуация. Ездили по-разному, но все равно это лотерея. Можно в пятницу проскочить, в субботу встрять. Я вам могу сказать, что, например, в воскресенье во второй половине дня все это вообще элементарно.
0: Все это в обратную сторону начинает двигаться.
1: Это мне уже не очень интересно.
0: Добрый вечер. Я за пятницу. Рабочий день прошел. Ты собрал пробки, но в ночи ты приехал. Совсем другое настроение. Переоделся, захотел, посидел немного. Ничто тебе не тяготит. Впереди целый день, и ты можешь его провести так, как хочешь или так, как надо. Во сколько хочешь, во столько и встаешь. В воскресенье день обратной дороги. Как говорится, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
1: Здорово. 3-й год живу на даче летом, а в пятницу и воскресенье просто никуда не езжу.
0: Ой, так хочется жить на даче и просто никуда не ездить.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, все за и против поездки на дачу в пятницу или в субботу мы уже озвучили.
2: Ну, практически. Вот тут пишут нам еще, собрался в пятницу в обед поехать. Но автомеханики подвели с ремонтом, сейчас толкаюсь в пробке до дома и думаю, что надо уже ехать завтра.
1: Ну, наверное, да.
2: Ну, это же форс-мажорные истории, их никто никогда не отменяет, ничего с ними
1: в
2: не поделаешь.
1: В любом случае, желаем вам добраться побыстрее до дачи, разложиться там, значит, вот, пожарить, покоптить там, ну...
2: Ну,
1: вот,
2: все, что вы хотите, все, что запланировано,
1: нарезать,
2: давай так.
1: Нарезать.
2: Может, банька у кого-то есть, кто-то уже баньку
1: там
2: затопил.
1: Там вариантов там много. Картошечка, может, кто-то там сажает. Может,
2: ну,
1: там
2: кто же на ночь глядится картошечку сажает?
1: Я не знаю, Андрей Георгиевич, наверняка есть любители вот этого подлунного...
2: Подлунной посадки, да. Ну, кстати говоря.
1: Схожесть повышается.
2: Может быть, да, неизвестно.
1: Все, ребят, короли вечернего радиоэфира благодарят вас за компанию. Желают прекрасно провести выходные и собираются уезжать в свое сказочное Замкадье.
2: Собираются уползать в свое сказочное Замкадье. Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно.
1: Да, желаем еще раз прекрасно провести выходные.
2: И еще раз.
1: Еще раз. За субботу и за воскресенье. Отдохните как следует. В понедельник мы вас ждем здоровыми, отдохнувшими в эфире десятибального шоу.
2: Пока, ребят.
1: Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в Рязани после ночных ударов БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба администрации. В ночь на пятницу ВСУ с помощью 99 беспилотников атаковали Рязанскую область. Погибли 4 человека, включая ребенка, еще 28 пострадали. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Повреждены 2 многоквартирных жилых дома. Возбуждено уголовное дело о теракте. Пострадавшим жителям и организациям пообещали компенсацию. Днем сегодня БПЛА нанесли удары по Белгороду и Белгородской области. Повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили и инфраструктура. Предварительно пострадавших нет, сообщили в оперштабе. Глава ВОЗ призвал не считать новые случаи заражения признаком распространения хантавируса. Тедрос Гебрейесус объяснил, что в ближайшие дни может быть зафиксировано больше случаев заболевания из-за возвращения пассажиров круизного лайнера в свои страны. Но это не означает, что вспышка заболевания расширяется. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана выполнена на 75%. США вернутся и закончат работу. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмазов рассказал НСН, как Трамп собирается продолжать борьбу против Ирана.
2: Вместо достижимого эффекта получилось, что глобальные логистические цепочки транспортировки углеводородов, по сути, на них наложили руку силы, которые, в общем-то, далеки от Запада. Это весьма далекий результат от того, что Трамп планировал. Понятно, что в результате его действий урон испытали Китай, Евросоюз, и вот он продавил, мы видим, по сделке это с Китаем и свою дорогую нефть. Ну, а то, что вот он говорит, ну, естественно, здесь Ирану будет вендетта за вот такие вещи, за попытки передела глобальных рынков. В лоб атака не получилось. Будут различные методы применяться от удушения Исламской Республики до подрывных действий специальных служб.
1: Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США после заявления Трампа о неприемлемости мирного плана Тегерана отправили иранской стороне сообщение о заинтересованности в продолжении переговоров и взаимодействия. Белоруссия в прошлом году получила 2/3 гуманитарной помощи из США, несмотря на санкции. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с президентом Евангелической ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом. Он попросил собеседника передать президенту США Трампу, что в Белоруссии у него надежные друзья и сторонники. Причиной аномально жаркой погоды в Центральной России станет распространение теплого тропосферного гребня из Средней Азии, который обеспечит высокий температурный фон. Об этом сообщает Гидрометцентр. На следующей неделе на территории Центральной России ожидается аномально жаркая погода. Значения средней суточной температуры будут превышать норму на 7-9 градусов. Максимальная дневная температура воздуха ожидается в пределах 27-32 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. 15 мая, пятница, вечер, и по этому поводу в нашей уютной студии собрался я. Собрался я и собрал ее. Значит, Александр Бон и Яна Лукьянова. В белой блузке, между прочим, я не знаю, может быть, день праздничный, может быть, просто настроение такое, может быть, жарко вам, я не знаю.
1: Если бы мне было жарко, Александр, я была бы без белой блузки. Друзья, всем привет! Сегодня у нас по плану 13 мест нашего хит-парада и одна новинка, которая вступит в борьбу за первое место на этой неделе.
0: Всего одна? У нас обычно 3-4.
1: Всего одна, Саш, ну какая?
0: О чем сегодня будут рассказывать наши музыканты? Давайте спросим у Лукьяновой.
1: Диляра Вагапова объяснит профессию дизайнер эмоций.
0: Так.
1: Юрий Мелисов расскажет все, что вы хотели знать о выходных рок-музыкантов, но боялись спросить.
0: Это мы знаем дальше.
1: Ну, а Тем Булатов рассуждает на тему конструктивной критики.
0: И все это нам надо успеть за ближайшие 2 часа, иначе потом, вот, если не успеем за 2 часа. Что?
1: Все. Придется задержаться,
0: прервет.
1: Александр.
0: Нет. Прервется, и все, и люди не узнают, что там было. Поэтому давайте не будем тянуть что-то за что-то и начинать. Поехали.

0: Премьера недели.
1: На этой неделе у нас одна новинка. С нее мы и начнем.
2: Это песня «Космос» группы «Sadless».
1: А не поздновато ли для космоса?
2: Для космоса никогда не поздно, Саша.
1: Это новый сингл команды. Вышел он буквально сегодня. Если еще не успели оценить, мы вам сейчас его как раз поставим.
2: Но прежде чем послушать трек, послушаем, что нам расскажет о нем лидер группы Алексей Хохлов.
3: Интересное наблюдение. Как меняется человек в зависимости от каких-то глобальных обстоятельств, таких как место, новый город или другие внешние факторы. И не менее интересно, как человек меняется даже на короткий промежуток. Это времени, просто от времени суток. Днем мы одни люди, окруженные делами, социумом, общепринятыми нормами и рутиной. А ночью мы совсем другие люди, которые мечтают, разговаривают по душам и погружаются в более глубокие мысли и вечные вопросы. Мне кажется все-таки, что вот это ночное состояние человека, оно более честное и более интересное, что ли. И именно это состояние со всеми сопутствующими вопросами дало вдохновение для написания песни «Космос».
0: Премьера недели.
1: Sadless. «Космос».

0: Открываем наш топ-13 песней арии «Когда настанет завтра», которая вот уже 14 недель уверенно держится в чарте.
1: Есть в одноименном альбоме и песня, которую ария вспомнила в День Победы, друзья. Это композиция «Последний бой», написанная Виталием Дубининым и Маргаритой Пушкиной. Она посвящена героизму и мужеству защитников Брестской крепости.
0: Еще раз поздравляем всех с большим важным праздником, с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. И возвращаемся к нашему хит-параду.
2: 13 место.
1: Ария. «Когда настанет завтра».

0: 12-я строчка чарта на этой неделе досталась группе Сурганова и Оркестр с песней «Здравствуй».
1: 21 неделя в хит-параде. И все это благодаря вашему, друзья, активному голосованию. Вот хочу тебя спросить, ты где-нибудь была 21 неделю?
2: Нет.
0: Здесь с тобой, Сашка.
1: Это ведь даже не смешно.
0: Где моя медаль? Чтобы песня снова оказалась ближе к тройке лидеров, не забывайте регулярно заглядывать на сайт наши.ру в раздел «Чартова дюжина».
1: А пока вы заходите на сайт, мы слушаем песню.
3: 12-е место.
1: Сурганова и Оркестр. «Здравствуй».

0: На 11-й ступени нашей лестницы, музыкальной лестницы, ведущей на вершину чарта, расположилась сегодня песня группы «Эпидемия», где сходятся миры.
1: Ощущение, что тур, посвященный 30-летию команды, буквально бесконечен. Я вообще уже не понимаю, когда музыканты успевают отдыхать, если они все время на концертах или в дороге.
0: Об этом спрашивать музыкантов смысла, естественно, нет. Но мы решили пофантазировать и узнали у Юрия Мелисова, чем бы он занялся, если бы у него в графике вдруг появился абсолютно свободный месяц.
2: Если мне выпадет свободный месяц, я точно не проведу его дома. В идеале я бы отправился в путешествие по странам и местам, где еще никогда не бывал. Есть у меня список уголков нашей планеты, напротив которых еще не стоят галочки. Конечно, сейчас в мире такая ситуация, что перемещаться стало дороже и сложнее, и если с путешествием не сложится, то я с удовольствием проведу время за городом. Там всегда есть чем заняться и отвлечься от городской суеты.
3: 11-е место.
4: Эпидемия. Где сходятся миры?

0: 11 место. «Эпидемия. Где сходятся миры».
1: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
5: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
6: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Взлом чарта.
0: 10 место у нас взломано. Нет, все честно, просто поклонники очень хорошо голосовали на этой неделе.
8: Сразу на 10-ю строчку поднимается новинка прошлой недели — песня «Самолетики» группы «Электропартизаны», записанная при участии Михаила Бушакова.
0: Шикарный результат. Посмотрим, как песня будет продвигаться в чарте дальше. Слушаем.
1: 10 место.
0: «Электропартизаны» и Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Десятое место. «Электропартизаны». Михаил Башаков. «Самолетики». На девятой строчке сегодня самое время еще раз напомнить, для чего человек.
1: Человек, естественно, для любви, по крайней мере, именно так называется песня группы «Underwood».
0: На прошедших выходных 9 мая мы отмечали не только День Победы, но и день рождения Булата Шалыча Акуджавы. 102 года исполнилось со дня рождения легендарного поэта и музыканта.
1: «Underwood» получил премию «Чартова дюжина» в номинации «Сайт-проект» как раз за альбом с песнями Акуджавы в новых аранжировках.
0: В день рождения барда музыканты напомнили не только о двух частях релиза проекта «О», но и о премьере концертной программы с песнями Акуджавы в МХТ имени Чехова. В соцсетях команды можно посмотреть архивные бэкстейдж-кадры, снятые 2 года назад на легендарной сцене.
1: А пока вы смотрите, мы слушаем песню.
2: Девятое место.
0: «Underwood. Человек для любви».
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

кто-то, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп-как-ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: На восьмой строчке чарта на этой неделе расположился трек группы «Ёрш» «Дети нулевых».
1: Это песня из альбома под названием «Слишком живой, чтобы быть легендой». В программе про панк, которую ведет у нас лидер группы «Смех» Сергей Метель, Дима Сокол рассказал, как появилось это название.
0: И, казалось бы, при чем тут ТикТок?
2: Я с недавнего времени вот сломал в себе все вот эти вот стереотипы и стены восприятия и все-таки начал вести ТикТок. Вот. Понял, что, к удивлению, обнаружил, что там оказывается очень много, во-первых, наших слушателей, прям огромное количество, и очень много молодежи, ну, подавляющее большинство. И я когда начал выкладывать там, ну, какие-то вот с концертов видео, там просто там что-то дома я с котами дурачусь, и вот молодежь начала писать, типа, такое, там, типа, вот там дед дает, там джазу. И просто каждый свой комментарий, типа, там, типа, ты легенда, там, легенда жжет, вот это все дела. Я им отвечал, говорю, ребята, я что-то как-то еще, ну, как-то пока живой, чтобы мне легенда-то записывать. Это как-то, ну, знаешь, и мы с ребятами по приколу решили, ну, сделать такое название.
3: Восьмое место.
1: Ёрш. Дети нулевых.

0: Восьмое место. Ёрш. Дети нулевых. На седьмой строчке чарта сегодня группа «Мураками» с песней «Не знать».
1: Поговорили с Дилярой Вагаповой.

0: контента или продвижения продукта. Ну, то есть я могу из любого события сделать интересный праздник, собирая все в одно целое. Переводя плавно человека из точки А в точку Б. Ну вот, собрать и объяснить, почему и о чем должен быть тот или другой номер, почему здесь видео или к чему мы приходим в конце праздника. Как в целом объединить семью, внутри которой конфликт, и создать тот самый важный день, который останется с вами на всю жизнь, когда в кошельке почти ничего не осталось, или наоборот. Как же потратить большую сумму за вас, учитывая запросы?
1: А вот ты, чему бы ты мог научить людей?
2: Ну, пишать жалобы.
1: Пишем жалобы. Приглашаю тебя на свой мастер-класс по русскому языку.
2: Я запишусь.
1: Пишем жалоб.
2: Пишем жалоб.
1: Вы даже не представляете себе, друзья, сколько жалоб написал этот человек.
2: Ой, хватит, а.
1: По всем мыслимым и немыслимым поводам.
2: Я, между прочим...
1: Во всей известной и не очень известной организации.
2: Ой, обращаюсь ко всем безвольным соратникам Лукьяновой. Я и такие, как я, улучшаем сервисы, не жалея своих нервов, времени и что еще.
1: Проведи тогда уж и заодно и мастер-класс по убеждению или самоубеждению.
2: Слушай, я могу вообще очень много мастер-классов провести. Все они платные.
3: Седьмое место.
1: Мураками не знать.

0: Наша реклама.
1: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
3: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
2: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
3: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
2: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина, с Петлюра и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
3: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал, Владимира Жириновского, трусливо лишили слова на месяц.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.
6: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: На шестом месте слушаем песню «Проклятие шута» группы «Нагард».
1: Поговорить с музыкантами нам пока не удалось. Что делать? На майских праздниках артисты отдыхали и, по некоторым сведениям, выбирались на рыбалку.
0: А вот ты, Саш, когда был на рыбалке последний раз?
2: Год назад, наверное, или два года назад мы с одним моим товарищем, он мне...
0: Сидели, смотрели, как другие ловят рыбу?
2: Пытался привить. Не, мы три раза, честно, с ним ездили на платные пруды. И три раза я ничего не поймал.
0: А как же вот это вот на платных прудах не рыбалка, что настоящие охотники ловят?
2: Слушай, я вообще не рыбак, поэтому для меня на платном или на бесплатном как бы...
0: Что там нет рыбы, что там нет рыбы.
2: Мне было сложно, тяжело. Я правда, я много вижу роликов и довольно-таки смешных, где люди там на рыбалке падают, там ловят и так далее. Но, ну не мое. Ну просто, ну, хотя я люблю воду, я занимаюсь плаванием, но рыбалка не мое.
0: Поэтому Сашка рыбу не ловит, он ее догоняет.
3: Шестое место.
1: Нагард. Проклятие шута.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин поручил Госдуме и правительству разработать меры, исключающие строительство в зонах затопления, пока там не будет обеспечена специальная защита от воды. Это следует из перечня поручений президента по вопросам защиты территории от затоплений. При необходимости могут быть внесены изменения в законодательство о градостроении и земельное законодательство. Добавлю, в этом году от весенних паводков больше всего пострадали регионы Кавказа. Только в Дагестане затоплены около 3500 жилых домов. Дональд Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаем по вопросу сокращения ядерных арсеналов. Об этом американский президент сказал журналистам на борту самолета по пути из Китая в США. Он отметил, что получил очень положительную реакцию по этому вопросу. Трамп заявил, что президенты США, Китая и России встретятся в этом году 4 раза. По его словам, стороны не взяли на себя какие-либо обязательства, однако между ними сложилось взаимопонимание. Между США и Россией договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений действовал до февраля этого года. Соглашение не продлили. Львы напали на одного из дрессировщиков передвижного цирка во Владимире. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. Происшествие случилось рядом с грузовыми автомобилями. Мужчину спасли подоспевшие коллеги. Пострадавшего доставили в больницу. По словам представителя цирковой труппы, хищники нанесли дрессировщику серьезные повреждения когтями. Объем бронирований туров за рубежом вырос на 6-7% благодаря укреплению рубля. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
2: Идет сокращение по России, в первую очередь по Сочи. Выездной туризм, наоборот, растет. Тут играет роль очень крепкий рубль. Это очень вредит, естественно, внутреннему туризму, потому что российские ательеры продолжают поднимать цены. Но вот в этом году, по сути, с прошлым годом, допустим, аналогичный период, скажем, майские праздники, к майским праздникам цены выше на 10-12%. Получается, что россиянам выгоднее ехать за границу. Там тоже цены растут, но не на 10-12%, а на 3-5%. Это в той же Турции, во Вьетнаме, в Таиланде, в Китае.
1: По объему бронирования есть снижение спроса на Сочи, а вот число желающих отдохнуть в этом году в Крыму и в Анапе, например, растет. Школьники хотят получить от родителей за окончание учебы не менее 100 тысяч рублей. Такую сумму готовы подарить ребенку 34% респондентов. Минимум 100 тысяч желают 70% выпускников. Из них примерно треть ждут от родителей более 500 000 рублей. Об этом говорится в исследовании компании Sunlight, сообщает газета.ру. Также выяснилось, на что дети хотят потратить деньги. Самые популярные запросы – одежда, развлечения, новая техника, первые машины, ювелирные украшения и часы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: На пятом месте у нас сегодня Найк Борзов с песней «Холодно».
1: Как мы помним из прошлого выпуска, идеальный выходной для Найка – работа над песнями в студии.
0: А мы спросили артиста, если бы ему предложили на один день сменить профессию, вот кем бы он стал?
1: Как выяснилось, профессию музыканта Найк бы не променял ни на какую другую. Но есть нюанс.
2: Ну, если бы мне предложили совершенно любую профессию, вообще вот прям без каких-либо ограничений, я бы, наверное, стал на один день барабанщиком группы AC/DC.
3: Пятое место.
0: Найк Борзов. «Холодно».

0: В одном шаге от тройки лидеров на этой неделе оказалась песня «Можно» группы «Люмен».
1: Недавно у музыкантов вышел новый альбом. Поклонники его активно обсуждают, пишут комментарии, высказывают свое мнение о новом материале.
0: Нам стало интересно, насколько внимательно Тем Булатов относится к комментариям в соцсетях и в целом критике.
2: К конструктивной критике отношусь отлично, когда человек четко и по делу обосновывает что-то, стараясь быть объективным. Как только начинается субъективная критика, лично мне становится неинтересно. Потому что то, чем мы занимаемся, очень плохо поддается стандартизации. Можно создать стандарт хлеба и говорить о том, что ему одни изделия соответствуют, а другие не соответствуют. Но вот как создать стандарт для песни? Для записи песни можно, что диапазон частотный должен быть вот такой, громкость такая и так далее, про какие-то там технические характеристики. Но это же снова не про песню, это про запись песни. Поэтому с субъективной критикой у нас давно сложилась очень простая формула. Мы будем делать то, что нам хочется делать. Если вам это близко, то нам очень приятно. Если нет, на свете огромное количество классной музыки. Просто не слушайте нас, слушайте что-то другое. У нас нет и никогда не было задачи вас очаровать, как-то нашим слушателям угодить. И мы очень давно об этом открыто заявляем.
0: А мы всех, кто пишет плохие комментарии, не обязательно оскорбительные, ну просто дурацкие комментарии, прям ужас, мы их сразу скрываем. О, подожди, пришел. Сейчас, тихо. Так, заблокировать. Что с вами разговаривать? О чем? Ну, зачем? Зачем? И, кстати, мы не рефлексируем по этому поводу. Просто, ну, есть надо, чтобы не было.
1: Просто у Сашки есть нужная кнопка.
0: Да.
3: Четвертое место.
1: «Люмен. Можно».

0: бронза чарта на этой неделе досталась группе «Инкогнито» с песней «Не гаси свет».
1: Свет не гасит, кстати, когда засиживаются допоздна. Налицо сбой режима дня.
0: Ну, это мы с тобой, Саш, жаворонки, а у нас работа такая. А музыканты, скорее всего, совы. И сейчас узнаем, так ли это на примере Стаса Шклярского.
2: Я скорее по своей натуре сова, нежели жаворонок. Наверное, к вечеру организм все-таки успокаивается и готов принимать мыслительную пищу. Это если мы говорим про придумывание материала, там, композиции. Но сам механизм записи, особенно голоса, происходит днем, когда голос уже проснулся и не перегружен ничем.
3: Третье место.
1: «Инкогнито. Не гаси свет».

0: место. Инкогнито. Не гаси свет. Серебро чартовой дюжины на этой неделе забираю The Hatters и Тритиа с песней «Прощай».
1: О-хо-хо-хо. Музыканты выпустили совместный клип на этот трек. Его уже можно посмотреть в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру».
0: Ну а как проходили съемки, узнали у лидера команды Тритиа Вячеслава Муртюшова.
2: Клип на песню «Прощай» мы решили, что у нас такая вот традиция уже, как мы делали на «Где-то там». Мы просто собрались у парней в студии и просто сняли, как мы играем песню все вместе. И все, нет никакого особого замысла, просто нам нравится вместе играть. И мы решили запечатлеть этот момент, и собственно, так и получилось видео.
3: Второе место.
0: The Hatters, Тритиа, «Прощай».

0: Золото на этой неделе досталось песне Андрея Князева и Алексея Горшенева «Лес», официальному саундтреку фильма «Король и Шут навсегда».
1: Горшенев на этой неделе поделился долгожданной для поклонников новостью. Наконец-то стала известна дата второй части релиза «Фауст». Пластинка «Фауст 2. Первый акт». Она увидит свет 15 мая.
0: Музыкант рассказал, что в первом акте музыкальной трагедии по мотивам произведения Гёте будет 15 треков и 15 полноценных музыкальных номеров.
1: Ждем релиз. Ну а пока отправляемся в лес.
2: Первое место.
0: Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и Шут навсегда».
3: Слышу я

0: Первое место. Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
1: И на сегодня это все, дорогие друзья. С вами был я, Александр Пон. И моя звезда...
2: Боже, ущипните меня сейчас прям.
1: Моя лучезарная звезда.
2: Ты
1: лучезарная
2: про меня?
1: Звезда морских и других глубин.
2: Каких глубин, Саш?
1: Ян Лукьян. Ян Лукьян, подожди.
2: Ян Лукьян?
1: Яна Лукьянова, дайте мне договориться.
2: Там на глубине.
1: На следующее. Надо мне на курсы русского языка срочно. Ну, а следующая «Чертова дюжина», друзья, ожидает нас и вас уже через неделю, следующую пятницу. Но следующую пятницу мы ее будем вести...
2: Из Питера.
1: Да, из Санкт-Петербурга. Вообще, в воскресенье мы уезжаем в Санкт-Петербург и всю неделю...
2: Послезавтра.
1: Всю неделю. Ты так не сказать. Мне нужно сказать этот текст. И всю неделю будем вести эфир из прекрасного города на Неве.
2: А еще нас ждет не только Санкт-Петербург, но и лето, Сашка. До него всего лишь там каких-то 2 недели. Представляешь?
1: В общем,
2: две
1: давай.
2: 2 недели до лета, ребята.
1: Да. Давай заканчивать. Нам еще до лета очень много дел нужно сделать.
2: Мастер-класс. Вот подпиши.
1: Надо сделать много дел.
2: Номер моего счета вот сюда переводите, пожалуйста.
1: Любим вас.
2: Не скучайте.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 205 на 205. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Также из плена освобождены 13 раненых бойцов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Украинская сторона передала 41 погибшего. Россия отправила Украине 528 тел погибших военных в ВСУ. Смена генсекретаря ООН, которая должна состояться в этом году, дает определенные шансы и возможность навести порядок в организации. Такое мнение высказал глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Нынешний генсек ООН, 76-летний португалец Антонио Гутерреш, покинет пост 31 декабря по истечении его второго срока. На сайте ООН говорится об ожиданиях того, что новый генсек будет из Латинской Америки или Карибского бассейна. Региона, который неформально считают очередным по принципу географической ротации. В Забайкальском крае введут ограничения на продажу спиртного в дни выпускных. С 26 мая по 27 июня в регионе запретят розничную торговлю алкоголем в период проведения последних звонков. Об этом сообщили в правительстве региона. Мера будет действовать в Чите и в районах края в даты школьных мероприятий. Ограничения распространяются на всю алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки. Продажа спиртного в эти дни будет считаться административным правонарушением. В Конго зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола. На сайте Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердили эпидемию в провинциях на юге Конго. Там зарегистрировано примерно 250 случаев заболевания и 65 смертельных исходов, четверо из которых с доказанным диагнозом. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал НСН, что вероятность попадания вируса в Россию невелика.
2: Вероятность низкая, так как в настоящее время уже есть и российские, и американские вакцины, которые могут использоваться для иммунопрофилактики населения и для иммунопрофилактики медицинского персонала. В Российской Федерации имеется, во-первых, система санитарный щит, во-вторых, автоматизированная система периметр, не имеющая аналогов в мире. У нас есть инфекционная служба многоуровневая, у нас работают эпидемиологи, вирусологи, врачи-инфекционисты. Соответственно, мы можем оказывать первую, неотложную, специализированную, высокотехнологичную помощь в области инфекционных заболеваний. Поэтому, да, мы к этому готовы, и наши врачи знают об этом заболевании.
1: Вирус Эбола вызывает тяжелые заболевания со средним коэффициентом летальности 50%. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Самые крупные вспышки этой болезни случились в Западной Африке в 2014-2016 годах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Тена Т7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Тена Т7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера ВИП-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама «Медицинский университет «Реавиз».
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Музыка.
8: Знаете ли вы?
9: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
10: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
11: Небо здесь.
10: Имя.
11: Игорь Тимошин.
10: Легенда.
12: Почему небо здесь? Почему небо здесь?
13: Так скандировал перед сценой толпа людей, которые пришли на концерт моей группы в 1999 году. До этого на протяжении всех лихих 90-х моя группа называлась по-другому. Но у меня появилась песня, которая поменяла и название моей группы, и саму жизнь. Песня называлась «Небо здесь». Получилось, что я придумал не только новый текст, новую песню, новый оксюморон, новое емкое и точное название для своего проекта, я придумал еще и новое устойчивое словосочетание в русском языке. Когда нам делали пиар-компанию в 2000 году, наши пресс-атташе перерыли весь доступный тогда интернет, но не нашли ни в литературе, ни где-то еще никаких зафиксированных совпадений по запросу «Небо здесь», не связанных с моей группой. А по прошествии лет я уже натыкался на небо здесь даже в графе «Религиозные убеждения» в соцсетях. А спустя много лет мне даже как-то написал расстроенный автор песни собственного сочинения под названием «Небо здесь». Он горько сетовал на то, что его жестко и отчаянно критикуют за плагиат, и уверял, что ничего не знал о совпадении. Мне оставалось только пожелать ему, если он вдруг ненароком сгенерирует новую песню под названием, скажем, «Война и мир», перед публикацией сначала все-таки вбить свой креатив в поиск в интернете. А тогда, в 1999 году, ответом на громкий и ритмичный вопрос толпы стали громкие и ритмичные концерты. И альбомы с новыми версиями песни «Небо здесь». И версий было много. Но «Небо здесь» — это все тот же перекресток жизни и смерти, которым является человек.
11: «Небо здесь».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Нади.
0: Имя
1: Надия Дарийчук.
0: Легенда.
2: К своему названию мы шли, можно сказать, в три этапа. Первый этап сходу в лоб по вспышке не прокатил, так как, ну, хотелось найти что-то емкое, но очень короткое слово и при этом вмещающее в себя нашу идею песен, цели творчества, то есть сакральность, человеколюбие, обязательно что-то вокруг понятия инди, то есть выходящее за рамки, независимое, вот, и поэтому мы решили собрать консилиум, то есть друзей и знакомых, кто уже слышал нашу музыку, и вот мы устроили мозговой штурм. Я помню, соединяли различные части слов, букв. Были такие варианты Индира, Индинадия, Надера. Ну, все в таком духе. И многое крутилось вокруг моего имени, Надия. Мне, конечно, это льстило, но хотелось все же не так сильно центрить именно в названии. Короче, все эти варианты мы оставили на подумать. Но вот однажды я изучала очередной труд по ведической культуре. Ну, чем давно уже увлекаюсь, потому что меня привлекает не глубина, а древность и накопленный многогранный опыт о человечестве из множества различных культур. Ну, такой синтез. И вдруг вижу термин «нади» — система каналов, по которым движется жизненная энергия, движение. Эврика! Вот, и тут меня как молния озарила. Всего 4 буквы, а сколько смысла? Одним словом, это было искомое, на то мы порешили.
1: «Нади» —

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Броуновское движение.
0: Имя.
1: Андрей Серебренников.
0: Легенда.
2: Броуновское движение – это беспорядочное движение молекул. Физика. По-моему, за 6 класс. Ну, шоу-бизнес, вообще шоу-среда наша – это же материя. А материя состоит из молекул. Ну и вот как бы этот проект планировался, что нет постоянных участников, есть двигающиеся молекулы. Ну, как бы есть ядро, то есть я, а остальные двигаются вокруг ядра, беспорядочно.
1: Броуновское движение.
3: Я

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Пикчи. Имя
1: Алексей Донцов.
0: Легенда.
2: Пикчи, как название группы, стало нашим третьим и последним названием. До этого мы начинали как второй состав группы «Открытое небо», затем продолжили как «Love Poison», и только после этого, 15 апреля 2018 года, в 18:37, мы стали Пикчи. С большой буквы, с восклицательным знаком, как, собственно, сейчас и есть. Очень часто название нашей группы пишут неправильно, с маленькой буквы, либо без восклицательного знака в конце, поэтому мы уделяем этому особенное внимание. Также из-за того, что слово сленговое и в одно время широко использовалось в разговоре, становится трудным поиск наших страничек в интернете. Ребята, которые на нас подписаны где-либо и следят за обновлениями, это особенные, очень упорные, преданные люди, потому что все же когда-то нас нашли. Вся наша жизнь состоит из моментов, воспоминаний и ассоциаций. Мы просто совместили все это в одно понятие.
0: Пикчи.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Наше. Когда наступает поздний вечер, и ведущие нашего радио видят третий сон, в эфире начинает твориться.
6: Черт знает что!
7: Максимальное уплотнение звука для любителей потяжелее.
8: 60 минут тотального рока, драйва и хардкора.
9: Авторская программа Алексея Петровского.
10: Жесткий диск.
9: Все об экстремальных видах субкультуры.
11: Эти люди куют музыку.
12: Не проспи, по вторникам за час до полуночи
9: на нашем радио.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Об этом сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале. Есть пострадавшие, информация о них уточняется. По данным оперштаба, ранение получила 3-летняя девочка, а также 3 взрослых. А в Рязани после удара в БПЛА сегодня ввели режим ЧС. В ночь на пятницу ВСУ с помощью 99 беспилотников атаковали Рязанскую область. Погибли 4 человека, включая ребенка, еще 28 пострадали. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников военной операции на Украине и их семьям. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Указ формирует единый подход в регионах России к предоставлению мер поддержки, а также определяет, кто может претендовать на помощь государства и в каком виде она может быть оказана. Субъектам рекомендовали предоставить участникам СВО и их семьям, в том числе льготы на посещение организаций и мероприятий, субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, а также организовать содействие в трудоустройстве. Экологи не обнаружили у найденного у берегов Дании мертвого кита трекера Тимми. Устройство могло бы подтвердить, что животное – это спасенный в Германии горбатый кит. Перед тем, как выпустить Тимми в Северное море, немецкие специалисты прикрепили ему трекер, сообщили в датском агентстве по охране природы. Однако сигнал от устройства так и не поступил. Скорее всего, оно могло быть повреждено. Позже у берегов Дании нашли мертвого кита, похожего на Тимми. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером. Об этом сообщает «Таймс». По данным газеты, состояние Бекхэма и его супруги, дизайнера Виктории Бекхэм, превысило 1 миллиард фунтов. Год назад этот показатель был равен 500 миллионам фунтов. «Таймс» связывает рост капитала с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхэма в клубе главной футбольной лиги «Интер Майами», за которую выступает аргентинец Лионель Месси. Диетолог Мариет Мухина рассказала НСН, что некоторые принципы модной библейской диеты можно брать на вооружение.
2: Библейская диета, она является разновидностью палеодиеты, диеты древних людей, которые питались натуральными продуктами, никакими не системными, не сложными, не рафинированными. Основное направление – это цельные простые продукты, много растительной пищи, минимум обработки и домашнее приготовление. Из вредных компонентов в этой диете только, например, сырое молоко, оно может нести листериоз, сальмонеллу, бруцеллез. Есть такая обедненность витаминами, потому что мяса и рыбы там очень мало.
1: Диетолог посоветовал учитывать противопоказания, так как при некоторых заболеваниях такая диета принесет вред, а не пользу. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 205 на 205. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Также из плена освобождены 13 раненых бойцов. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Украинская сторона передала 41 погибшего. Россия отправила Украине 528 тел погибших военных в ВСУ. Смена генсекретаря ООН, которая должна состояться в этом году, дает определенный шанс и возможность навести порядок в организации. Такое мнение высказал глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на министерской встрече БРИКС в Нью-Дели. Нынешний генсек ООН, 76-летний португалец Антонио Гутерреш, покинет пост 31 декабря по истечении его второго срока. На сайте ООН говорится об ожиданиях того, что новый генсек будет из Латинской Америки или Карибского бассейна. Региона, который неформально считают очередным по принципу географической ротации. В Забайкальском крае введут ограничения на продажу спиртного в дни выпускных. С 26 мая по 27 июня в регионе запретят розничную торговлю алкоголем в период проведения последних звонков. Об этом сообщили в правительстве региона. Мера будет действовать в Чите и в районах края в даты школьных мероприятий. Ограничения распространяются на всю алкогольную продукцию, включая пиво и пивные напитки. Продажа спиртного в эти дни будет считаться административным правонарушением. В Конго зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола. На сайте Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердили эпидемию в провинциях на юге Конго. Там зарегистрировано примерно 250 случаев заболевания и 65 смертельных исходов, четверо из которых с доказанным диагнозом. Директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал НСН, что вероятность попадания вируса в Россию невелика.
2: Вероятность низкая, так как в настоящее время уже есть и российские, и американские вакцины, которые могут использоваться для иммунопрофилактики населения и для профилактики медицинского персонала. В Российской Федерации имеется, во-первых, система санитарной щиты, во-вторых, автоматизированная система периметр, не имеющая аналогов в мире. У нас есть инфекционная служба многоуровневая. У нас работают эпидемиологи, вирусологи, врачи-инфекционисты. Соответственно, мы можем оказывать первую, неотложную, специализированную, высокотехнологичную помощь в области инфекционных заболеваний. Поэтому, да, мы к этому готовы, и наши врачи знают об этом заболевании.
1: Вирус Эбола вызывает тяжелые заболевания со средним коэффициентом летальности 50%. Вирусом можно заразиться от диких животных и от инфицированного человека. Самые крупные вспышки этой болезни случились в Западной Африке в 2014-16 годах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем про 8-й проект Олега Степанова и поговорим о терапевтическом эффекте с группой «Буерак». Олег Степанов основал новый проект «Ноль нога» и выпустил дебютный альбом «Силы свайба». Это уже 8-й по счету проект музыканта, и вы точно знакомы как минимум с двумя его альтер-эго. Это «Пневмослон» и «Нейромонах Феофан». В новом проекте Степанов поет и играет на акустической гитаре. По словам артиста, такие треки не сможет написать ни одна нейросеть. Получилось минималистично и абсурдно. Альбом музыкант записал за час и обещал записать второй, если слушателям понравится.
2: Лучше б ты, мужик угрюмый, ехал на велосипеде. Там, глядишь, в какой канаве где-то сушка завалялась или бублик.
1: Оценить новый проект «Ноль нога» можно на любой удобной цифровой платформе. Группа «Буерак» выпустила сингл «Терапевтический эффект». В релиз вошли два трека. Собственно, «Терапевтический эффект» и «Городская романтика». Подробности о релизе узнали у лидера команды Артема Черепанова.
3: Когда я писал эту песню, я вдохновлялся музыкой с игр с первого и второго PlayStation, в который в то время очень сильно превалировал такой стиль, как джангл. Я подумал, что нет идеи лучше, чем совместить меланхоличность группы «Буерак» с джангловым брейкбитовым безумием и посмотреть, что из этого получится на выходе. На мой взгляд, это довольно смелая идея, хотя как будто бы довольно очевидная, но в гитарной музыке до этого момента я ничего подобного не встречал. Надеюсь, что вы не встречали тоже и впервые услышите подобное звучание. Приятного вам прослушивания. Мы очень старались, думаю, получилась отличная песня.

0: Послушать новый сингл от группы «Буерак» уже можно на всех цифровых платформах. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену, теперь уже в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Об этом сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале. Есть пострадавшие, информация о них уточняется. По данным оперштаба, ранение получила трехлетняя девочка, а также трое взрослых. А в Рязани после ударов БПЛА сегодня ввели режим ЧС. В ночь на пятницу ВСУ с помощью 99 беспилотников атаковали Рязанскую область. Погибли 4 человека, включая ребенка, еще 28 пострадали. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников военной операции на Украине и их семьям. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Указ формирует единый подход в регионах России к предоставлению мер поддержки, а также определяет, кто может претендовать на помощь государства и в каком виде она может быть оказана. Субъектам рекомендовали предоставить участникам СВО и их семьям, в том числе льготы на посещение организаций и мероприятий, субсидии в размере не менее 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования, а также организовать содействие в трудоустройстве. Экологи не обнаружили у найденного у берегов Дании мертвого кита трекера Тимми. Устройство могло бы подтвердить, что животное – это спасенный в Германии горбатый кит. Перед тем, как выпустить Тимми в Северное море, немецкие специалисты прикрепили ему трекер, сообщили в датском агентстве по охране природы. Однако сигнал от устройства так и не поступил, скорее всего, оно могло быть повреждено. Позже у берегов Дании нашли мертвого кита, похожего на Тимми. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером. Об этом сообщает «Таймс». По данным газеты, состояние Бекхэма и его супруги-дизайнера Виктории Бекхэм превысило 1 миллиард фунтов. Год назад этот показатель был равен 500 миллионам фунтов. «Таймс» связывает рост капитала с инвестициями в недвижимость, а также с долей Бекхэма в клубе главной футбольной лиги «Интер Майами», за которую выступает аргентинец Лионель Месси. Диетолог Мария Тмухина рассказала НСН, что некоторые принципы модной библейской диеты можно брать на вооружение.
2: Библейская диета, она является разновидностью палеодиеты, диеты древних людей, которые питались натуральными продуктами, никакими не системными, не сложными, не рафинированными. Основное направление – это цельные, простые продукты, много растительной пищи, минимум обработки и домашнее приготовление. Из вредных компонентов в этой диете только... Например, сырое молоко, оно может нести листериоз, сальмонеллу, бруцеллез. Есть такая объединенность с витаминами, потому что мяса и рыбы там очень мало.
1: Диетолог посоветовал учитывать противопоказания, так как при некоторых заболеваниях такая диета принесет вред, а не пользу. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны на все.

0: Наше радио.
1: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: я падаю.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.